0: закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущих пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
1: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
2: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
3: Перебоев сейчас нет?
2: В сегодняшний день нет.
3: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
2: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или вагон, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
1: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
4: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков. У Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
3: Да, иначе он уходит в убыток уже.
4: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какая ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
1: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АЕ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных. Подробности.
6: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом, и единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
5: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзотической.

0: Это ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманиванию его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
2: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которую поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
3: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
2: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активны, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
4: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
2: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Читинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением царь колокола. А кузнецами – 50-рублевки так называемые центры Сибири с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение.

0: приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали «Бизнес FM», при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
3: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
4: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы — это уже не выход для производителей.
3: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и достать предоставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
5: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
3: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
6: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. И китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
2: Александр Казаченко, директор «Трейд-такси». По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка». Алексей Шастов.
7: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру, на рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
2: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
0: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых, мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
0: Карьера на бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участников спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕАЭС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бовта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали поддержали идею референдума в, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в 2/3 гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних 2 лет по состоянию за 1.5 месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных, в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований. Каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов, при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это 1/8 часть экономики. Россия обеспечила почти 1 000 000 туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом. Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
10: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 400 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
11: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
10: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
12: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически, действительно, нужно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
10: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
13: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все-таки контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание робота. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой. нагрузка есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история. Но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Конечно, с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом. Да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы видим, но они расширяются.
2: Артур Азархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
0: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Савва Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
0: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
15: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей, а публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
16: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку создано живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов. А затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
2: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алрос и ПИК, Русал, Аэрофлот, Московская биржа, ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
17: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли. Там, в частности, там, можно посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ. Они сегодня неплохо росли. И, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов. Аналогично, как я уже говорил, ситуация вокруг Армузского пролива. Поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного. Плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре. И все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет. Ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов. Поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится. И как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов. По сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте. Наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
18: А что касается драгметаллов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
17: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики. Как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили. Поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
18: Про рубль поговорим.
17: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
2: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
19: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до $78 за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на $10 дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
18: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
19: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланников США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности. Вот буквально от этих технологий отчитали замечательный отчет. Великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
18: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
19: Ну, вот как раз-таки август и недавние заявления Минфина, да, достаточно немножко удивившие всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, что раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
2: Сергей Горенищев, БКС Мир Инвестиций. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
0: Другим наука на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью.
14: А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шубаев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготную стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» хуситы заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране. А ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Бизнес ФМ слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен от трудностей от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц КИФ открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Бизнес ФМ. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
4: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
21: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилась.
4: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
3: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
4: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
5: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
22: Перебоев сейчас нет?
5: На сегодняшний день нет.
22: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
5: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
4: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
23: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
22: Да, иначе он уходит в убыток уже.
23: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
4: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АЕ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
0: Подробности.
15: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом, и единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
2: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
6: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского

0: Ведь уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
1: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
2: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
1: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
3: Есть и, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре, уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования, и уже, собственно, ни от кого не зависит.
1: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
5: Особая пенсия. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку «Новый

0: Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали Бизнес FM, при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
5: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас, на самом деле, может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы это уже не выход для производителей.
4: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и достаточно предоставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд «Анапская косметика», Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
6: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
4: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
3: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
7: Недозагрузка производства где-то порядка 40, наверное, 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. И китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы и мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
3: Александр Казаченко, директор Трейд-такси. В целом, эксперта России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка Ру» Алексей Шастов.
8: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру, на рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну и, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
3: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с бизнес-ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участника спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕАЭС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бофта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковые, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по $177 за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно $4 миллиардов при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти миллион туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. Полмиллиона армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решения Высшего Евразийского экономического совета принимаются консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
10: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовятся соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
11: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от такого рода неприятностей.
10: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
12: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически, действительно, можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
10: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылки на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
13: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все-таки контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки-две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история. Но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы видим, но они расширяются.
3: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
0: До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей, а публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
15: Такой контент на самом деле захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью ИИ-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис – маркирует, хочет – не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
3: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алросы, Пик, Русал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
16: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли. Там, в частности, там, можно посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ. Они сегодня неплохо росли. И, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов. Аналогично, как я уже говорил, ситуация вокруг Армузского пролива. Поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов. Поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов. По сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте. Наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
17: А что касается драг металлов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
16: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики. Как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили. Поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
17: Про рубль поговорим.
16: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
3: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти и другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
18: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до $78 за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на $10 дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
17: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
18: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально эти технологии отчитали, замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
17: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
18: Ну, вот как раз-таки август, и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
3: Сергей Горенищев, БКС Мир Инвестиций. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
20: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шубаев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Валберис зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Валберис и РУС. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране. А ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Бизнес FM слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен от трудности от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц КИФ открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регион. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
22: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
23: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
22: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
4: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот и вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
22: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
6: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
7: Перебоев сейчас нет?
6: В сегодняшний день нет.
7: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
6: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
22: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
8: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
7: Да, иначе он уходит в убыток уже.
8: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
22: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
21: Подробности.
24: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали сказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
3: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переговорам, переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
3: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штат продолжит добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России

0: исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
1: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
0: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
2: Есть, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротрон и подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
0: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
3: Как появлялись города на Бизнес FM. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика.

0: Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе-июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали «Бизнес FM», при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
2: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
3: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас, на самом деле, может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы это уже не выход для производителей.
2: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд «Анапская косметика» Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
4: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит на конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги. Нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
2: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку сторону продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловали, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
5: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна, и китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться, да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы и мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
1: Александр Казаченко, директор Trade Taxi. По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга покрышек Алексей Шастов.
6: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру, на рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну и, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
1: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
7: Другим наука с Сергеем Корзуном. Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной, человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
8: Другим наука на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участника спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бовта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли, с юридической точки зрения, два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных, длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований. Каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос — газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном. Но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов. При ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти 1 000 000 туристических поездок. Это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом. Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры «де юра» будут применяться меры «де факто». Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюта, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
11: Криптовалюта, которую Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
12: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
11: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
13: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически, действительно, можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
11: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
14: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все-таки контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот это всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки-две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы увидим, но они расширяются.
1: Артур Азархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
15: Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
15: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
17: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. А публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
18: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью ИИ-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис – маркирует, хочет – не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
1: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алросы, Крусал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
19: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли, там, в частности, там, если посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли, и, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов, аналогично, как я говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
20: А что касается драг металлов, золото, серебро. Подходящий момент сейчас?
19: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
20: Про рубль поговорим.
19: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться, просто вопрос скорости этого движения.
1: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти и другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
21: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как в двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
20: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
21: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от этих технологий отчитали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
20: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
21: Ну, вот как раз таки август и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, это раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
1: Сергей Горенищев, БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои –
16: Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
0: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. «Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство». И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
16: Карьера на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город. Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Валикулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шубаев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе «Хуситов» по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране, а ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Business FM слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен, от трудности от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц «Скиф» открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
2: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
4: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
2: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
22: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
2: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
23: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
24: Перебоев сейчас нет?
23: На сегодняшний день нет.
24: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
23: В каждой партии, которая приходит, проходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
2: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
5: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
6: Да, иначе он уходит в убыток уже.
5: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
2: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных. Подробности.
7: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом, и единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
1: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
9: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманию переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в Новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
8: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничиваются. О самом синхротроне и о том, какие исследования

0: Ведутся фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц УСКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что УСКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, УСКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
1: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре, уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования, и уже, собственно, ни от кого не зависит.
0: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию, на родину знаменитого графа Дракулы, приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе-июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%,

0: и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали «Бизнес FM», при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
2: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
3: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы — это уже не выход для производителей.
2: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco. Это локальный бренд «Анапская косметика» Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
4: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит на конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
2: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
5: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна, и китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудно снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
1: Александр Казаченко, директор Trade Taxi. В целом, эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка Алексей Шастов.
6: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру. На рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
1: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
7: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым. Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетолога может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
8: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участников спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бофта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Никола Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении в вопросы на голосование принимает национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковые, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по $177 за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном. Но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов. При ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти 1 миллион туристических поездок. Это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решения Высшего Евразийского экономического совета принимаются консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры «де юра» будут применяться меры «де факто». Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
10: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовятся соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
11: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
10: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
12: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически, действительно, можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
10: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Agibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
13: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китайцы контролируют там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание робота. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история. Но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы увидим, но они расширяются.
1: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
8: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Валюты. Валюты.
14: Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году.
8: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
15: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. А публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина — сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
16: Такой контент на самом деле захватил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке, во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет — сервис маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
1: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алрос и Крусал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
17: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Лыткова в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли, там, в частности, там, если посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли, и, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов, аналогично, как я сейчас говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
18: А что касается драг металлов, золото, серебро. Подходящий момент сейчас?
17: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
18: Про рубль поговорим.
17: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться, просто вопрос скорости этого движения.
1: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
19: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
18: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
19: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от этих технологий отчитали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
18: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
19: Ну, вот как раз таки август и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, это раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление, возможно, от этого небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
1: Сергей Горенищев, БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
8: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Хотите осчастливить бедняка? Дайте ему возможность хоть иногда сорить деньгами. Хотите осчастливить богача? Дайте ему возможность сэкономить хоть один лишний пенс. Оскар Уайльд. Английский поэт, драматург и писатель. Наибольшую известность ему принес роман «Портрет Дориана Грея». Слово и деньги на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес FM, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. На обломке беспилотника попали в 6 жилых домов и коммерческое здание. В Новороссийске есть пострадавшие, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В восточном районе города развернули пункт временного размещения, заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района фрагменты дрона упали во дворе частного жилого дома. Пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь. В результате беспилотной атаки на Севастополь получили повреждения 8 домов. Над городом сбито 30 беспилотников, сообщил в ночь на среду губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что повреждены 3 многоквартирных дома и 5 частных. По предварительным данным, никто не пострадал. Президент Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры проходят с 4 августа под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Леина. Накануне Путин посетил Новосибирскую область, куда прибыл из Бурятии. Приложение Яндекс.Пэй удалили из App Store. Причина этого неизвестна. В российском сервисе уточнили, что возможность пользоваться приложением после его удаления осталась. В Google Play приложение все еще доступно. Португальский футболист Криштиану Роналду женился на своей спутнице Джорджине Родригес. Спортсмен сообщил об этом в соцсетях. Гражданская церемония состоялась в португальском Кашкайше в присутствии членов семьи. Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них двое общих детей. Роналду 41 год. Он пятикратный обладатель золотого мяча. Капитан саудовского клуба Аль-Наср и сборной Португалии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новая серия проблем с топливом. Они фиксируются в самых разных регионах. Судя по всему, чем дальше от столицы, тем хуже. Севастополь даже возвращает продажи по QR-кодам. Вице-премьер Новых вчера поручил обеспечить стабильность на рынке. Снова. А в обмен не попросили никого. Из российской колонии по гуманитарным соображениям был освобожден гражданин США, осужденный за пьяный дебош и нападение на полицейских, а потом еще и на сотрудников СИН. Возвращение Роберта Гилмана отметил лично Дональд Трамп и уже даже лично с ним поговорил. А Москве зачем такой широкий жест? В Новосибирске открыли ускоритель элементарных частиц. Сибирский кольцевой источник фотонов, сокращенно СКИФ, позволит проводить одновременно до 30 исследований, прежде всего в области материалов. Зачем он нужен? Подробности также в ближайшие минуты. Вице-премьер Новых снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений службы, возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. А об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
21: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
22: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
21: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
23: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
21: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
24: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
25: Перебоев сейчас нет?
24: На сегодняшний день нет.
25: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
24: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
21: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
0: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков. У Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
2: Да, иначе он уходит в убыток уже.
0: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
21: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АЕ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
8: Подробности.
15: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как сказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
3: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
3: Это был политолог Алексей Наумов. Глава Госдепа США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штат продолжит добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарта. Как писал Рейтер, Гилман был одним, как минимум, из 10 американцев, которые находятся в России в заключении. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт накануне в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
5: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
6: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
5: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты ВУЗ.

0: ЖЭК, собственно, ни от кого не зависит.
1: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за 30 миллиона долларов два уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти не планируют массово вводить QR-коды для продажи бензина на заправках, пишет ГиперНН со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ. Сейчас такая система действует только на одной АЗС в Ветлуге. Получить код можно через чат-бот «Топливо-52» в мессенджере «Макс». Авторизация происходит по номеру телефона. На один госномер автомобиля выдается только один активный QR-код. Он позволяет залить до 40 литров 92-го или 95-го бензина, либо 60 литров дизеля. На всех остальных заправках Нижегородской области на данный момент продолжает действовать система «чет-нечет». Согласно этим правилам, машины заправляются раздельно по четным и нечетным дням, ориентируясь на первую цифру в госномере. Администрация БУР объявила электронный аукцион на приобретение в лизинг специализированной дорожной техники. Информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – почти 122 миллиона рублей. Исполнитель обязан поставить в течение 60 дней 10 единиц техники. В перечень входят в том числе ковшовые погрузчики, вакуумные, уборочные, коммунальные машины, экскаватор. Отмечу, что лизингодатель обязан передать технику администрации во временное владение и пользование до конца 2033 года. Заявки на участие принимают до 17 августа, итоги подведут 19 августа. Нижегородцы и гости города могут оплачивать парковки с помощью сервисов Яндекса. Новая функция доступна в приложениях Яндекс.Гоу и заправки. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от тарифа, что помогает водителям узнавать стоимость и выбрать удобный вариант. Автомобилисту нужно указать госномер автомобиля, время стоянки и подтвердить платеж, привязанный банковской картой. При необходимости парковку можно продлить или завершить досрочно прямо в приложении. Помимо Нижнего Новгорода, новая опция доступна жителям 14 городов России. В Нижнем Новгороде закроется аквапарк «Океанис» на проспекте Гагарина, сообщили в соцсетях развлекательного комплекса. Нижегородский аквапарк не будет работать неделю в начале сентября. В этот период на его территории, в том числе в термальном комплексе, проведут генеральную уборку. 5 нижегородских концепций благоустройства победили в конкурсе малых городов и исторических поселений, рассказал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Новые точки притяжения появятся в 5 городах области – Арзамасе, Сарове, Семенове, Балахне и Набору. В Арзамасе в парке имени Гайдара оборудуют Центр актуальной культуры, Набору комплексно благоустроят улицу Ленина, в Сарове создадут парк познания.

0: территории открытий. В Семенове реализуют проект, направленный на развитие музейно-фабричного кластера. В Балахне приведут в порядок площадь Советскую и Минина. Там же восстановят храм и Дом Москвы. С учетом этих победителей уже более 50 проектов Нижегородской области отмечены на конкурсе. Большинство из них реализованы и стали по-настоящему любимыми. Например, парк в городе Урень, центральная площадь в Дзержинске, музейный квартал Городца и другие территории, отметил Глеб Никитин. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Мастера из Китая, Беларуси и Узбекистана примут участие в международной выставке-ярмарке «Секреты мастеров», которая пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 16 августа. По данным Департамента развития туризма и внешних связей, ярмарку разместят в 6 павильонах на Нижневолжской набережной напротив ротонды номер 3 у музыкального фонтана. Участники представят национальные украшения, предметы декора, традиционную утварь и другие изделия ручной работы. Ярмарка будет работать ежедневно с 10 до 20.00, вход свободный, мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 17, а ночью температура опустится до 12 градусов выше 0.
2: Валюта.
1: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Холдинг «Ава Групп» построит кластеры Сахарова и Деловая инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Соглашение о реализации проектов уже подписано. Ввод объектов планируется завершить к 30-му году, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Нижегородской области. Земельные участки переданы «Ава Групп» в субаренду управляющей компанией корпорации развития Нижегородской области. Кластеры будут расположены на одноименных улицах. Проект предусматривает строительство административно-офисных зданий, научно-производственных и лабораторных корпусов. После завершения работ резиденты смогут арендовать или выкупить площади для своих проектов. Им также доступны льготы. До 10 лет они освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС, а страховые взносы перечисляют по пониженному тарифу. В состав «Квантовой долины» войдут 5 кластеров: Высоцкого, Акимова, Деловая, Сахарова и Дзержинск. Сахарова состоит из 2 участков, один из которых застроит «Ава Групп». По кластерам Высоцкого и Акимова инвесторы уже заключили договоры субаренды и проектируют инфраструктуру. Для кластера Дзержинск, который планирует использовать для химических исследований и последующей адаптации технологий в особой экономической зоне, продолжают искать инвестора. В проект уже вовлечены 57 компаний с инициативами на общую сумму 33 миллиарда рублей, рассказал замгубернатора Егор Поляков. Разработки ведутся по 5 направлениям: передовые цифровые технологии, инновационное производство, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, а также экология. Компания РВБ, объединяющая Wildberries и РУС, получила разрешение на строительство складского комплекса в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Документ выдали 24 июля, следует из информации на сайте регионального Минстроя. Логистический комплекс построят на участке площадью 33,5 гектара в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной. Ранее РВБ стала единственным участником и победителем конкурса на право комплексного развития этой территории. Цена права на заключение договора превысила 127 миллионов рублей. Объем инвестиций в проект оценивается более чем 12 миллиардов. Площадь логистического комплекса составит около 150 тысяч квадратных метров. В рамках проекта компания также намерена за свой счет модернизировать канализационные коллекторы в Новинках. Завершить работы планируется до 1 октября 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет? Об этом Наталья Шашина.
3: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
4: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах, и сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
3: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
5: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
3: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
6: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей, и после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую, я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
3: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Слово и деньги. Финансы и бизнес – опасные воды, в которых прожорливые акулы ходят кругами в поисках жертвы. В этой игре знание – ключ к силе и власти. Расходуйте деньги на то, чтобы знать, что вы делаете, иначе кто-то очень быстро уделает вас. Дональд Трамп, 45-й президент США. Слово и деньги. на Бизнес FM. Курс истории или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз – в 1988, когда его курс...
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Самолет Ан-2 разбился в Самарской области. Во время орошения полей проводится проверка по данному факту, сообщает Следственный комитет. В результате происшествия никто не погиб, но пострадал один человек. Сейчас его эвакуируют в Самарскую больницу. Обломки беспилотников упали на 21 жилой дом и на 4 предприятия Кубани. Около 90 человек находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщил губернатор Кондратьев. Сообщается также, что человек, пострадавший из-за атаки дронов в поселке Волна на Кубани, скончался от ран. Другие подробности в наших следующих выпусках. США признательны президенту Владимиру Путину за помилование осужденного в России американского гражданина Роберта Гилмана. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткоф. Он выразил благодарность за личное участие Путина в этом процессе. Сообщение он опубликовал на странице в X. Накануне стало известно, что бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И приложение Яндекс.Пэй удалили из App Store. Причина этого не сообщается. В российском сервисе уточнили, что возможность пользоваться приложением после его удаления осталась в Google Play. Яндекс.Пэй все еще доступен. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия ставит ультиматумы. Если верить армянской прессе, Москва посоветовала Еревану поскорее проводить референдум. В противном случае будет решаться серьезный вопрос о присутствии Армении в ЕАЭС и соответствующих скидках. Комментарий Георгия Бофта о том, насколько это вообще правда и чего Москва добивается, через минуту. Серьезная атака БПЛА на Кубань. Несколько сотен БПЛА в эту ночь атаковали гражданские объекты и дома Краснодарского края. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор. Повреждены жилые дома в Анапе и Геленджике. И это не полная информация. Мы еще ждем только подробности. Аэропорт Геленджика, кстати, возобновил сейчас прием и выпуск самолетов. Приложение Яндекс.Пэй пропало из российской версии App Store. Ранее приложение было недоступно в других странах, но для россиян все-таки было доступно, теперь вот нет. Но для тех, кто его уже установил, все работает. В Google Play Яндекс.Пэй присутствует, как и ранее. Все подробности в нашем эфире. Москва, Ереван. А если не проведете референдум, то отключим газ. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария. Ограничение в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращение прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего Москва хочет, комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
10: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая 4 лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом к Конституции Армении действительно относят вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в 2/3 гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних 2 лет по состоянию за 1.5 месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума, поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов, при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это 1/8 часть экономики. Россия обеспечила почти 1 миллион туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
9: Это был Георгий Буфт. Губернатор Кубани сообщает, что обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и 4 предприятия в Краснодарском крае. Сейчас порядка 90 человек находится в пунктах временного размещения. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки дронов, которых были несколько сотен, есть погибшие и пострадавшие. Цифры пока не называются. Позже подробности. А сейчас к другим темам. Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести. Зачем? Об этом Диана Чебанова.
11: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюз.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
12: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей модели шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, пумы снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
11: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
13: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
11: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
14: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка – это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
11: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Как объявила компания, начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. Песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации как по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а потом выясняется, что образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам следует последовать этому примеру, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
15: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам FMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированное с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, послушаем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы, он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис, маркирует, хочет не маркирует, он просто создает условия для маркировки.
9: Никита Данилов, Национальная федерация музыкальной индустрии Spotify, отмечает, что в будущем предоставит пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную ИИ.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
18: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
17: «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
0: Wildberries заявила, что зафиксировала действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS со склада продавца до 31 января следующего года включительно. В числе продленных мер сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов, бесплатное использование ряда онлайн-опций, а также сниженная стоимость автовозвратов через ПВЗ. На данный момент компания фиксирует рост спроса на работу по FBS среди продавцов более чем в 10 раз. Росспиртпром купил производителя пищевого спирта Amber Talvest за почти 2 миллиарда рублей, дешевле первоначальной цены в почти 4 миллиарда, сообщили ведомости. Теперь доля покупателя вырастет с 25,5% до 98%. Предприятие выпускает спирт «Люкс» и «Альфа» мощность 10 тысяч декалитров в сутки. Раньше завод входил в активы Юрия Шефлера, чье имущество обратили в доход государства 2 года назад. Санаторий «Эдем» в Алтайском крае стал первым в России санаторием, прошедшим сертификацию по стандарту Pet Friendly. Об этом сообщают РИА Новости. При оценке эксперты организации обращали внимание на инфраструктуру санатория, уровень безопасности и подготовки персонала. В санатории 37 номеров, в том числе номера для гостей с животными, а также зона для выгула. Также там предусмотрено зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: В Москве 7.48. Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ФСБ Петр Фродков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Продолжит Валерий Убадоев.
19: Криптовалюта, которую Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
20: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
19: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
1: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
19: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первые полугодия текущего года. Передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это втрое больше, чем было за тот же период года прошлого. Первое место по поставкам заняла компания AGBot китайская. У нее 44% доли рынка. Она в этом году также обогнала китайскую Uni3. А в целом компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
21: Первый – это контрольная цепочка поставок. Китай все-таки контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Uni3 производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость. Поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Uni3 вообще начинала свою работу, это был далекий 2016 год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Когда я с вами, как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы увидим, но они расширяются.
9: Артур Зархи, глава компании корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч единиц, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч. Теми, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Он при этом напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Бизнес ФМ поговорил с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны, ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы. И все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента? С какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний? Правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился сам выпускник.
22: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. И вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
2: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
9: Программа полностью в дневном эфире после полудня 18.30 на Business FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
4: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
24: Знал бы прикуп.
25: В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
24: Знал бы прикуп.
23: На Business FM.
24: Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Краснодарский край подвергся массированной атаке нескольких сотен беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Жертвами атаки стали 8-летний ребенок новороссийский, мужчина в поселке Волна. В Новороссийске обломки дрона повредили более 20 жилых домов, многоквартирных и частных. Развернуты пункты временного размещения. Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, в результате атаки обрушился надземный путепровод на улица Магистральная. Движение автотранспорта перекрыто, организован объезд. Попадание обломков дронов зафиксировано и в других кубанских городах Анапе и Геленджике. В каждом городе по двое пострадавших. Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. Минувшей ночью об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. В результате получили повреждения 8 домов, 3 многоквартирных и 5 частных. По предварительным данным, никто не пострадал. Самолет Ан-2 разбился в Самарской области во время орошения полей. Проводится проверка, сообщает Следственный комитет. В результате происшествия никто не погиб, но пострадал один пилот. Его эвакуируют в Самарскую больницу. Президент Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры проходят с 4 августа под руководством командующего ТОВ адмирала Виктора Леина. Накануне Путин посетил Новосибирскую область, куда прибыл из Бурятии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новая серия проблем с топливом. Они фиксируются в самых разных регионах. Судя по всему, чем дальше от столицы, тем хуже. Севастополь возвращает продажи по QR-кодам. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить стабильность на рынке. Яндекс исчез из App Store. Ранее приложение было доступно только для российских пользователей, но ночью пропало и для них. В Apple пока ситуацию не объясняли. В Яндексе говорят, что у тех, кто ранее поставил Pay на iPhone, все будет работать. Как и прежде, в Google Play сервис на данный момент присутствует. И в обмен не попросили никого. Из российской колонии по гуманитарным соображениям был освобожден гражданин США, осужденный за пьяный дебош и нападение на полицейских, а потом еще и на сотрудников СИН. Возвращение Роберта Гильмана отметил лично Дональд Трамп и уже даже лично с ним поговорил. А Москве зачем этот широкий жест? Все подробности в ближайшее время. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений службы, возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. А об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
3: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
7: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
10: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот и вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
3: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
12: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
13: Перебоев сейчас нет?
12: На сегодняшний день нет.
13: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
12: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
3: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
8: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1 рубль, 2. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
11: Да, иначе он уходит в убыток уже.
8: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какая ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
3: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
9: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
25: Подробности.
14: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
9: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
15: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
9: Это был политолог Алексей Наумов. Глава Госдепа США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штат продолжит добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарта. Как писал Рейтер, Гилман был одним, как минимум, из 10 американцев, которые находятся в России в заключении.
25: «Кто надо, услышал».
16: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
25: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM.
23: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
18: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
19: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
18: Обслуживаться у вас можно?
19: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
21: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж 42 45 777.
25: Телефон рекламной службы

0: сегодня включать в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россиян могут отправить в тюрьму за банкротство. Это может произойти, если выяснится, что должник намеренно обманул кредиторов. За фиктивное или преднамеренное банкротство, повлекшее крупный ущерб, грозит до 6 лет лишения свободы, рассказали юристы. Уголовная ответственность может грозить и за сокрытие имущества, вывод активов или воспрепятствование работе арбитражного управляющего. За это предусмотрено до 3 лет лишения свободы. В Нижнем Новгороде ищут перевозчика по маршрутам номер 19 и 95. Центр развития транспортных систем объявил закупку на выполнение работ по регулярным перевозкам по этим маршрутам. Информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена около 29,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо обеспечить перевозки по маршруту номер 95, улица Дубравная, площадь Свободы. Для этого требуется 10 автобусов большого класса. В будние дни предусмотрено 24 рейса в каждом направлении, выходные 25. По маршруту номер 19, поселок Высокого, поселок Дачный, необходимо 4 автобуса среднего класса. По будням выполняется до 30 рейсов, выходные 21-22. Подрядчик обязан использовать транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением, аппаратурой спутниковой навигации, соблюдать расписание, обеспечивать внешний вид водителей в соответствии с требованиями. Нижегородская мэрия утвердила перечень коррупционно опасных функций. По данным «Коммерсант Приволжья», департамент кадровой политики должен руководствоваться этим списком при разработке списка должностей, на которых служащие обязаны отчитываться о доходах. В перечень в том числе вошли осуществление контрольных функций, проведение закупок, предоставление муниципальных услуг, подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств, выдача разрешений, хранение и распределение материально-технических ресурсов. Также в перечень коррупционно опасных функций включили судебную защиту интересов, выдачу предписаний, формирование реестр муниципального имущества и распоряжение им, подготовку, рассмотрение и сопровождение инвестпроектов и участие в исполнении бюджета города. В корпоративном университете правительства Нижегородской области запустили программу MBA. Она предназначена для профессиональной переподготовки руководителей, управленцев и предпринимателей. Участников ждет 7 месяцев непрерывного обучения, работа с реальными управленческими кейсами, персональное менторство от ведущих экспертов Нижегородской области и страны, а также стажировки на территории России и за рубежом. После этого участники получат диплом о профессиональной переподготовке, карьерное сопровождение в течение полугода после обучения и доступ в закрытый клуб выпускников MBA «Купна». Операторы кикшеринга с начала сезона заблокировали почти 300 аккаунтов пользователей электросамокатов в Нижнем Новгороде. Еще свыше 180 предупреждений штрафов пользователи получили за нарушение условий аренды и правил дорожного движения, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Напомню, полный запрет на шеринговые самокаты действует на 25 участках города, преимущественно в парках, историческом центре, на набережных, площадях и мостах. Еще на 99 территориях города введены скоростные ограничения. При въезде в эти зоны арендные электросамокаты автоматически замедляются до 10, 15 или 20 км в час. Британия теряет 125 миллиардов фунтов в год из-за поколения НИ-НИ. Число молодых людей, не работающих и не обучающихся, впервые более чем за 10 лет превысило 1 миллион, пишет The Guardian. Причина – молодежь перестала видеть смысл выходить на работу из-за высокой стоимости жизни. Кроме того, стимулы к трудоустройству может снижать система пособий. Также отсутствие занятости объясняют ростом психических заболеваний среди так называемого поколения смартфонов. Молодых людей, которые не выпускают из рук гаджеты. Развитие событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.

0: Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 17, а ночью температура опустится до 12 градусов выше 0.
0: Валюта.
1: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
2: Холдинг «Ава Групп» построит кластеры Сахарова и Деловая инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Соглашение о реализации проектов уже подписано. Ввод объектов планируется завершить к 30-му году, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Нижегородской области. Земельные участки переданы «Ава Групп» в субаренду управляющей компанией корпорации развития Нижегородской области. Кластеры будут расположены на одноименных улицах. Проект предусматривает строительство административно-офисных зданий, научно-производственных и лабораторных корпусов. После завершения работ резиденты смогут арендовать или выкупить площади для своих проектов. Им также доступны льготы. До 10 лет они освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС, а страховые взносы перечисляют по пониженному тарифу. В состав «Квантовой долины» войдут 5 кластеров: Высоцкого, Акимова, Деловая, Сахарова и Дзержинск. Сахарова состоит из 2 участков, один из которых застроит «Ава Групп». По кластерам Высоцкого и Акимова инвесторы уже заключили договоры субаренды и проектируют инфраструктуру. Для кластера Дзержинск, который планирует использовать для химических исследований и последующей адаптации технологий в особо экономической зоне, продолжают искать инвестора. В проект уже вовлечены 57 компаний с инициативами на общую сумму 33 миллиарда рублей, рассказал замгубернатора Егор Поляков. Разработки ведутся по 5 направлениям: передовые цифровые технологии, инновационное производство, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, а также экология. Компания РВБ, объединяющая Wildberries и РУС, получила разрешение на строительство складского комплекса в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Документ выдали 24 июля, следует из информации на сайте регионального Минстроя. Логистический комплекс построят на участке площадью 33,5 гектара в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной. Ранее РВБ стала единственным участником и победителем конкурса на право комплексного развития этой территории. Цена права на заключение договора превысила 127 миллионов рублей. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 12 миллиардов. Площадь логистического комплекса составит около 150 тысяч квадратных метров. В рамках проекта компания также намерена за свой счет модернизировать канализационные коллекторы в Новинках. Завершить работы планируется до 1 октября 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики сообщили, что за последние 2 года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
3: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в 3-й класс, Яна.
4: У меня 2 детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить 2 пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за 1 пару обуви.
3: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, концтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
5: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
3: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
6: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
3: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
7: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
3: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
0: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край погибли ребенок. В Новороссийске мужчина в поселке Волна. ПВО отразили удары нескольких сотен дронов, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. В Новороссийске обломки беспилотников повредили более 20 жилых домов, многоквартирных и частных. Развернуты пункты временного размещения. В результате атаки обрушился надземный путепровод на улице Магистральная. Движение автотранспорта перекрыт, организован объезд. Попадание обломков дронов в дома зафиксировано также в Анапе, Геленджике. В каждом городе по двое пострадавших. Режим ЧС объявлен в Чите из-за потопления домов и участков после дождей. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. В Тюменской области из-за паводка в зоне подтопления оказались более 150 домов и 2000 участков, сообщают местные власти. Потребление хлеба в России снизилось более чем в полтора раза за последние 20 лет. По данным статистики, общий объем потребления в среднем составляет 35 килограммов в год на человека. РИА Новости уточняет, что один россиянин съедал в среднем 23,5 килограмма пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и другого сортов. По сравнению с 2006 годом на 25% просело также и потребление муки до 13 килограммов на человека. Вместе с тем сограждане стали есть чуть больше хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Португальский футболист Криштиану Роналду женился на своей спутнице Джорджини Родригес. Спортсмен сообщил об этом в соцсетях. Гражданская церемония состоялась в португальском Кашкайше в присутствии членов семьи. Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них двое общих детей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Несколько сотен дронов атаковали ночью Краснодарский край. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили власти региона. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюкский район, в том числе жилые дома и гражданская инфраструктура. Ереван должен определяться скорее. Армянская пресса утверждает, что Москва дала Пашиняну всего месяц на выбор между Евросоюзом и ЕАЭС, а потом грозит новыми, более жесткими действиями в области энергетики, миграции и транспорта. О развитии этой ситуации через минуту Георгий Буфт. Spotify начнет помечать и артистов, и не будет предлагать их треки в рекомендациях. Стриминговый сервис стал первым, кто идет на такой шаг. В музыкальной отрасли надеются, что остальные компании последуют этому примеру, потому что нейрослоп всех раздражает. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама.
13: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
15: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: Москва, Еревану. Если не проведете референдум, отключим газ. Ереванская ежедневная газета «Агропарах» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между Евросоюзом и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария. Ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращение прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего хочет Москва, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
16: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галузин. На последнем саммите ЕАЭС мая 4 лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом к Конституции Армении действительно относят вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований. Каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов, при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти миллион туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. Полмиллиона армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
12: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Повышенные пошлины для импортных шин Минпромторг подтвердил, что может их ввести. Как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
17: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
18: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, то мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
17: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
19: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сине-изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
17: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
20: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же, с точностью да наоборот, увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
17: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
21: STO Xlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Британские ученые доказали.
24: Женщинам полезно и даже рекомендовано впадать в истерику. Рекомендовано американскими учеными. Если женщина сдерживает свои эмоции, то это приносит больше вреда, чем пользы. А крик и бурный плач способствуют выходу негативных эмоций, что необходимо нервной системе. Во-первых, со слезами организм покидают токсины. Исследование показало, что именно в слезах, вызванных сильными эмоциями, содержится гораздо больше солей, чем в слезах, которые постоянно выделяются слезными железами. Во-вторых, после того, как женщина хорошенько выплакалась или вдоволь накричалась, она испытывает приятное чувство релаксации. Это неспроста. После того, как выплескиваются негативные эмоции, организм для равновесия выделяет большую порцию гормона радости.
23: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
25: Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия.
23: Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
26: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
26: Wildberries заявила, что зафиксировала действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS со склада продавца до 31 января следующего года включительно. В числе продленных мер сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов, бесплатное использование ряда онлайн-опций, а также сниженная стоимость автовозвратов через ПВЗ. На данный момент компания фиксирует рост спроса на работу по FBS среди продавцов более чем в 10 раз. Росспиртпром купил производителя пищевого спирта Amber Talvest за почти 2 миллиарда рублей, дешевле первоначальной цены в почти 4 миллиарда, сообщили ведомости. Теперь доля покупателя вырастет с 25,5% до 98%. Предприятие выпускает спирт «Люкс» и «Альфа» мощность 10 тысяч декалитров в сутки. Раньше завод входил в активы Юрия Шефлера, чье имущество обратили в доход государства 2 года назад. Санаторий «Эдем» в Алтайском крае стал первым в России санаторием, прошедшим сертификацию по стандарту Pet Friendly. Об этом сообщают РИА Новости. При оценке эксперты организации обращали внимание на инфраструктуру санатория, уровень безопасности и подготовки персонала. В санатории 37 номеров, в том числе номера для гостей с животными, а также зона для выгула. Также там предусмотрено зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Восемь сорок семь в российской столице. С теми, кто в теме, ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Он при этом напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Легко ли было поступить на бюджет в этом году, нам рассказал 300-бальник из Оренбурга Дмитрий Шаповаленко. Из-за олимпиадников он прошел далеко не во все вузы, в которые подавал документы.
3: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть два питерских вуза, три московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. И вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: Программа полностью в дневном эфире после полудня, 18.30 на Бизнес FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
12: Доброе утро, Алексей.
6: Доброе утро.
12: Ну что, утренняя сессия у нас показывает рост по индексу Мосбиржи на 30%. 2300 держится этот уровень.
6: Ну, видимо, удержим за неделю, если ничего страшного не произойдет. Хорошие тенденции складываются на российском рынке акций. Хотя без каких-то вот факторов, которые прям можно было смело трактовать в пользу роста, я имею в виду там какие-то новости геополитики, еще что-то, пока таких новостей нету, но мы видим, что есть желание покупать. Не исключено, что сейчас еще такой процесс выплаты дивидендов идет. Участники торгов, которые участвовали, получают сейчас дивидендные выплаты. И вот я бы не исключал вариант, что финансовые средства реинвестируются обратно в рынок. Может, частично кто-то реинвестирует, может, полностью эти дивидендные выплаты. Так что вот этот фактор тоже отчасти, на мой взгляд, сейчас является фактором поддержки для российского рынка акций. Да не только фактором поддержки, даже, я бы сказал, фактором роста. Что касается внешнего контура, то, конечно, цены на нефть здесь тоже играют немаловажную роль, учитывая, что вес нефтяных компаний в индексе довольно высокий, хотя в последнее время, ну, не сказать, что прям нефтяные бумаги у нас являются лидерами роста, либо растут вместе с рынком, либо даже иногда от рынка отстают. Но раньше, видимо, все-таки росли более активно. Что касается цен на нефть, ну, 89,5 сейчас стоит баррель смеси Brent. Нефть растет, хотя не все здесь, конечно, однозначно. И накануне пробивали 90, потом резко уходили вниз, потом возвращались. Конечно, рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом, в Персидском заливе в частности, и пока, ну, конечно, реагирует на заявление и о переговорном процессе между США и Ираном, хотя создается впечатление, что никакого переговорного процесса нет на самом деле. Есть обмен информацией, ну, во всяком случае, прямых переговоров, естественно, нет никаких, но вот накануне, допустим, министр обороны Пакистана Хваджа Асиф сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к достижению определенных договоренностей по Армузскому проливу. Вот такие вбросы, они, конечно, влияют отрицательно на движение стоимости барреля. Конечно, нефть падала на этих заявлениях, но недолго. Все-таки больше здесь рынок слушает Иран, и в Иране заявляют о том, что Армузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не изменят поведение и не пойдут на те уступки, на те условия, которые Иран предлагает. Ну, условия там, условий много, но основные это вот выплаты компенсации и снятие санкций и так далее. И вот, естественно, на эти условия США не пойдут и не собираются идти. Президент США Дональд Трамп не раз об этом говорил. Ну, и также Трамп, у Трампа все хорошо, на самом деле. Трамп утверждает, что дела с Ираном идут хорошо, и США полностью контролирует Армузский пролив, но здесь Иран тоже заявляет, что он полностью контролирует Армузский пролив, и вряд ли пролив откроется, хотя переговорный процесс между Ираном и Оманом он ведется по контролю за Армузом, но там тоже не все до конца пока понятно. Во всяком случае, рынок еще не видел какого-то вот этого резюме, скажем так, какого-то окончательного решения по Армузу хотя бы между Ираном и Оманом. Да, там были сообщения, что по географии где-то там что-то договорились, но это пока рынок мало интересует. Рынок интересует, пойдет нефть из Персидского залива или не пойдет. Пока не идет. Вот и все. Вот и 90 почти долларов за баррель мы наблюдаем. И, видимо, эта ситуация пока будет сохраняться. Хотя все-таки вот такие вбросы, как типа все вот сейчас США и Иран будут договариваться, конечно, будут. Но, как мы видим, уже не так остро и не так продолжительно рынок реагирует на все эти информационные вбросы. Ну и рубль сегодня пока, во всяком случае, если рассматривать однодневные фьючерсные контракты на доллар и на китайский юань в паре с российским рублем, пока здесь все более-менее остается стабильным. Доллар США в районе 82 рублей 70 копеек, юань в районе 12 рублей 25 копеек. То есть сегодня с утра пока движений по фьючерсам нету, но не будем забывать, что рубль все-таки продолжает снижаться. И эта тенденция, видимо, пока сохранится.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: За чистую монету. Денежные приметы на «Бизнес FM». В Древнем Египте лошади, которых запрягали в колесницу фараона, были подкованы золотом. Любой египтянин мечтал найти на дороге такую подкову. Она могла мгновенно сделать его богачом. С тех времен по всему миру распространилась примета вешать подкову над дверью для привлечения удачи и достатка. За чистую монету на Business FM.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения услуг условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
10: Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты.
0: Наизусть на Business FM.
10: Business FM. Новости. Коротко.
11: 8:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Самолет Ан-2 разбился в Самарской области во время выполнения сельскохозяйственных работ. Проводится проверка, сообщили в Следственном комитете. В результате происшествия никто не погиб, но пострадал один пилот. Его эвакуируют в Самарскую больницу. В результате атаки ВСУ на Энергодар пострадали 3 человека, в том числе 2 сотрудника Запорожской АЭС. Об этом сообщили на предприятии. Там уточнили, что инцидент произошел 11 августа, когда коллеги направлялись на место для восстановления энергоснабжения объектов промышленной зоны, поврежденного в результате предыдущих атак ВСУ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Жизнеобеспечивающие организации Камчатки перевели на спутниковую связь. Сегодня был завершен переход на резервный спутниковый канал. У остальных абонентов доступ к интернету уже пропал или пропадет в ближайшие часы, заявили в Министерстве цифрового развития региона. Это связано с ремонтом до 15 августа подводной линии связи Камчатка-Сахалин. На это время полуостров переключится на спутниковую связь. Стационарные телефоны, голосовая мобильная связь, СМС и телевидение будут доступны. Приложение Яндекс.Пэй удалили из App Store. Причина этого не называется. В российском сервисе уточнили, что возможность пользоваться приложением после его удаления осталась. В Google Play приложение все еще доступно. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 9:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массированная атака на Кубань. Ночью регион атаковали несколько сотен беспилотников. 2 человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 12 ранены. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Новая серия проблем с топливом. Они фиксируются в самых разных регионах. Судя по всему, чем дальше от столицы, тем ситуация хуже. Севастополь возвращает продажи по QR-кодам. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить стабильность на рынке. А в обмен никого не попросили. Из российской колонии по гуманитарным соображениям был освобожден гражданин США, осужденный за пьяный дебош и нападение на полицейских и сотрудников СИН. Возвращение Роберта Гилмана отметил лично Дональд Трамп. Зачем Москве такой широкий жест? Все подробности в эфире. Business FM. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. 2 человека погибли, среди них 8-летний ребенок. Еще 12 ранено, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждены 4 промпредприятия и 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Порядка 90 человек находятся в пунктах временного размещения. В Анапе летящие беспилотники слышали всю ночь, говорит местный житель Сергей.
14: Всю ночь летали дроны. Очень много. Всю ночь над отелем пролетали. Вот эти пролетали. Я не знаю, сколько их штук там было. Всю ночь над нами летали дроны. Я говорю, папа, в нас не попадет. Мы защищены. Я говорю, мы защищены, в нас не попадет. Я как-то не вставал, не смотрел, не выбегал. Думаю, все это паника, не будет паниковать. Я спал, просто через сон слышал. Постоянно у нас окно открыто. Я ночью выключаю кондиционер, открываю окно. И всю ночь это движочек работает, как моторные лодки. Я не знаю, как сказать, как что это, как мопеды. Движочек.
13: Сергей, житель Анапы, в Новороссийске после атаки БПЛА обрушился путепровод в районе порта, рассказывает заместитель генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисулес.
1: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. Там сейчас, по словам главы города, находится около 90 человек. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом, два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения, 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
13: Антон Мисулес, в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 502 беспилотника над 8 российскими регионами и акватории Черного моря. На Украине ночью, по данным местных СМИ, атаки подверглись Одесса. Там поврежден инфраструктурный объект, часть города без света. Также удары пришлись по Запорожью. В городе обесточено более 1000 абонентов. Вечером, как сообщают украинские СМИ, был атакован объект газодобычи в Полтавской области. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
15: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
16: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленский» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
15: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
17: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот и вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
15: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
18: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
19: Перебоев сейчас нет?
18: На сегодняшний день нет.
19: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
18: В каждой партии, которая приходит, подходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
15: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
4: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1 рубль, 2. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
19: Да, иначе он уходит в убыток уже.
4: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
15: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
20: Подробности.
21: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
13: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
23: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по перемещению переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
13: Алексей Наумов, госсекретарь США Марко Рубио, также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что Штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России.
22: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
12: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию, сообщает портал автоньюз.ру. В ведомстве полагают, что рост импорта шин из Китая создает экономические риски для российской отрасли. Решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия. Нижегородскому экс-депутату Михаилу Дикину назначили 280 часов обязательных работ за угрозу убийством. Бывший зампред ЗАГС Собрания и предприниматель, отсидевший более 10 лет за покушение на убийство, в 2024 году вступил в конфликт с водителем около торгового центра на площади Лядова. По данным областного суда, Михаил Дикин в ходе словесного конфликта по поводу манеры вождения угрожал потерпевшему газовым пистолетом и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки. На протяжении всего конфликта подсудимый высказывал угрозу убийством, пишет «Коммерсант» при Волжье. Вину бывший депутат не признал, приговор в законную силу пока не вступил. Работу 44 автобусов, 7 электробусов и 6 трамваев продлят в предстоящую субботу в связи с празднованием Дня города, сообщили в Центре развития транспортных систем региона. Общественный транспорт будет курсировать до часа ночи. В местах скопления отдыхающих также усилит работу автобусов. Фишболы в сырном соусе, оладьи, пельмени, йогурт и сырные биточки появятся в школьном меню в этом году. Стоимость завтрака составит 101,5 рубль, обеда 121 рубль 76 копеек, полдника почти 47 рублей. По словам экспертов, для школьного питания разрабатывается меню по методикам щадящего приготовления на пару, без жарки, без фритюра. Запрещены колбасные изделия, потому что они перенасыщены жирами и солью. Чтобы не было отказов ребенка от еды в школьной столовой, родители должны дома соблюдать принципы здорового питания, отметили в Роспотребнадзоре. 23 августа в Нижнем Новгороде состоится фестиваль «Велонижний». Ожидается, что в нем примут участие почти 1500 человек. Это будет 10-километровая прогулка по основным достопримечательностям города. Старт и финиш у футбольного стадиона на Стрелке. Маршрут пройдет по набережной Волги через Канаменский мост до речного вокзала и обратно. Принять участие в фестивале могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Предварительно необходимо зарегистрироваться. Кроме того, участников ждет гастрономический фестиваль с дегустацией блюд от ресторанов и фермеров, кулинарные мастер-классы и развлекательная программа. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Предстоящей ночью нижегородцы смогут увидеть зрелищный звездопад Персеида. Метеорный поток активен не только в ночь пика, но и за несколько дней до и после нее. Это означает, что у наблюдателей есть больше времени, чтобы увидеть яркие падающие звезды. Лучшее время для наблюдения за метеорами Персеид – с полуночи до рассвета. Предстоящей ночью астрономы прогнозируют до 100 метеоров в час, то есть примерно 1-2 метеора в минуту. Для наблюдения за ними рекомендуется обратить внимание на восточную часть неба. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 17, а ночью температура опустится до 12 градусов выше нуля.
0: Валюта.
2: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Нижегородские предприниматели могут принять участие в межрегиональном форуме «Дни ритейла» в Нижнем Новгороде. 27-28 августа в столице Приволжья впервые состоится этот межрегиональный форум бизнеса и власти. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества. Участники смогут установить новые деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и познакомиться с современными тенденциями развития торговой отрасли, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Представители бизнеса и власти рассмотрят новые условия развития отрасли, трансформацию потребительского спроса, взаимодействие федеральных и региональных компаний, а также точки роста. В первый день участники обсудят развитие рынка готовой еды, перспективы торговых центров, уличных пространств и складских помещений, новые форматы федеральных и региональных сетей, а также изменения на рынке товаров повседневного спроса.

0: вкуса. Практическую часть программы дополнит мастер-классы по управлению ассортиментом, переговорам с поставщиками и цифровизация выкладки товаров для увеличения продаж. Дни ритейла пройдут в корпоративном университете правительства Нижегородской области на улице Почаинской. Бесплатная регистрация и программа на сайте форума. Мероприятие запрещено для детей. Google получила разрешение на регистрацию в России товарного знака ИИ-помощника от компании Gemini. Речь об одной из четырех заявок, поданных в Роспатент еще в 2024 году. По данным РБК, изначально ведомство отказало в регистрации за сходство товарного знака Gemini с лого чешской организации FinShape. Регистрация завершится после того, как компания оплатит специальные взносы и данные внесут в государственный реестр товарных знаков. Нижегородстройзаказчик объявил запрос котировок в электронной форме на поставку двух электроэнцефалографов для городской поликлиники номер 30 в Советском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1 000 000 рублей. Подрядчик обязан предоставить оборудование в течение 30 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 17 августа. Итоги подведут 18 числа. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они заявили бизнес-ФМ. При этом гораздо большую маржу им приносят торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с бизнес-ФМ гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
2: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы – это уже не выход для производителей.
1: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд «Анапская косметика», Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
3: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
1: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Made in China. В Китае есть легенда. Однажды простой крестьянин работал в поле, как вдруг порыв ветра сорвал с его головы бамбуковую шляпу. Успев ухватить ее за тесьму, крестьянин увидел, что шляпа продолжает парить высоко в воздухе. Так и был придуман воздушный змей. А произошло это еще во 2 веке до нашей эры. Изначально летательные устройства, внешне напоминающие дракона, использовались китайской армией для устрашения противника, а позднее в качестве развлечения. Существует еще одна легенда о китайском чиновнике Ван Гу, который еще в 15 веке построил первый летательный аппарат из воздушных змеев с пороховыми ракетами. Но во время старта произошел взрыв, и Ван Гу погиб. В честь испытателя даже был назван кратер на обратной стороне Луны. Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги.
4: Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
6: История денег на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 9:28 московское время. В студии Олеся Потапова. В Крыму в результате атаки беспилотников погиб один человек. Это житель поселка Новоселовское Раздульнинского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее губернатор Севастополя сообщил об атаке дронов на город. В результате получили повреждения 8 домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщает сегодня Минобороны, за ночь над российскими регионами, в том числе Крымом, были сбиты 502 украинских беспилотников. Также российские военные поразили в порту Одессы базу с топливом для ВСУ. У берегов Бали загорелся паром, на борту которого находятся более сотни пассажиров. Пожар произошел в районе острова Ламбок. Идет эвакуация. Причины возгорания устанавливаются. Режим МЧС объявлен в Чите из-за потоплений домов и участков после дождей. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. В Тюменской области из-за паводка в зоне подтопления оказались более 150 домов и 2000 участков, сообщили местные власти. Объемы продаж китайских и российских брендов автомобилей на отечественном рынке практически сравнялись. В январе и июле они составили 298 и 296 тысяч машин соответственно, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. С начала года на российском рынке было реализовано 730,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новости на бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массированная атака на Кубань ночью. Регион атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок. Еще 12 ранены. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Ереван должен определиться и скорее. Армянская пресса утверждает, что Москва дала Пашиняну месяц на выбор между Евросоюзом и ЕАЭС, а потом грозит новыми, более жесткими действиями в области энергетики, миграции и транспорта. О развитии ситуации в нашем эфире сегодня Георгий Бофт. Яндекс.Пэй исчез из App Store. Ранее приложение было доступно только для российских пользователей, но ночью пропало и для них. В Apple пока никак ситуацию не объяснили, а в Яндексе говорят, что у тех, кто ранее поставил Pay на iPhone, все будет работать как и прежде. В Google Play сервис остался. Эти и другие темы в эфире Business FM. Москва Еревану. А если не проведете референдум, то отключим газ. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕАЭС и ЕС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращение прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
9: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретных даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом к Конституции Армении действительно относят вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в 2/3 гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних 2 лет по состоянию за 1.5 месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов, при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это 1/8 часть экономики. Россия обеспечила почти 1 миллион туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
10: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
11: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособная. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, то мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
10: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет возиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
12: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
10: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
13: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка – это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
10: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Теме, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить. Из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы, это заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фросенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Легко ли было поступить на бюджет в этом году? Нам рассказал 300-бальник из Оренбурга Дмитрий Шаповаленко. Из-за олимпиадников он прошел далеко не во все ВУЗы, в которые подавал документы.
14: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть два питерских вуза, три московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. И вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
6: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
8: Программа полностью в дневном эфире после полудня в 18.30 на Бизнес ФМ. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
15: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
16: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
15: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
17: Этьен де Силуэт был генеральным контролером финансов во Франции Людовика XV. Монарх Транжира не давал казне шанса закрыть даже самые насущные потребности королевства, и Силуэту приходилось демонстрировать верх креативности, изобретая новые и новые налоги. Податью стали облагаться любые приметы наличия денег. Архитектурные излишества домов, вплоть до окон и лишних дверей, прислуга, кареты, даже портреты. Этьена не просто не любили. Над ним смеялись, о нем слагали памфлеты и анекдоты. И самое обидное, его имя связали с так называемой «дешевой живописью». Французские шаржи той поры представляли собой гипертрофированные смешные профили, набросанные на скорую руку черной краской или просто вырезанные из бумаги. И Силуэт в какой-то момент стал главным героем этого дешевого и быстрого жанра уличного искусства. А со временем любую подобную картинку стали называть именем якобы жадного контролера финансов – Силуэт.
6: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Wildberries заявила, что зафиксировала действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS со склада продавца до 31 января следующего года включительно. В числе продленных мер сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов, бесплатное использование ряда онлайн-опций, а также сниженная стоимость автовозвратов через ПВЗ. На данный момент компания фиксирует рост спроса на работу по FBS среди продавцов более чем в 10 раз. Росспиртпром купил производителя пищевого спирта Amber Talvis за почти 2 миллиарда рублей, дешевле первоначальной цены в почти 4 миллиарда, сообщили ведомости. Теперь доля покупателя вырастет с 25,5% до 98%. Предприятие выпускает спирт «Люкс» и «Альфа» мощность 10 тысяч декалитров в сутки. Раньше завод входил в активы Юрия Шефлера, чье имущество обратили в доход государства 2 года назад. Санаторий «Эдем» в Алтайском крае стал первым в России санаторием, прошедшим сертификацию по стандарту Pet Friendly. Об этом сообщают РИА Новости. При оценке эксперты организации обращали внимание на инфраструктуру санатория, уровень безопасности и подготовки персонала. В санатории 37 номеров, в том числе номера для гостей с животными, а также зона для выгула. Также там предусмотрено зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Девять сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на СКИФе начнут проводиться уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
20: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
19: синхротрон. В нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
20: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активны, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
21: Есть, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект, вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования, и уже, собственно, ни от кого не зависит.
20: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
22: Капитал с Алексеем Завьяловым.
8: Леш, доброе утро.
23: Доброе утро.
8: Я так понимаю, сегодня утро доброе для нашего рынка, но не для рубля. Давай, подробности.
23: Вот так вот, да, как-то у нас в последнее время складывается, что рубль падает, а рынок растет. В принципе, логика в этом, естественно, есть, учитывая, что чем дешевле рубль, тем больше это привлекает инвесторов, бумаги, экспортеров. Ну, такая традиция была и продолжает быть на российском рынке акций, но при этом все-таки, если сильное будет совсем падение рубля, то это может и изменить настроение. Строение на рынке. Но пока рынок растет, растет достаточно уверенно, кстати, без каких-то, как говорят, супердрайверов, но все выше и выше мы забираемся. 2330 пунктов на открытии индекс Московской биржи растет на 0,3%. Ну, то, что 2300 закрыли накануне выше, это уже хорошо по основным торговым сессиям. Посмотрим, может, и неделю закроем выше, если что-то не произойдет, но в плане каких-нибудь, допустим, не очень хороших новостей геополитики или каких-то очередных факторов санкционного давления на российскую экономику. Пока в этом плане тишина, но тишина, она еще и не дает дальше расти российскому рынку, но в целом все складывается довольно неплохо. И растущих историй сегодня на открытии гораздо-гораздо больше, чем истории падающих. Но при этом, как не спешат расти бумаги нефтяных компаний, конечно, они уже какую-то фазу роста прошли, но, тем не менее, цены на нефть почти $90 за баррель, а вот бумаги нефтяных компаний пока не особой популярностью пользуются. Ну, во всяком случае, в текущем моменте. Цены на нефть сегодня, ну, не пробивали пока еще 90, хотя близки к этому значению. Накануне торговалась смесь Brent выше $90 за баррель на фоне того, что по-прежнему нет никаких договоренностей по Армузскому проливу. Причем даже Иран и Оман еще до конца не договорились. В выходные было анонсировано, что вроде как технические моменты скоро будут, и, соответственно, все это вот о системе управления будем договариваться, и скоро вроде как объявим. Но это говорила иранская сторона, имея в виду переговоры с Оманом. Но то, что касается Ирана и США, здесь, видимо, переговорного процесса-то и нету на самом деле. Ну и Трамп, конечно, заявляет, что дела с Ираном идут хорошо, и США полностью контролируют Ормузский пролив, но и Иран полностью контролирует, можно сказать, Ормузский пролив. И вот эта двойная блокада вновь вернулась, и, соответственно, движение через этот пролив равно нулю к текущему моменту. Ну, если посмотреть даже на те компании, которые отслеживают движение танкеров, что-то они молчат в последнее время. Активность у них была после того, как вот этот меморандум был достигнут, который быстро завершил свое существование между США и Ираном. А вот сейчас активности даже среди компаний, которые это отслеживают, нет. Значит, все там по нулям, и никто никуда ничего не везет. Ну, бывают периодически сообщения, что тот или иной танкер или сухогруз подвергся атаке. Так что в этом плане пока мало что меняется, и, соответственно, цены на нефть все это учитывают.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
24: Деньги. В 1860 году в России был организован единый государственный банк. До конца 19 века он не имел права самостоятельной денежной эмиссии и выпускал кредитные билеты только по распоряжению правительства. К 1897 году в банке были сформированы значительные запасы золота. Это послужило основой финансовой реформы, в результате проведения которой в России был введен золотой монометаллизм.
0: История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
25: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетолога может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть посмотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть. Из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
5: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 9:58 московское время. В студии Олеся Потапова. В Курской области из-за атак дронов сгорели два поля с пшеницей. Всего около 100 гектаров, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что пожары произошли в селах Рыльского и Беловского районах. В разных районах были повреждены дома и автомобили. Погибших и пострадавших нет. В результате атаки ВСУ на Энергодар пострадали 3 человека, в том числе 2 сотрудника Запорожской АЭС. Об этом сообщили на предприятии. Там уточнили, что инцидент произошел 11 августа, когда коллеги направлялись на место для восстановления энергоснабжения объектов промышленной зоны, поврежденного в результате предыдущих атак ВСУ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Жизнеобеспечивающие организации Камчатки перешли на спутниковую связь. Сегодня был завершен переход на резервный спутниковый канал. У остальных абонентов доступ к интернету уже пропал или пропадет в ближайшие часы, заявили в Министерстве цифрового развития региона. Это связано с ремонтом до 15 августа подводной линии связи Камчатка-Сахалин. На это время полуостров переключится на спутниковую связь. Стационарные телефоны, голосовая мобильная связь, СМС и телевидение будут доступны. Потребление хлеба в России снизилось более чем в 1,5 раза за последние 20 лет. По данным статистики, общий объем потребления в среднем составляет 35 килограммов в год. РИА Новости уточняет, что один россиянин съедал в среднем 23,5 килограмма пшеничного хлеба и 1 килограмм и 11 килограмм ржаного и другого сортов. По сравнению с 2006 годом на 25% просело также и потребление муки до 13 килограммов на человека. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Яндекс.Пэй исчез из App Store. Ранее приложение было доступно только для российских пользователей, но ночью пропало и для них. В Apple ситуацию пока не комментировали. В Яндексе говорят, что у тех, кто ранее поставил Pay на iPhone, все будет работать, как и прежде. В Google Play сервис на данный момент присутствует. Несколько сотен дронов атаковали ночью Краснодарский край. 2 человека погибли, в том числе ребенок, 12 ранены. А кроме того, при атаке дронов погиб 1 человек в Крыму. Новая серия проблем с топливом. Они фиксируются в самых разных регионах. И, судя по всему, чем дальше от столицы, тем ситуация хуже. А вице-премьер Новак снова поручил обеспечить стабильность на рынке топлива. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, приложение Яндекс.Пэй пропало из App Store. Яндекс.Пэй больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Причина удаления пока неизвестна. Уже установленное приложение продолжит работать. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. В Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Приложение из зарубежных сегментов App Store пропало еще в начале июля и оставалось доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store — это первая ласточка после введенных Евросоюзом санкций, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
11: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Bank и Озон.Банк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаления Озонбанка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из стора. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
9: Никита Тюников, независимый консультант. Другие приложения Яндекса пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Ранее App Store уже удалял ряд российских приложений, в частности, Messenger Max и все абсолютно сервисы от ВК. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 12 ранены. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, под удар попали в Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюкский район. Повреждены 4 промпредприятия, 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Порядка 90 человек находятся в пунктах временного размещения. В Анапе летящие беспилотники слышали всю ночь, говорит местный житель Сергей.
10: Всю ночь летали дроны. Очень много. Всю ночь над отелем пролетали вот эти пролетали. Я не знаю, сколько их штук там было. Всю ночь над нами летали дроны. Говорит, папа, в нас не попадет. Мы защищены. Я говорю, мы защищены, в нас не попадет. Я как-то не вставал, не смотрел, не выбегал. Думаю, все это паника, не будет никого. Я спал, просто через сон слышал эти постоянно. У нас окно открыто. Я ночью выключаю кондиционер, открываю окно. И всю ночь это движочек работает, как моторные лодки. Я не знаю, как сказать, как что это, как мопеды. Движочек.
9: В Новороссийске после атаки БПЛА обрушился путепровод в районе порта, рассказывает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
12: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. Там сейчас, по словам главы города, находится около 90 человек. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом, два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения, 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
9: Антон Мисулис, бизнес-ФМ Краснодар. В результате атаки БПЛА в Крыму один человек погиб. Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО сбили более 500 беспилотников. Также Минобороны России сообщает о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ отмечают, что атаки также подверглась Запорожье. Накануне вечером был атакован объект газодобычи в Полтавской области. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев удары по танкерам у терминала КТК прекратил. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже. 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами в Саратовской и Брянской областях. Их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
4: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
13: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
4: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
14: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
4: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
15: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
16: Перебоев сейчас нет?
15: На сегодняшний день нет.
16: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
15: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
4: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
17: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков. У «Лукойла», у «Газпрома», у «Роснефти», ну, прибавит плюс 1 рубль, 2. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
16: Да, иначе то он уходит в убыток уже.
17: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
4: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
26: Знал бы прикуп.
6: 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 000 000 за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
8: Знал бы прикуп. На Business FM. Кто надо, услышал.
18: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал.

0: Автоньюз.ру. Ведомстве полагают, что рост импорта шин из Китая создает экономические риски для российской отрасли. Решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия. Нижегородскому экс-депутату Михаилу Дикину назначили 280 часов обязательных работ за угрозу убийством. Бывший зампред ЗАГС Собрания и предприниматель, отсидевший более 10 лет за покушение на убийство, в 24-м году вступил в конфликт с водителем около торгового центра на площади Лядова. По данным областного суда, Михаил Дикин в ходе словесного конфликта по поводу манеры вождения угрожал потерпевшему газовым пистолетом и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки. На протяжении всего конфликта подсудимый высказывал угрозу убийством, пишет Коммерсант при Волжье. Вину бывший депутат не признал, приговор в законную силу пока не вступил. Работу 44 автобусов, 7 электробусов и 6 трамваев продлят в предстоящую субботу в связи с празднованием Дня города, сообщили в Центре развития транспортных систем региона. Общественный транспорт будет курсировать до часа ночи. В местах скопления отдыхающих также усилят работу автобусов. Фишболы в сырном соусе, оладьи, пельмени, йогурт и сырные биточки появятся в школьном меню в этом году. Стоимость завтрака составит 101,5 рубль, обеда 121 рубль 76 копеек, полдника почти 47 рублей. По словам экспертов, для школьного питания разрабатывается меню по методикам щадящего приготовления. На пару, без жарки, без фритюра запрещены колбасные изделия, потому что они перенасыщены жирами и солью. Чтобы не было отказов ребенка от еды в школьной столовой, родители должны дома соблюдать принципы здорового питания, отметили в Роспотребнадзоре. В 23 августа в Нижнем Новгороде состоится фестиваль «Велонижний». Ожидается, что в нем примут участие почти 1500 человек. Это будет 10-километровая прогулка по основным достопримечательностям города. Старт и финиш у футбольного стадиона на Стрелке. Маршрут пройдет по набережной Волги, через Канаменский мост, до речного вокзала и обратно. Принять участие в фестивале могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Предварительно необходимо зарегистрироваться. Кроме того, участников ждет гастрономический фестиваль с дегустацией блюд от ресторанов и фермеров, кулинарные мастер-классы и развлекательная программа. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Предстоящей ночью нижегородцы смогут увидеть зрелищный звездопад Персеиды. Метеорный поток активен не только в ночь пика, но и за несколько дней до и после нее. Это означает, что у наблюдателей есть больше времени, чтобы увидеть яркие падающие звезды. Лучшее время для наблюдения за метеорами Персеид – с полуночи до рассвета. Предстоящей ночью астрономы прогнозируют до 100 метеоров в час, то есть примерно 1-2 метеора в минуту. Для наблюдения за ними рекомендуется обратить внимание на восточную часть неба. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями неба, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 17, а ночью температура опустится до 12 градусов выше нуля.
2: Валюта.
1: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприниматели могут принять участие в межрегиональном форуме «Дни ритейла» в Нижнем Новгороде. 27-28 августа в столице Приволжья впервые состоится этот межрегиональный форум бизнеса и власти. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества. Участники смогут установить новые деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и познакомиться с современными тенденциями развития торговой отрасли, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Представители бизнеса и власти рассмотрят новые условия развития отрасли, трансформацию потребительского спроса, взаимодействие федеральных и региональных компаний, а также точки роста. В первый день участники обсудят развитие рынка готовой еды, перспективы торговых центров, уличных пространств и складских помещений, новые форматы федеральных и региональных сетей, а также изменения на рынке товаров повседневного спроса. Практическую часть программы дополнит мастер-классы по управлению ассортиментом, переговорам с поставщиками и цифровизация выкладки товаров для увеличения продаж. Дни ритейла пройдут в Корпоративном университете правительства Нижегородской области на улице Почаинской. Бесплатная регистрация и программа на сайте форума. Мероприятие запрещено для детей. Google получила разрешение на регистрацию в России товарного знака ИИ-помощника от компании Gemini. Речь об одной из четырех заявок, поданных в Роспатент еще в 2024 году. По данным РБК, изначально ведомство отказало в регистрации.

0: регистрации за сходство товарного знака Gemini с лого чешской организации FinShape. Регистрация завершится после того, как компания оплатит специальные взносы и данные внесут в государственный реестр товарных знаков. Нижегородстройзаказчик объявил запрос котировок в электронной форме на поставку двух электроэнцефалографов для городской поликлиники номер 30 в Советском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1 000 000 рублей. Подрядчик обязан предоставить оборудование в течение 30 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 17 августа. Итоги подведут 18 числа. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его выписывают пациентам с ожирением. Чем он опасен и как добавки, содержащие вещество с массой побочных эффектов, оказались в свободном доступе на онлайн-площадках? Об этом Наталья Шашина.
1: Вот некоторые отзывы, которые оставляли покупатели на БАДы, в которых оказался сибутрамин. Вроде бы худею, но чувствую себя как овощ. Если ем, то сразу тошнит. Судороги, трясется челюсть. Сна нет, головные боли. Сам по себе сибутрамин – это лекарственный препарат, не БАД. Это психостимулятор, создающий чувство ложного насыщения. Как говорит диетолог, гастроэнтеролог Алена Поташова, он был популярен 10 лет назад. Но сейчас среди врачей считается устаревшим, поскольку эффективность не перевешивает побочные риски – аритмия, тахикардия, бессонница.
2: Большой минус, когда он оказывается в БАДах, потому что люди не знают, что он там есть, они не готовы к этому. Они иногда могут сочетать с какими-то препаратами, например, антидепрессантами, которые дают усиление токсического эффекта сибутрамина. Они могут начать принимать эти БАДы, зная о том, что у них есть заболевание сердца. Сибутрамин имеет побочные эффекты, связанные с сердечным ритмом. Эти пациенты в зоне риска для того, чтобы получить максимум побочных эффектов от этого препарата. Как лекарственное средство сибутрамин давно устарел.
1: Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию, доступную в один клик на маркетплейсах. Среди таких препаратов Супресса, Ультралипа-3, Минерал Бэланс, С-фигура Слим. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, эти капсулы кустарно производятся в Казахстане, а сибутрамин покупают в Китае под предлогом лабораторных исследований. Причем дозы сибутрамина в добавках были запредельными. Комментирует врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
3: Когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудо-действие. Действенное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы. А контроля за этим, конечно же, нету никакого.
1: Впрочем, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков уверяет, это продавалось под видом БАДа, но по сути им не было.
4: Если посмотреть фактам в глаза, то мы увидим, что данная продукция де юре не являлась биологически активными добавками к пище. Недобросовестными селлерами и продавцами на маркетплейсах она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров, таких как в том числе кофейный напиток, концентраты, пищевые добавки и так далее.
1: В Wildberries бизнес-ФМ сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Карточки БАДов с опасным веществом блокируют. В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии необходимых разрешительных документов. Карточки скрыты с витрины до завершения проверки. Однако это не первый случай, когда добавки с сибутрамином оказываются в свободном доступе в интернете. Ведь есть и спрос. Люди ищут волшебную таблетку, которая поможет им похудеть без усилий. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Аймурос Эль Ла Коста. В переводе с испанского означает «мавры на берегу». В В течение нескольких веков побережье Испании подвергалось нападениям североафриканских пиратов. Они охотились на торговые суда, грабили прибрежные поселения и обращали пленных в рабство. Чтобы защититься от корсаров, испанцы строили вдоль берега многочисленные дозорные башни. Если на горизонте начинали маячить берберские паруса, часовой кричал «Мавры у берега», что служило сигналом тревоги для местных жителей. С тех пор фразу стали использовать для предупреждения о любой надвигающейся опасности. Срочные переводы на Business FM. Бизнес-фиаско. В 2010 году сестры Кардашьян выпустили собственный финансовый продукт, предоплаченную дебетовую карту Kardashian Card. В интервью гламурные дивы объясняли, что обладателем этого пластика станут легко доступны все атрибуты роскошной жизни, включая яхты и прайвет-джеты. Правда, условия оказались совсем не премиальными. Держателям карт пришлось платить буквально на каждом шагу. За активацию, за обслуживание, за каждый факт использования службы поддержки. А комиссия за снятие наличных с карты оказалась запредельно высокой. Увидев лишь поборы вместо роскоши, держатели пластика устроили скандал. Сестры Кардашьян тогда объявили, что обо всех этих тратах и комиссиях они знать не знали. Если уж их карта никому не понравилась, то они ее выпускать больше не будут. Гламурный финансовый проект таким образом просуществовал меньше месяца.
6: Бизнес-фиаско на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом.
8: Самым необычным и удивительным достижением Virgin Group является то, что в отличие от большинства предприятий, мы помним, что такое бизнес. Бизнес – это творчество. Он подобен занятиям живописью. Всегда начинаешь с чистого листа. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 московское время. В студии Олеся Потапова. В Оренбургской области вводятся ограничения на отпуск топлива физическим и юридическим лицам. Продажа будет осуществляться по дням в зависимости от номерных знаков автомобиля по четным и нечетным числам, сообщил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, власти пошли на такие меры на фоне атак ВСУ. Кроме того, в регионе начинает действовать запрет на заправку топлива в канистры. Вводятся лимиты на объем отпускаемого топлива. В Новороссийске временно прекращена подача воды из-за повреждения трубопровода после атаки дронов. В связи с отсутствием холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, ресурсоснабжающая компания ТЭК временно приостановила подачу горячего водоснабжения по всему городу, говорится в сообщении. В Курской области из-за атак беспилотников сгорели два поля с пшеницей всего около 100 гектаров, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что пожары произошли в селах Рыльского и Беловского районах. В разных районах были повреждения домов и автомобилей, погибших и пострадавших нет. Более 140 человек спасены с парома, загоревшегося у берегов Бали. Сообщалось, что пожар произошел в районе острова Ламбук. В операции по эвакуации участвовал еще один паром, который оказался недалеко от места происшествия. Причины возгорания устанавливаются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ереван должен определиться с Кореей. Армянская пресса утверждает, что Москва дала Пашиняну месяц на выборы между Евросоюзом и ЕАЭС, а потом грозит новыми, более жесткими действиями в области энергетики, миграции и транспорта. Развитие ситуации через минуту. Комментарий Георгия Буфта. В обмен не попросили никого из российской колонии. По гуманитарным соображениям был освобожден гражданин США, осужденный за пьяный дебош и нападение на полицейских, а потом еще и на сотрудников СИН. Возвращение Роберта Гилмана отметил лично Дональд Трамп. Он даже лично с ним пообщался. Несколько сотен дронов атаковали ночью Краснодарский край. 2 человека погибли, 12 были ранены. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюкский район. В Новороссийске прекращено водоснабжение из-за повреждения коммуникаций. Еще один человек при атаке погиб в Крыму. Эти и другие темы в нашем эфире. Москва и Еревану. Если не проведете референдум, то отключим газ. Ереванская ежедневная газета «Агропарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария. Ограничение в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращение прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего хочет Москва, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
3: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕС мая 4 лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституции Армения действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству. Решение о вынесении вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных, в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований. Каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном. Но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов. При ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти миллион туристических поездок. Это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. Полмиллиона армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом. Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры «де юра» будут применяться меры «де факто». Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и каким последствиям приведет, выясняла Диана Чебанова.
4: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
5: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, то мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
4: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
6: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну а российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
4: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
7: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличенная стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы, каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
4: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: С теми, кто в теме, ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Он при этом напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Легко ли было поступить на бюджет в этом году, нам рассказал 300-бальник из Оренбурга Дмитрий Шаповаленко. Из-за олимпиадников он прошел далеко не во все вузы, в которые подавал документы.
8: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть два питерских вуза, три московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. И вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес ФМ, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Wildberries заявила, что зафиксировала действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS со склада продавца до 31 января следующего года включительно. В числе продленных мер сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов, бесплатное использование ряда онлайн-опций, а также сниженная стоимость автовозвратов через ПВЗ. На данный момент компания фиксирует рост спроса на работу по FBS среди продавцов более чем в 10 раз. Росспиртпром купил производителя пищевого спирта Amber Talvest за почти 2 миллиарда рублей, дешевле первоначальной цены в почти 4 миллиарда, сообщили ведомости. Теперь доля покупателя вырастет с 25,5% до 98%. Предприятие выпускает спирт «Люкс» и «Альфа» мощность 10 тысяч декалитров в сутки. Раньше завод входил в активы Юрия Шефлера, чье имущество обратили в доход государства 2 года назад. Санаторий «Эдем» в Алтайском крае стал первым в России санаторием, прошедшим сертификацию по стандарту Pet Friendly. Об этом сообщают РИА Новости. При оценке эксперты организации обращали внимание на инфраструктуру санатория, уровень безопасности и подготовки персонала. В санатории 37 номеров, в том числе номера для гостей с животными, а также зона для выгула. Также там предусмотрено зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «10:46 в Москве. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Также он подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
0: Подробности.
13: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
2: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
14: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
2: Алексей Наумов, телеграм-проект «Внешпол». Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые отбывают сроки в России.
11: Прямо сейчас.
2: Владимир Путин говорит, захват российских судов странами Евросоюза – это разбой и пиратство. А Россия будет вынуждена отвечать зеркально, причем отвечать на попытки захвата российских судов Россия будет не только зеркально, а в любой зоне, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Но прямо сейчас как раз там, на Дальнем Востоке, на учениях Тихоокеанского флота президент и находится.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую.
15: Добрый день.
2: Есть чем порадовать?
15: Но особо нечем. В консолидации находится и российский рубль, и российский рынок акций. Бодрое было сегодня открытие. Росли, но теперь снижаемся. Но на 0,1%. В общем и целом 2300 по индексу Московской биржи пока удерживаем. Даже 2320. Текущее расчетное значение индекса Московской биржи. Но в целом все пока неплохо. Новостей относительно геополитики нету. И, конечно, если были бы какие-то новости, которые были бы способны поддержать российский рынок акций, поинтереснее движение мы наблюдали. Но пока вот как есть, пока консолидация. Единственное, что сегодня будут точно данные по инфляции от Росстата, недельные показатели. Если вспомнить, то последняя отчетная неделя дефляцию продемонстрировала 0,02%, и не исключено, что дальше мы будем наблюдать похожие цифры, то есть дефляционные, если все это будет подтверждаться, если будет такая краткосрочная тенденция, сезонная тенденция, которая характерна для конца лета, начала осени, то, соответственно, и, может быть, это позволит дальше не сильно, но все-таки все-таки вырасти российскому рынку акций, во всяком случае, почувствовать себя немного поувереннее. Что касается рубля, ну, здесь изменения пока в одну копейку. Если рассматривать биржевые торги китайским юанем, район 12 рублей 25 копеек. Но пока для рубля все довольно сложно в плане изменения направления движения. Рубль падал всю прошлую неделю, ну, начал текущую неделю тоже с падения. Все это на фоне того, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах, тратит около 6 миллиардов рублей в день. Это с учетом своих операций, с учетом операций в рамках бюджетного правила. Это много для рынка. И, судя по всему, поступление валюты пока отстает вот от этих покупок. Ну, не в стопроцентном варианте отстает. Ну, в общем, отстает. И, соответственно, вот этот фактор будет пока оказывать давление на российский рубль. Ну, ближе к концу месяца посмотрим, способен ли рубль все-таки изменить направление движения именно к тому моменту, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. На рынке нефти, ну, тоже, можно сказать, относительно спокойно все. Накануне смесь Brent пробивала $90 за баррель. Потом пришли новости из Пакистана, вроде как близки к достижению определенных договоренностей по Ормузскому проливу США и Иран. Об этом пакистанская сторона заявила. Нефть даже корректировалась, но недолго на самом деле, учитывая, что не так все просто на самом деле, и никто там еще ни о чем не договаривается даже. Даже нету прямых переговоров между США и Ираном. Ну и в Иране по-прежнему заявляют, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не изменят свое поведение.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной, человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
0: Другим наука на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Глава государства заслушал доклад командования о ходе маневров и сделал ряд заявлений. Так он назвал захват российских торговых судов западными странами разбоем и пиратством. Россия будет отвечать на эти действия зеркально в любом месте, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, подчеркнул президент. Три человека ранены в Геленджике после ночной атаки беспилотников. Двое из них госпитализированы. Введен локальный режим ЧС. В Геленджике и округах закрыты все пляжи. При атаке беспилотников в городе повреждены около 20 домов, три из которых разрушены полностью. Эвакуированные жители размещены в пансионатах. Также повреждения получили автомобили. Ранее сообщалось, что в ночь на среду Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Над регионом было уничтожено более 100 дронов. В Курской области из-за атак дронов сгорели два поля с пшеницей, всего около 100 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что пожары произошли в селах Рыльского и Беловского районов. В различных районах были повреждения домов и автомобилей, пострадавших нет. Жизнеобеспечивающие организации Камчатки перевели на спутниковую связь. Сегодня был завершен переход на резервный спутниковый канал. У остальных абонентов доступ к интернету уже пропал или пропадет в ближайшие часы, напомнили в Минцифры региона. Это связано с ремонтом до 15 августа подводной линии связи Камчатка-Сахалин. На это время полуостров переключится на спутники. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массированная атака на Кубань ночью. Регион атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 12 ранены. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Геленджике введен локальный режим ЧС. Яндекс.Пэй исчез из App Store. Ранее приложение было доступно только для российских пользователей, но ночью пропало и для них. В Apple пока никак ситуацию не объясняли, а в Яндексе говорят, что у тех, кто ранее поставил Pay на iPhone, все будет работать как и прежде. В Google Play сервис остается. И новая серия проблем с топливом. Они фиксируются в самых разных регионах. Судя по всему, чем дальше от столицы, тем хуже. Севастополь возвращает продажи по QR-кодам. Вице-президент Новак снова поручил обеспечить стабильность на рынке. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Приложение Яндекс.Пэй пропало из App Store. Яндекс.Пэй больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple, сообщила пресс-служба сервиса. Причина удаления пока неизвестна. Уже установленное приложение продолжает работать. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. В Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Приложение из зарубежных сегментов App Store пропало еще еще в начале июля оставалось доступным только в российской версии магазина приложений, позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введенных Евросоюзом санкций, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
19: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Банк и Озон.Банк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озон.Банка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из Store. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
18: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. Другие приложения Яндекса пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Ранее Apple Store уже удалял ряд российских приложений, в частности, Messenger Max и все сервисы ВК. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 12 ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В Геленджике из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщает оперштаб Кубани. Повреждены 4 промпредприятия и 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Порядка 90 человек находятся в пунктах временного размещения. В Анапе летящие беспилотники слышали всю ночь, говорит местный житель Сергей.
20: Всю ночь летали дроны. Очень много. Всю ночь над отелем пролетали. Вот эти пролетали. Я не знаю, сколько их штук там было. Всю ночь над нами летали дроны. Я говорю, папа, в нас не попадет. Мы защищены. Я говорю, мы защищены, в нас не попадет. Я как-то не вставал, не смотрел, не выбегал. Думаю, все это паника, не будет паниковать. Я спал, просто через сон слышал. Типа, постоянно у нас окно открыто. Я ночью выключаю кондиционер, открываю окно. И всю ночь это движочек работает, как моторные лодки. Я не знаю, как сказать, как что это, как мопеды. Движочек.
18: Житель Анапы Сергей. В Новороссийске после атаки БПЛА обрушился путепровод в районе порта. Также из-за повреждения трубопровода прекратилась подача воды, рассказывает заместитель гендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
21: Кроме того, по сообщениям властей Новороссийска, город остался без воды. Обе трубы, идущие от Троицкого водопровода, повреждены. Подача воды остановлена. Первую трубу обещают восстановить к 12 часам, вторую ориентировочно к 20 часам вечера. Вечерняя подача воды здесь ожидается с 18 до 21 часа. На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. Там сейчас, по словам главы города, находится около 90 человек. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. Два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения. Два человека доставлены в больницу. Кроме того, минувший
3: ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
18: Антон Мисулес, зам генерального директора бизнеса ФМ «Краснодар». В результате атаки БПЛА в Крыму погиб один человек. Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО сбили 502 беспилотника. Также Минобороны сообщает о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве и области, в Броварах. В результате атаки БПЛА горят склады. Славутич остался без света. Также были удары по Запорожью, часть абонентов там, в Одессе и в Черниговской области тоже остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам у терминала КТК. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. В Оренбургской области сегодня ввели ограничения на отпуск топлива для физических и юридических лиц. Продавать будут по дням в зависимости от номерных знаков ограниченное количество литров на машину. В канистры заливать запрещено. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
5: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
22: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
5: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
23: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
5: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
24: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
25: Перебоев сейчас нет?
24: В сегодняшний день нет.
25: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
24: В каждой партии, которая приходит, производит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
5: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
4: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
6: Да, иначе он уходит в убыток уже.
4: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
5: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АИ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
18: В России начал поступать первый бензин из Индии, пишет Bloomberg. Первую партию доставили 5 августа с завода индийской компании Nayara Energy, которая частично принадлежит Роснефти. 42 тысячи тонн бензина с НПЗ в Одинаре было перекачано с одного танкера на другой у побережья Египта.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Спрос на нефть в мире в 2026 году снизится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения на 1 миллион баррелей в сутки. Таким образом, прогноз был ухудшен на 500 тысяч баррелей в сутки. Изменение оценки обусловлено продолжающейся блокадой Армузского пролива, что, помимо снижения предложения, является следствием роста цен на нефть. Правительство перенесло срок введения 8% экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября

0: человека, что в 1,8 раза меньше, чем в 2006 году. Потребление муки снизилось на 25% за 20 лет и составило 13 килограммов на одного человека за год. При этом за прошедшие годы в стране стали покупать больше хлебобулочных изделий и других мучных кондитерских изделий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 11:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Небольшое похолодание в столичном регионе снова сменится теплом. Сегодня днем температура в Москве не превысит 19 градусов, будет облачно, и местами пройдут дожди. К четвергу станет еще холоднее, ожидается всего плюс 15-17, а ночью 11 градусов. Такая погода будет сохраняться вплоть до конца недели. Но в воскресенье в столичный регион вернется летнее тепло, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Да, безусловно, на 1-1,5 градуса прохладнее, чем сегодня. Зато завтрашний день может обойтись без дождя, сегодняшний будет все-таки с дождем. Конечно, самый сильный прошел вчера во второй половине дня. В столице выпало от 5-й части до местами 3-й месячной нормы. Хороший такой, плотный, хороший августовский дождь. Сегодня количество осадков будет гораздо меньше, они будут менее продолжительными, эти дожди. И температура вряд ли повысится выше 16-18 градусов. Завтра это где-то 15-17, дневные часы и под утро чуть ниже, да, плюс 10 градусов. Четверг и пятница самые такие прохладные дни. Все-таки холодными я бы их не стал называть. Прохладные дни, начиная с субботы уже при преобладании погоды без осадков, уверенный такой стабильный рост температуры. В субботу уже 19-21, а в воскресенье 23-24 градуса тепла.
1: Александр Шувалов. Более трети месячной нормы осадков выпало в столице и Московской области за минувшие сутки. Самым дождливым районом Москвы, по словам синоптиков, стало Бутово. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Железнодорожном, Одинцове, Красногорске и Долгопрудном. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в Новосибирском наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводиться уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
3: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которую поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
4: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
3: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
5: Есть

0: И во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого Дронного Коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
1: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они заявили Бизнес FM. При этом гораздо большую маржу им приносят торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
3: Бизнес говорит.
4: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
5: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го, начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы — это уже не выход для производителей.
4: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд «Анапская косметика» Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
6: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит на конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
4: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на сторону продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка «ИИ-персона». А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профили артиста, который кажется живым. А затем выясняется, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
7: Такой контент на самом деле захватил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью ИИ-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы, он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует, он просто создает условия для маркировки.
2: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Инфраструктура Новороссийского комбината хлебопродуктов повреждена в результате ночной атаки на Новороссийск, сообщает Объединенная зерновая компания. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже. При атаке беспилотников в городе также повреждено здание школы номер 15. Ранее сообщалось, что из-за удара дронов погиб ребенок в Новороссийске. Еще 8 человек получили ранения. Губернатор Евгений Солнцев сообщил о сложной ситуации с топливом в Оренбургской области после атак беспилотников. Власти вынуждены менять логистику доставки горюче-смазочных материалов. Из-за этого вводятся ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц, отметил глава региона. По его словам, сегодня с 12 часов продавать бензин на АЗС будут по дням в зависимости от номерных знаков. В четные дни заправить машину смогут те, чьи госномера оканчиваются на четную цифру и, соответственно, также в нечетные дни. Заливать топливо в канистры запрещено, добавил губернатор Оренбургской области. Россия импортозаместила ряд инсулина на 100%. Об этом сообщил Росздравнадзор. Виды инсулинов, которые ранее производились за рубежом, сейчас производятся исключительно отечественными компаниями, отметили в ведомстве. Пожар произошел на борту парома, который шел в проливе между индонезийскими островами Бали и Ламбок. Все находившиеся на борту судна, 144 человека, спасены. Пожар потушили, его причины выясняются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это пиратство и разбой. Россия на захват своих торговых судов будет отвечать зеркально. Не только в тех же акваториях, а в любом месте, в том числе в Тихом океане. Это заявил президент Путин. Он сегодня принимает участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Ереван должен определиться и скорее. Армянская пресса утверждает, что Москва дала Пашиняну месяц на выбор между Евросоюзом и ЕАЭС. А потом грозит новыми, более жесткими действиями в области энергетики, миграции и транспорта. Развитие ситуации. В нашем эфире сегодня Георгий Бовт. Рособоронадзор отказался целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Как заявили сегодня в ведомстве, содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе. Подробнее в эфире. Business FM. Москва Еревану. А если не проведете референдум, то отключим газ. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕАЭС и ЕС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничение в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращение прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
9: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли, с юридической точки зрения, два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в ДИП представителей правительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных, длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований. Каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном. Но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов. При ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти миллион туристических поездок. Это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. Полмиллиона армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом. Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
10: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
11: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
10: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
12: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели покупатель в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
10: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтес Сама Антон.
13: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам. Уменьшают арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка – это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
10: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Теми, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить. Из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы, это заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фросенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Легко ли было поступить на бюджет в этом году? Нам рассказал 300-бальник из Оренбурга Дмитрий Шаповаленко. Из-за олимпиадников он прошел далеко не во все ВУЗы, в которые подавал документы.
14: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. И вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня в 18.30 на Бизнес ФМ. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль недалеко от Лувра в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
15: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Ростех в 2026 году поставит в российские клиники 1000 МРТ-совместимых кардиостимуляторов. В 2027 году выпуск таких устройств планируют увеличить 5 раз, до 5000 штук. Кардиостимулятор позволяет пациентам с имплантированным устройством проходить МРТ-диагностику. По оценкам специалистов, в ней нуждается более половины таких пациентов. Серийное производство российского МРТ-совместимого стимулятора началось в конце прошлого года. Российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи нового флагманского кроссовера Т9 осенью 2026 года. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях и получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку и полный привод. Производство полного цикла организуют на заводе холдинга АГР в Калужской области. Цены и комплектации объявят позднее. Производственный комплекс Донецкого энергозавода площадью более 10 гектаров предложили инвесторам, сообщили власти региона. На территории есть производственные складские здания, трансформаторные подстанции, железнодорожные пути, инженерные коммуникации. Отмечается, что возможен оперативный запуск нового производства или реализация крупного промышленного проекта. Завод основан в 1945 году и на данный момент не работает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. Цены на отели в Европе резко выросли из-за грядущего солнечного затмения. Стоимость размещения выросла из-за высокого спроса. Туристы со всей Европы едут в исландскую столицу Рейкьявик, чтобы увидеть затмение пораньше. А в Испании власти обеспокоены, что риск пожаров повысится из-за притока туристов на автомобилях. Об этом пишет британская Guardian.
3: Подробности.
17: Один из самых больших скачков стоимости на гостиничные номера наблюдается в Рейкьявике, поскольку это одно из немногих мест, откуда можно увидеть полное затмение. Цены подскочили почти вдвое. Туристы в этом году тратили на бронирование номера в среднем $793, что на 98% больше, чем было в прошлом году. К наплыву туристов также готовится Испания. Отдаленные районы этой страны, где нет небоскребов, различных вышек и прочего, считаются одними из лучших мест для наблюдения за затмением, пишет Guardian. Испанский Минфин ожидает, что страну, чтобы увидеть затмение, посетят 460 тысяч иностранных туристов. В Ла-Коруньи, это север Испании, средняя цена номера в отеле выросла на 135% по сравнению с прошлым годом. На Майорке рост более скромный, на 24%. При этом власти Испании обеспокоены тем, что количество автомобильных поездок из-за наплыва туристов резко вырастет. Следовательно, вырастет риск лесных пожаров, от которых Испания и так страдает уже несколько месяцев. Из-за чрезвычайно сухой погоды малейшая искра может привести к разрушительным последствиям. Власти Испании проведут масштабную полицейскую операцию и кампанию по обеспечению безопасности, планируя задействовать 35 тысяч сотрудников для минимизации рисков возгорания.
2: Солнечное затмение 12 августа смогут увидеть и жители Центральной России. Затмение в целом продлится с 6:30 вечера до почти 11 ночи по московскому времени. Но у жителей столицы будет всего 9 минут, чтобы его увидеть, так как оно начнется на закате. Также затмение можно увидеть и онлайн. Трансляцию проведут Роскосмос и Яндекс.Погода.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую.
18: Добрый день.
2: Что интересного происходит на рынках? Где важнее всего?
18: Ну, что-то наш рынок захромал немножко, на самом деле. Перестал расти, даже перешел к небольшому снижению. Но в отсутствии каких-то новых драйверов, конечно, не стоило ждать сильного продолжения движения выше уровня 2300 пунктов по индексу Московской биржи. И, видимо, ну, вот не дождавшись дальнейшего вот этого движения, участники торгов предпочитают закрывать позиции, но кто-то, видимо, фиксирует прибыль. Кто эту прибыль получил? Так что 0.5% теряет индекс Московской биржи, 2310 пунктов. Но здесь, может, как-то рынок оживят данные по инфляции, которые Росстат публикует в среду обычно, данные недельные. Ну, из них, естественно, можно посчитать и годовые цифры прироста инфляции, потому что годовой дефляции нам, видимо, никогда не видать, но, с другой стороны, недельная дефляция уже была одну неделю, отчетную как раз неделю, 0.02% было снижение потребительских цен, и если вот это перерастет в некую тенденцию, ну, обычно складывается такая тенденция дефляционная в конце лета, начало осени, по традиции снижаются цены, прежде всего на плодово-овощную продукцию. За счет этого формируется дефляция. Продолжительная, непродолжительная, посмотрим. Иногда ее вообще даже не было. Так что ситуация может немножко улучшиться в плане показателей, но это может немножко изменить настроение на рынке акций России. Потому что будет, конечно, изменение прогнозов относительно ключевой ставки. Пока рынок, конечно же, ждет паузу, но еще до заседания много времени. Заседание состоится, ближайшее заседание Банка России состоится 11 сентября. Цен на нефть в консолидации находятся чуть выше $89 торгуется баррель смеси Brent. Здесь тоже пока никакой конкретики рынок не получает. С одной стороны, было заявлено, что Иран и Оман могут договориться о системе управления судоходством в Ормузском проливе. И пока конкретики здесь тоже нету, как мы все прекрасно понимаем. Много разговоров. Были какие-то новости относительно географии движения судов через Ормузский пролив. А вот уже окончательного чего-то пока рынок не получил. Так что даже и здесь пока нету какой-то информации определенной. Ну вот если читать иранские средства массовой информации, то все они пишут, ссылаясь, естественно, на своих чиновников, о том, что да, если Иран и Оман договорятся, то не факт, что Ормуз откроется, потому что все будет зависеть от США, от действий Соединенных Штатов Америки. Ну, и Иран, конечно, чтобы Ормуз открылся, выдвигает целый ряд требований. Ну, здесь, конечно, прежде всего, требования о возмещении убытков, требования о снятии санкций, и США вряд ли на это пойдут, да и, в принципе, мы не видим то, что и переговорный процесс между Ираном и США тоже каким-то образом куда-то движется. Хотя президент США Дональд Трамп по-прежнему говорит о том, что дела с Ираном идут хорошо, и Америка полностью контролирует Ормузский пролив. Но рынок пока перестал верить в такие заявления и пока ждет какой-то, видимо, более конкретной, серьезной информации.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти 3300 долларов, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное — соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения. Особая пенсия на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которая обесценивает трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
3: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. О Генри. Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 12 человек госпитализированы после атаки ВСУ на Новороссийск. Еще семеро обратились за амбулаторной помощью. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Двое пострадавших, по его словам, в тяжелом состоянии. В результате налета погиб 8-летний ребенок. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в больнице с тяжелыми ранениями находятся его 6-летний брат и мать. Рособранадзор отказался целенаправленно усложнять задания ЕГЭ, поскольку содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе. В ведомстве подчеркнули, что ЕГЭ служит двум целям – проведение итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Особое внимание уделяется различиям в уровнях изучения дисциплин. Напомню, ранее экс-министр образования Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и сократить число школьных олимпиад. Бывших адвокатов осужденный блогер Александр Митрошиной приговорили к 4 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает столичная прокуратура. Адвокат Алиса Волхова и аудитор Ольга Гольцева похитили у блогера более 70 миллионов рублей. Обвиняемые обещали Митрошиной за деньги вычеркнуть ее из черных списков администрации президента, которых в действительности не существует. В Зеленограде задержали 26-летнего велосипедиста, бросившего на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью, сообщает МВД. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Инцидент произошел ранее. Зажигательная смесь из брошенной бутылки растеклась по дороге и загорелась, чудом не повредив проезжавшие мимо автомобили. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве полдень, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Несколько сотен дронов атаковали ночью Краснодарский край. Погибли 2 человека, 12 ранены. Еще один человек погиб при атаке дронов в Крыму. И несколько минут назад стало известно о гибели ребенка в ЛНР. При ударах в СУ еще 8 человек получили ранения. Яндекс.Пэй исчез из App Store. Ранее приложение было доступно для российских пользователей, не для зарубежных. Но ночью пропало и для россиян. В Apple пока ситуацию никак не объясняли. В Google Play сервис на данный момент присутствует. Россия будет зеркально отвечать, если страны Запада станут захватывать российские торговые суда. Об этом заявил Владимир Путин. Власти некоторых стран, как говорит президент, нарушения международного права пытаются ограничить движение российских судов. Они давно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имуществом. Президент называет это пиратством и разбоем. Эти и другие темы в нашем эфире. Приложение Яндекс.Пэй пропало из App Store. Яндекс.Пэй больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Причина удаления пока неизвестна. Уже установленное приложение продолжает работать. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновления. В Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Приложение из зарубежных сегментов App Store пропало еще в начале июля и оставалось доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введенных Евросоюзом санкций, которые начнут действовать с завтрашнего дня, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
21: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Bank и Озон.Банк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озон.Банка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из Store. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
0: Никита Тюников, консультант. Паниковать из-за удаления Яндекс.Пэй из App Store и смешно менять iPhone на смартфон и Android не стоит, считает аналитик ICT Online Андрей Блинов.
1: эти обходные приложения наших банков и других сервисов. Это действительно есть такой вариант. Но он, во-первых, не всегда работает. Не все компании так делают. Грубо говоря, это просто костыль, если прям так языком программистов говорить. Это временный вариант, который нужен прям, наверное, тем, кто без этого приложения не представляет себе работу.
5: А какие тут перспективы? Будет ли приложение Яндекса появляться в App Store так же, как, например, приложение банков?
1: Это зависит только от разработчиков Яндекс.Пэй, от Яндекса и от того, насколько продуктивно они будут действовать с политической точки зрения, работать с Apple на тему возврата приложений в App Store. Возможно, придут консенсусу стороны, и официальное приложение вернется. Пока что, к сожалению, тут прогнозировать что-то сложно, потому что санкции ходят все новые и новые.
5: Знак, что пора переходить с Apple на устройство Android.
1: Все зависит от сценария применения гаджета, который есть у пользователя. Потому что, допустим, я тоже, у меня iPhone как одно из устройств, и я сейчас не вижу для себя каких-то проблем в его в использовании приложений. Допустим, те же самые банковские приложения можно использовать в формате веб-версии. Поэтому, если действительно это затрагивает какие-то критические функции пользователя, рабочие либо домашние, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы искать какие-то альтернативные варианты. В этом смысле, действительно, смартфоны на Android более, скажем, вариативные.
0: Андрей Блинов, ICT Online. Другие приложения Яндекс пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Ранее App Store уже удалял ряд российских приложений, в частности, Messenger Max и все сервисы ВК. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 18 ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондрасев. Под удар попали Новороссийск-Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В Геленджике из-за падения обломков дрона введен локальный режим ЧС, сообщает оперштаб Кубани. Повреждения получил 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. В Анапе летящие беспилотники слышали всю ночь, говорит местный житель Сергей.
22: Всю ночь летали дроны. Очень много. Всю ночь над отелем пролетали. Вот эти пролетали. Я не знаю, сколько их штук там было. Всю ночь над нами летали дроны. Я говорю, папа, в нас не попадет. Мы защищены. Я говорю, мы защищены, в нас не попадет. Я как-то не вставал, не смотрел, не выбегал. Думаю, все это паника, не будет паниковать. Я спал, просто через сон слышал. Постоянно у нас окно открыто. Я ночью выключаю кондиционер, открываю окно. И всю ночь это движочек работает, как моторные лодки. Я не знаю, как сказать, как что это, как мопеды. Движочек.
0: Житель Анапы Сергей ночью в Краснодарском крае и в Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность. После атаки в Новороссийске пострадало здание школы, обрушился путепровод в районе порта. Также из-за повреждения трубопровода прекратилась подача воды, рассказывает зам гендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
23: Кроме того, по сообщениям властей Новороссийска, город остался без воды. Обе трубы, идущие от Троицкого водопровода, повреждены. Подача воды остановлена. Первую трубу обещают восстановить к 12 часам, вторую ориентировочно к 20 часам вечера. Вечерняя подача воды здесь ожидается с 18 до 21 часа. На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. Там сейчас, по словам главы города, находится около 90 человек. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. Два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения. 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувший ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
0: Антон Мисулис, зам гендиректора бизнеса ФМ Краснодара. В результате атаки БПЛА в Крыму погиб один человек, в ЛНР погиб ребенок. Ранения получили подросток и 7 взрослых. В Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве и области. В Броварах в результате атаки БПЛА горят склады. Славутич остался без света. Также были удары по Запорожью. Часть абонентов там, в Одессе и Чернигове. Черниговской области также остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, по данным издания. После разговора Венса и Зеленского, а он состоялся в конце июля, Киев удары по танкерам у терминала КТК прекратил. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. А при этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог Николай Топорнин.
4: У меня тоже такой вопрос возник, откровенно говоря, находясь на Дальнем Востоке. Я вспоминаю о захвате торговых кораблей, и как-то по логике начинаешь думать, а какие наши корабли были захвачены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там ничего такого не было. Я даже не помню, было ли когда вообще это в истории, даже СССР. Понятное дело, что там есть и американские базы, понятное дело, что там каждое государство усиливает свои вооруженные силы, ну и в том числе Япония, тревожно очень. Понятное дело, что, наверное, речь идет о Черном море, скорее всего. Речь идет вообще в целом о, наверное, вот этом направлении, потому что были случаи, когда танкеры, перевозящие российскую нефть, подвергались задержанию, нельзя сказать нападению, но для некой проверки на судно прибывали различные патрули, там, помню, был случай британские патрули, французские патрули и так далее и тому подобное. Но там, правда, понимаете, какой нюанс. Там речь идет о кораблях с третьим флагом. Это не были в чистом виде российские судна.
6: И вот в этой истории больше всего интересно то, что Путин неожиданно вспомнил про Японию. Хочется понять, здесь только географическая причина, потому что президент в Южно-Сахалинске, или что-то большее, на ваш взгляд?
4: Мне кажется, знаете, президент в этот раз какую-то такую использовал риторику весьма своеобразную. Мне кажется, больше, наверное, это было направлено на поднятие такого духа, что ли, наших соединений на Дальнем Востоке, в первую очередь, военно-морского флота сил ВМФ. Мне кажется, что с учетом того, что там относительно спокойная ситуация, никто, в общем-то, России не угрожает. Может быть, президент считает, что есть некая расслабленность. Обстановка там не такая, как, допустим, в бассейне Черного моря, где там чуть ли не каждый день какие-то военные операции проводятся, и мы знаем об этом. И привел примеры, и убился экспорт с Японии. Понимаете, ну, где Япония, где Российская Федерация с точки зрения военного потенциала? На мой взгляд, по-моему, так несерьезно говорить о том, что Япония угрожает России. Я, во всяком случае, таких угроз со стороны Японии именно в практическом плане я не вижу. Заявления там могут быть. Мы знаем, что есть радикальные политики в Японии, праворадикальные, это в любой стране такие политики есть, и которые, да, все время говорят, что мы не забываем про Курилы, мы всегда будем претендовать на них и так далее и тому подобное. Во-первых, это радикальные политики. Во-вторых, есть официальное правительство и есть премьер-министр. Что-то я не слышал от нынешнего руководства Японии каких-то таких очень таких радикальных угрожающих заявлений.
0: Николай Топорнин, политолог. По словам Владимира Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но и со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики. А в эти дни в Южно-Сахалинске проходит учение Тихоокеанского флота. К маневрам привлечено около 60 судов, порядка 30 самолетов, вертолетов, а также свыше 13 тысяч военнослужащих.
3: Кто надо, услышал.
7: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле».
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM Нижний Новгород».

0: Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями неба, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 17, а ночью температура опустится до 12 градусов выше нуля.
0: Валюта.
1: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
2: Нижегородские предприниматели могут принять участие в межрегиональном форуме «Дни ритейла» в Нижнем Новгороде. 27-28 августа в столице Приволжья впервые состоится этот межрегиональный форум бизнеса и власти. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества. Участники смогут установить новые деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и познакомиться с современными тенденциями развития торговой отрасли, отметил министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Представители бизнеса и власти рассмотрят новые условия развития отрасли, трансформацию потребительского спроса, взаимодействие федеральных и региональных компаний, а также точки роста. В первый день участники обсудят развитие рынка готовой еды, перспективы торговых центров, уличных пространств и складских помещений, новые форматы федеральных и региональных сетей, а также изменения на рынке товаров повседневного спроса. Практическую часть программы дополнит мастер-классы по управлению ассортиментом, переговорам с поставщиками и цифровизация выкладки товаров для увеличения продаж. Дни ритейла пройдут в Корпоративном университете правительства Нижегородской области на улице Почаинской. Бесплатная регистрация и программа на сайте форума. Мероприятие запрещено для детей. Google получила разрешение на регистрацию в России товарного знака ИИ-помощника от компании Gemini. Речь об одной из четырех заявок, поданных в Роспатент еще в 2024 году. По данным РБК, изначально ведомство отказало в регистрации за сходство товарного знака Gemini с лого чешской организации FinShape. Регистрация завершится после того, как компания оплатит специальные взносы и данные внесут в государственный реестр товарных знаков. Нижегородстройзаказчик объявил запрос котировок в электронной форме на поставку двух электроэнцефалографов

0: городской поликлиники номер 30 в Советском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1 000 000 рублей. Подрядчик обязан предоставить оборудование в течение 30 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 17 августа. Итоги подведут 18 числа. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
2: Добрый день. У нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Елена, у меня есть радиоролик, и я точно понимаю свою целевую аудиторию. Но как выбрать радио, где моя реклама сработает? Где взять исследование аудитории радиостанций?
3: Начнем, наверное, с того, откуда берутся вообще эти показатели, кто занимается изучением целевой аудитории различных радиостанций. В России измерением медиапоказателей как на радио, так и на телевидении занимается компания «Медиаскоп». Это федеральное исследовательское агентство, которое предоставляет данные об аудитории различных радиостанций. В Нижнем Новгороде также аффилирована эта компания. В принципе, все радиохолдинги соглашаются с исследованием именно этой компании. Поэтому данные об аудитории конкретной радиостанции именно в вашем городе вы можете взять на сайте «Медиаскопа» в разделе «Рейтинги». Там вы выбираете свой город, и будет вам показан охват, ну, дневной охват. Конечно, этих показателей гораздо больше, в том числе и показатель Affinity, о котором мы раньше говорили, и много других показателей, которые будут интересны при планировании рекламной кампании. Однако здесь стоит, наверное, обратить внимание на то, что далеко не все радиостанции, которые сейчас есть в Нижнем Новгороде, вы можете найти в этих рейтингах, которые у компании «Медиаскоп» представлены на официальном сайте. Это значит, что компания, чьи радиостанции не входят в список, который вы найдете на сайте «Медиаскопа», по каким-то причинам не оплачивают участие в исследованиях компании «Медиаскоп». Ну, здесь можно задаться вопросом, почему они этого не делают. Например, многие радиохолдинги могут прийти и сказать, что они провели собственное исследование. Здесь, конечно же, стоит задаться вопросом, а почему? Может быть, они не доверяют официальным исследованиям «Медиаскопа»?
2: Мне принесли исследование. Угу. То есть на что я должен обращать внимание прежде всего?
3: Во-первых, вы должны обратить внимание на источник этого исследования. То есть действительно ли исследования проведены официальным способом, то есть компанией «Медиаскоп». Да, на это должно быть обязательное указание. Если же исследование проведено каким-то другим способом, вы должны задать себе, наверное, и тому, кто принес вам эти данные, а каким образом проводилось это исследование. И здесь не нужно, наверное, быть крутым социологом, чтобы понимать, что хорошее социологическое исследование, а, стоит больших денег, и, б, большого времени требует. Тогда почему же эти люди, допустим, пользуются официальными данными, которые проводит «Медиаскоп»? Возможно, они недовольны официальными позициями своих радиостанций в этом рейтинге.
2: Большое спасибо. С нами была Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
1: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
4: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. «Я хочу больше идей». Стив Роулинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу «2 в одном» вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тестов.

0: образцовой чистоте рук врача коллеги Игнаца посчитали кощунством. Из-за травли Земельвейс оказался в психиатрической клинике, где и умер. Но его труды в итоге привели к тому, что йод, зеленка и другие антисептики стали обязательными атрибутами любых аптечек.
1: История болезней и их лечения на Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России установили контроль над водяным в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны. Также, по данным ведомства, российские средства ПВО в течение суток сбили более 1000 беспилотников, 5 снарядов «Хаймарс»

0: теме.
1: Тема 100-бальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300. Эти 300 баллов дались мне очень легко, и я сейчас даже не

0: реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, система прокторинга, понятное дело, ну и как бы не особо следят за этим, поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ, также наблюдать, следить за списыванием, чтобы такого не происходило.
1: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
0: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
1: Вы сами в олимпиадах участвовали?
0: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех по математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел я на заключительный. Ну и вообще, олимпиада движение надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать 3 года. То есть в классе 9 начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на

0: ЕГЭ. По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
1: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал, именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам — это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной к информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
0: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
1: По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, допустим, в 25-м было очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и в 26-м было очень, ну, легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были.

0: площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
1: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированное с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем стриминговые

со стороны Банка России валюты. Ежедневно Банк России с учетом бюджетного правила тратит около 6 миллиардов рублей. И это много, на самом деле, для российского рынка. Так

приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и

0: Олег Дынник.
1: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, ночная. Пишет, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Известно о двух погибших, один из них ребенок. Двое человек находятся в больнице на данный момент, и один из них тоже ребенок. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, один частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и Следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотников в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячий, и холодный, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие, часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
0: Олег Дынник, журналист в Геленджике. Из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщили в оперштабе Кубани. Ночью в Краснодарском крае и в Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность, говорит заместитель генерального директора бизнеса ФАМ «Краснодар» Антон Мисулес.
2: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. Два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения, 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
0: Антон Мисулес, в результате атаки БПЛА в Крыму погиб один человек, в ЛНР погиб ребенок, ранения получили подросток и 7 взрослых. Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре, морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве и области, в Броварах в результате атаки БПЛА горят склады. Славут сейчас остался без света, также были удары по Запорожью, часть абонентов там, в Одессе и в Чернигове. Области также остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам у терминала КТК. Потребление хлеба в России снизилось почти в 2 раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Для сравнения, в 2006 году этот показатель составлял 62 кило. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
3: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях. Если этот хлеб испечен правильно, закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас

0: является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
1: Денис Максимов, владелец пекарни «Машинка» в Люберцах. Эксперты говорят, спрос на свежий хлеб падает и потому, что сменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов.
2: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
3: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио Кателлан как арт-объект под названием «Америка». В 2016 году его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем для персональной выставки художника экспонат перевезли в родовой дом герцогов Мальборо. Оттуда в 2019 его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство перенесло срок введения 8% экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027. Пошлина касается необработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата и более крупных камней. Сбор призван поддержать отечественную гранильную отрасль, которая лишилась конкурентного преимущества после отмены по соглашению с ВТО пошлины на алмазы в 2016 году. До этого она составляла 6,5%. В России появилась страховка на объекты интеллектуальной собственности. Об этом рассказал ведомостям представитель Национального реестра интеллектуальной собственности. Полис предусматривает возмещение судебных издержек при рассмотрении исков о защите авторских прав в судах. Действие страховки распространяется на депонированные в реестре объекты интеллектуальной собственности. Стоимость полиса без учета затрат на депонирование составляет 11 200 рублей и включает в себя покрытие судебных издержек. В России за 20 лет стали есть почти вдвое меньше хлеба. Его потребление в 2025 году составило 35 килограммов в среднем на человека, что в 1,8 раза меньше, чем в 2006 году. Потребление муки за этот период снизилось на 25% и составило 13 килограммов за год на человека. При этом за прошедшие годы в России стали покупать больше хлебобулочных изделий и других мучных кондитерских изделий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 13:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Небольшое похолодание в столичном регионе снова сменится теплом. Сегодня днем температура в Москве не превысит 9.

0: гораздо меньше, они будут менее продолжительными, эти дожди. И температура вряд ли повысится выше 16-18 градусов. Завтра это где-то 15-17. Дневные часы и под утро чуть ниже, да, плюс 10 градусов. Четверг и пятница самые такие прохладные дни. Все-таки холодными я бы их не стал называть. Прохладные дни, начиная с субботы уже, при преобладании погоды без осадков, уверенный такой стабильный рост температуры. В субботу уже 19-21, а в воскресенье 23-24 градуса тепла.
1: Александр Шувалов. Более трети месячной нормы осадков выпало в столице и Московской области за минувшие сутки. Самым дождливым районом Москвы, по словам синоптиков, стало Бутово. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Железнодорожном, Одинцове, Красногорске и Долгопрудном. Сообщения о сносе главного московского цветочного рынка на Рижской оказались сильно преувеличены. О сносе написали вчера некоторые столичные СМИ и паблики. Из-за громких заголовков в соцсетях возникла паника. Где теперь покупать цветы, тем более скоро 1 сентября? Но, как оказалось, речь идет не о зданиях рядом с метро, где основная торговля, а о небольшом трехэтажном доме в водопроводном переулке, где тоже было несколько цветочных точек. Его сноса власти добились после продолжительных судебных разбирательств. Туда будут переносить путь для МЦД-4. В будущем на Рижской появится огромный транспортный узел, который объединит станции МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также остановку высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Ну а самого цветочного рижского рынка это пока не касается, и планов его сноса нет, заявил Бизнес-ФМ директор рижского рынка Павел Быков.
2: Я нахожусь на данный момент на объекте, на рынке. Рынок работает, народу полно. Здание просто в 300 метрах от нас его сносят. Какое отношение он имеет к рижскому рынку, я не знаю. По крайней мере, по моим документам, это здание не мое. А то, что там кто-то сносит, кого-то не сносит, вы знаете, я такой информации по поводу сноса рижского рынка не обладаю, к сожалению. Обладал бы, сказал, но ее нет.
3: У вас не планируется вот сейчас никаких сносов?
2: Ну, я не знаю, планируется или не планируется, я не пророк, не могу смотреть в будущее. Может быть, когда-нибудь и будет снос рижского рынка. Это же не просто так, понимаете? Это надо проект дело, согласовывать его, проводить разные экспертизы, а потом уже начинать какую-то процедуру сноса. Если у меня нет никакой информации о проведении данных мероприятий, это же мероприятия, они же не за один день делают, понимаете, да? Если у меня нет такой информации, значит, в ближайшее время пока не планируется, о чем могу сказать. А там как оно будет через 2, через 3, через 5, через 10 лет, я не могу сказать, к сожалению.
1: Павел Быков, директор рижского рынка. Под видом клиента мы позвонили в один из цветочных магазинов, работающих на самом рижском рынке. Там заверили, рынок стоит на месте. Но им звонит много покупателей, обеспокоенных новостями.
3: Я хотел бы спросить, а к вам можно прийти цветы посмотреть?
4: Вы тоже видели новости, то, что сносят?
3: Да, поэтому любопытно.
4: Да, конечно. Не, можете, конечно, прийти. На данный момент рижский рынок стоит на месте.
3: А что тогда сносит? Это не главное здание, не главный центр?
4: Водопроводные сносят. Водопроводные. Смотрите, там просто на водопроводном сносят. Офисы старые, которые вот 6 лет уже хотят сносить. Даже если это будет касаться рижского, я думаю, это уже не будет в скором времени. Уж точно 2-3 года.
3: То есть это не касается продавцов цветов?
4: Да, все верно.
3: Это уже страшно стало.
4: Нет, не волнуйтесь, рынок пока что на месте стоит. Я надеюсь, что будет дальше стоять. Сейчас вы уже, кстати, 4-й человек, которому звоните по поводу этого.
1: Как отмечают СМИ, на территории, собственно, рижского рынка обсуждается строительство 2 небоскребов в форме парусов. Но об официальных планах сноса пока не сообщалось. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они заявили Бизнес-ФМ. При этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Бизнес говорит.
6: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Бизнес-ФМ гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
7: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 2026 году, постепенно с 2025 начал снижаться, а в 2026 году он стал катастрофом.

0: катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы — это уже не выход для производителей.
1: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать — плати и повышай цену.
2: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит на конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
1: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссий для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
3: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США, за счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
4: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китайцы контролируют там порядка 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость. Поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий экономики 2016 год. И вот за 10 лет они вот это все выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки — это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы увидим, но они расширяются.
3: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России установили контроль над Водяным в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили свыше 1000 беспилотников, 5 снарядов «Хаймарс» и 5 ракет большой дальности «Нептун». Черноморский флот за сутки уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение формированием украинских войск в Харьковской и Сумской областях, в том числе в городе Сумы. Таганский суд оштрафовал Telegram на 14 миллионов 600 тысяч рублей за неудаление запрещенного в России контента. Суд также назначил штраф в размере 7 миллионов 600 тысяч рублей компании Google за отказ удалить запрещенные приложения из магазина приложений Google Play. Суд в Подмосковье отправил в СИЗО женщину, которая столкнула дочь с балкона 10 этажа. Фигурантки предъявили обвинение в покушении на убийство дочери. По версии следствия, в ночь на 10 августа женщина, будучи пьяной, намеренно столкнула ребенка с балкона собственной квартиры. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами в крайне тяжелом состоянии. Жизнеобеспечивающие организации Камчатки перевели на спутниковую связь. Сегодня был завершен переход на резервный спутниковый канал. У остальных абонентов доступ к интернету уже пропал. Это связано с ремонтом до 15 августа подводной линии связи Камчатка-Сахалин. На это время полуостров переключили на спутниковую связь. Стационарные телефоны, голосовая мобильная связь, СМС и телевидение останутся доступны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это пиратство и разбой. Россия на захват своих торговых судов будет отвечать зеркально не только в тех же акваториях, а в любом месте, в том числе в Тихом океане, это заявил президент Путин. Он принял сегодня участие в завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Рособранадзор отказался целенаправленно усложнять задание ЕГЭ. Как заявили в ведомстве сегодня, содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе. Spotify начнет помечать ИИ-артистов и не будет предлагать их треки в рекомендациях. Стриминговый сервис стал первым, кто идет на такой шаг. В музыкальной отрасли надеются, что остальные компании последуют этому примеру, потому что нейрослоп всех раздражает. Все подробности в ближайшем эфире Business FM.
7: В
3: Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лаина заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы. Это элементы НАТО, но под другой маской. Также военные провели анализ морского трафика в регионе. Из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
7: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых упредительных действиях Российской Федерации, то есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа, причем ответ будет асимметричным в плане географии. Он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря. Он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
8: То, что Путин вспомнил про Японию, только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
7: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
8: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики. Вы не делаете, мы не будем отвечать?
7: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готовой.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики. Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно везет груз в интересах противника, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Южно-Сахалинске в эти дни проходят учения Тихоокеанского флота. К маневрам привлечены около 60 судов, порядка 30 самолетов, вертолетов, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Повышенные пошлины для импортных машин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чебанова.
9: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюз.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
10: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, то мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
9: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
11: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
9: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин «Винтесама» Антон.
12: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличенная стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы, каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
9: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка «ИИ-персона». А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым. А затем выясняется, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
13: Такой контент на самом деле захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам InfoMe до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированное с помощью ИИ-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и в-третьих, это похоже негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, послушаем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
3: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты. Азербайджанский манат был введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» — от русских копеек. В 2006-м манат пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
14: ВТБ «Мои инвестиции» ввели персональные скидки для клиентов пакета «Привилегия», которые пользуются брокерскими услугами. Размер скидки зависит от уровня клиента – изумруд, сапфир, рубин или бриллиант. Скидка на ИИ-сервис «Интеллект» начинается с 40% и может доходить до 65%. Комиссия на сделки на бирже составит от 0,1% до 0,08% в зависимости от уровня клиента. Чтобы получить скидки, нужно в течение месяца поддерживать установленную сумму на счетах, вкладах или брокерском счете ВТБ. Но условия действуют с 31 июля. Ростех в 26-м году поставит в российские клиники 1000 МРТ-совместимых кардиостимуляторов. В 27-м году выпуск таких устройств планируют увеличить в 5 раз до 5000 штук. Кардиостимулятор позволяет пациентам с имплантированным устройством проходить МРТ-диагностику. По оценкам специалистов, в ней нуждается более половины таких пациентов. Серийное производство российского МРТ-совместимого стимулятора началось в конце прошлого года. Российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи нового флагманского кроссовера Т9 осенью 2026 года. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях и получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку и полный привод. Производство полного цикла организуют на заводе холдинга АГР в Калужской области. Цены и комплектации объявят позднее. Новости компании корпорации «Держитесь курса».
3: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Бизнес FM поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы. И все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента? С какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний? И правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамилю Киселеву.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
15: Тема 100-бальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300.
16: Эти 300 баллов дались мне очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза. Пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
17: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое. Не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал. Поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил, в принципе, правильно, и у меня будет максимум 90. Со второго раза.
16: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
17: 2 300-бальника в Оренбургской области. Вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
16: 100-бальников?
17: 100-бальников не знаю. Ну, много достаточно. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
16: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
17: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана, в Высшую школу экономики. Вот. Ну, в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки 200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
16: Куда подавали документы еще?
17: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПБГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в Высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПБГУ прошел.
16: Не прошел, да. В МФТИ и...
17: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
16: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
17: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел, именно из-за олимпиад фактора. Все-таки выбирал между Высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
16: А что за лучшие условия?
17: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
16: Насколько высок конкурс на IT-направление сейчас, в принципе?
17: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
16: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
17: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников. Это самая крутая олимпиада. По ней там претензий нет никаких. Там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, система прокторинга, понятное дело. Ну и как бы не особо следят за этим. Поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ. Также наблюдать, следить за списком. задействованием, чтобы такого не происходило.
16: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали.
17: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
16: Вы сами в олимпиадах участвовали?
17: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех в математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел я на заключительный. Ну и вообще, олимпиадам движения надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать 3 года. То есть в классе 9 начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
16: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что человека просто не задалось, а он теперь желал бы все олимпиады исключить.
17: Нет, я не считаю так.
16: Нет?
17: Ну, вот олимпиады 3 уровня и 2. 2 вот не знаю еще. Вот 3 уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
16: Чем они отличаются? Олимпиады 1 уровня, 2, 3?
17: Ну, 1 уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие высшие пробы 1 уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был 1 уровень, сейчас 2 стал. Но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как 1 уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они 1 уровня. А там действительно, вот Московская олимпиада школьников тоже это одна из самых сложных олимпиад, в принципе. Вот за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
16: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем 3 предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
17: Информатика.
16: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим 3 предметам?
17: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться. Сразу прям к русскому языку тоже в 10 классе, в школе выполнял задания, домашние задания. Сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
16: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
17: Почему забил? У меня золотая медаль.
16: Так.
17: Я как не пятерки. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам, профильным, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно, это чисто про ЕГЭ.
16: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
17: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал. Именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам — это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен. Ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
16: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
17: Вот. По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, вот, допустим, 25-й был очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было
16: байка.
17: Сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и в 26-м было очень, ну, легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну, или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
16: Как повезет, что ли?
17: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100-бальников, как я говорил. И еще один момент по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзаменов была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
16: То есть и вы бы не получили свои 100 баллов по информатике,
17: да,
16: если сдавали в...
17: Там была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
16: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из 3 ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru. Рособорнадзор сегодня, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям – проведение итоговой аттестации и дифференциация абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнения ЕГЭ нет.
5: Реклама.
18: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум» лучше покупают за 2015 год.
5: Конспекты коммерческой службы «Радио Бизнес» Советской службы «Радио Бизнес» «БФМ» «Румопольтаде» «БФМ» «Бизнес ФМ». Контент. 15 августа. Клуб Алексея Козлова. Моя Амира. Коллектив музыкантов. Проект Амираев. Представит традиционный вечер памяти. Пианиста и композитора. Новый создатель коллектива Армен Амира. И создатель программы «Фуалар Центр Разведения». И праздник в специальных аранжировках. Концерт станет теплым программным освещением. Объединяющим планы к любовь и творчеству. А на сцене вместе с Мариам Борчей идут друзья. И именно вы смотрите Армен Амира. Друзья. Подруги на сайте Клуб Алексея Козлова. 12 лет. Клуб Алексея Козлова. Кроненькая умница, единица массы округленная, 31, я оставил тебя прогнать, 31, 12, дробь, вафу. Одновременно на 3 грамма дешевле, а пусть 14 грамма нервлея, а происходит от французского города Туа, крупского торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется три усмирения масса, цвет фундаментал, а ведь особо доганных ингредиентов, особо стенных ингредиентов, к меру. На бизнес-эфэм. На бизнес-эфэм.
6: Новости Сланка. 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Комиссия по оценке ущерба от атаки ветеринарных пациентов работает над растительниками, составляются акты для выплат повреждения. Получили более 20 межпартийных и частных домов, об этом сообщили в Чаштаге Кубани. Сообщают о кедронах в ЗСУ на Новороссийск, погибли кедронах 12 человек, были госпитализированы, еще 7 обратились за амбулаторные темы, еще 300. Помимо жилых домов, учреждения в городе получили зерновой терминал, наземные путепроводы, здания, наземные путепроводы, здания, школы. Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Самарской области. Анвар разбился сегодня утром, он упал во время разрушения войны. Пилот был приравнен и был госпитализирован. В Следственном комитете госпитализирован. Следственный комитет не имел разрешения на использование воздушного разрешения. Самолет находится в частной собственности. Специалисты установят, были целью полета сельхозработы или иные. Сельхозработы или иные. Отдел психологической помощи военнослужащим членам их семей появился на портале госуслуги, сообщили на Минобороны. Новый сервис должен обеспечить максимальную доступность квалифицированной поддержки для всех категорий военных и отдельных, независимо от места службы. Из России можно получить информацию о доступных формах указания помощи, воспользоваться линией психологической поддержки и записаться на онлайн-консультацию по видеосвязи. В американском штате Луизиана задержали россиянина в грузовике, у которого обнаружили в сумке 360 килограммов амфетамина. Это одна из крупнейших партий этого наркотика за всю историю штата, сообщили в офисе шерифа штата. Задержанный находился в сожрании. Нелегальная кинологическая служба наверху грузовик на автомагистрале в городе Денбург. Замсит принц, знали бутики, были спрятаны в принципе. Были задержанного россиянина, перевели задержанного россиянина, мужчина контроля за ими штатности, Массированная атака на Кубань ночью регион Майского района закрыла сотни беспилотников. Два человека погибли, среди них хоть полетний ребенок, еще 12 раненых. Полетний ребенок попал в Российск, на Геленджик и Тимирновский район. Повреждены жилые дома, русские гражданские инфраструктуры, дома и гражданские инфраструктуры. Здание цветочного центра на Рижской Москве не ждутся новости на Рижской Москве. Москвенцы в фонде рекомендации Рижского рынка. Речь идет о Рижского рядом с метро. Речь идет о основной торговле, а небольшом трехэтажном доме в проводном регионе.
3: Озонбанк удалили из Google Play. При этом приложение пока останется в App Store. Но, по словам экспертов, может пропасть оттуда в любой момент. Обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня пропало из магазина приложения Apple. Причина удаления пока неизвестна. Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. Приложение из зарубежных сегментов App Store пропало еще в начале июля и оставалось доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введенных Евросоюзом санкций, которые начнут действовать с завтрашнего дня, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
20: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Банк и Озонбанк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озонбанка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из Store. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
3: Никита Тюнников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. Паниковать из-за удаления приложений из магазинов Apple и Google или спешно менять iPhone на смартфон на Android не стоит, говорит аналитик ICTonline.ru Андрей Блинов.
0: типа обходные приложения наших банков и других сервисов. Это действительно есть такой вариант, но он, во-первых, не всегда работает, не все компании так делают. Грубо говоря, это просто костыль, если прям так языком программистов говорить. Это временный вариант, который нужен прям, наверное, тем, кто без этого приложения не представляет себе работу.
21: А какие тут перспективы? Будет ли приложение Яндекса появляться в App Store так же, как, например, приложение банков?
0: Это зависит только от разработчиков YandexPay, от Яндекса и от того, насколько продуктивно они будут действовать с политической точки зрения, работать с Apple на тему возврата приложений в App Store. Возможно, придут консенсусу стороны, и официальное приложение вернется. Пока что, к сожалению, тут прогнозировать что-то сложно, потому что санкции выходят все новые и новые.
21: Знак, что пора переходить с Apple на устройство Android.
0: Все зависит от сценария применения гаджета, который есть у пользователя. Потому что, допустим, я тоже, у меня iPhone как одно из устройств, и я сейчас не вижу для себя каких-то проблем в его в использовании приложений. Допустим, те же самые банковские приложения можно использовать в формате веб-версии. Поэтому, если действительно это затрагивает какие-то критические функции пользователя, рабочие либо домашние, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы искать какие-то альтернативные варианты. В этом смысле, действительно, смартфоны на Android более, скажем, вариативные.
3: Андрей Блинов, аналитик ictonline.ru. Другие приложения Яндекса пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Возникает вопрос о будущем ВБ-банка. В отличие от Озона Яндекса, у маркетплейса Wildberries, банк, которого также попал в санкционные списки ЕС, отдельного приложения для него нет. Оно находится внутри основного приложения. Такая же функция есть и у Озон. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи региона атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 12 ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждения получил 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. В Новороссийске после атак ввели режим ЧС. В городе повреждения получили здание двух школ, колледжа и трубопровод, из-за чего прекратилась подача воды, говорит местный журналист Олег Дынник.
22: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, ночная. Пишут, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Известно о двух погибших, один из них ребенок. Двое человек находятся в больнице на данный момент, и один из них тоже ребенок. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, один частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и Следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотников в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячий, и холодный, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие, часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
3: Олег Дынник, журналист. В Геленджике из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщили в оперштабе Кубани. Ночью в Краснодарском крае, в Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность, говорит заместитель генерального директора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
23: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. Два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 три домовладения, два человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
3: Антон Мисулес, в результате атаки БПЛА в Крыму погиб один человек, в ЛНР погиб ребенок. Ранения получили подросток и 7 взрослых. Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве и области. В Броварах в результате атаки БПЛА горят склады. Славутич остался без света. Также были удары по Запорожью. Часть абонентов там, в Одессе и в Черниговской области, также остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам у терминала КТК. Продажи китайских отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Российских продано примерно столько же, но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему так произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuto.ru Максим Ракитин.
1: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у АвтоВАЗа, у того же, и сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться, вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен АвтоВАЗ, а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться, пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
3: А Максим Ракитин, главный редактор сетевого автоиздания Kyuto.ru. Самое продаваемое авто из Китая – это HVL, около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует Lada, чуть более 180 тысяч.
5: Кто надо, услышал.
2: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен. Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в ваших парусах. Действуйте и двигайтесь вперед. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство перенесло срок введения 8% экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027. Пошлина касается необработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата и более крупных камней. Сбор призван поддержать отечественную гранильную отрасль, которая лишилась конкурентного преимущества после отмены по соглашению с ВТО пошлины на алмазы в 2016 году. До этого она составляла 6,5%. В России появилась страховка на объекты интеллектуальной собственности. Об этом рассказал ведомостям представитель Национального реестра интеллектуальной собственности. Полис предусматривает возмещение судебных издержек при рассмотрении исков о защите авторских прав в судах. Действие страховки распространяется на депонированные в реестре объекты интеллектуальной собственности. Стоимость полиса без учета затрат на депонирование составляет 11 200 рублей и включает в себя покрытие судебных издержек. В России за 20 лет стали есть почти вдвое меньше хлеба. Его потребление в 2025 году составило 35 килограммов в среднем на человека, что в 1,8 раза меньше, чем в 2006 году. Потребление муки за этот период снизилось на 25% и составило 13 килограммов за год на человека. При этом за прошедшие годы в России стали покупать больше хлебобулочных изделий и других мучных кондитерских изделий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: 14:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Небольшое похолодание в столичном регионе снова сменится теплом. Сегодня днем температура в Москве не превысит 19 градусов, будет облачно, и местами пройдут дожди. К четвергу станет еще холоднее. Ожидается плюс 15-17 градусов тепла, а ночью 11. И такая погода будет сохраняться вплоть до конца недели. Но в воскресенье в столичный регион вернется летнее тепло, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
4: Да, безусловно, на 1-1,5 градуса прохладнее, чем сегодня. Зато завтрашний день может обойтись без дождя, сегодняшний будет все-таки с дождем. Конечно, самый сильный прошел вчера во второй половине дня. В столице выпало от 5-й части до местами 3-й месячной нормы. Хороший такой, плотный, хороший августовский дождь. Сегодня количество осадков будет гораздо меньше, они будут менее продолжительными, эти дожди. И температура вряд ли повысится выше 16-18 градусов. Завтра это где-то 15-17, дневные часы и под утро чуть ниже, да, плюс 10 градусов. Четверг и пятница самые такие прохладные дни, все-таки холодные.

0: О сносе написали вчера некоторые столичные СМИ и паблики. Из-за громких заголовков в соцсетях возникла паника. А где теперь покупать цветы? Тем более, скоро 1 сентября. Но, как оказалось, речь идет не о зданиях рядом с метро, где идет основная торговля, а о небольшом трехэтажном доме в водопроводном переулке, где тоже было несколько цветочных точек. Его сноса власти добились после продолжительных судебных разбирательств. Туда будут переносить путь для МЦД-4. В будущем на Рижской появится огромный транспортный узел, который объединит станции МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также остановку высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Но самого цветочного рижского рынка это пока не касается, и планов его сноса нет, заявил бизнес-ФМ директор рижского рынка Павел Быков.
1: Я нахожусь на данный момент на объекте, на рынке. Рынок работает, народу полно. Здание просто в 300 метрах от нас его сносят. Какое отношение он имеет к рижскому рынку, я не знаю. По крайней мере, по моим документам, это здание не мое. А то, что там кто-то сносит, кого-то не сносят, вы знаете, я такой информации по поводу сноса рижского рынка не обладаю, к сожалению. Обладал бы, сказал, но ее нет.
2: У вас не планируется вот сейчас никаких сносов?
1: Ну, я не знаю, планируется, не планируется, я не пророк, не могу смотреть в будущее. Может быть, когда-нибудь и будет снос рижского рынка. Нет, это же не просто так, понимаете? Это надо проект делать. Согласовывать его, проводить разные экспертизы, а потом уже начинать какую-то процедуру сноса. Если у меня нет никакой информации о проведении данных мероприятий, это же мероприятия, они же не за один день делают, понимаете, да? Если у меня нет такой информации, значит, в ближайшее время пока не планируется. О чем могу сказать? А там как оно будет через 2, через 3, через 5, через 10 лет, я не могу сказать, к сожалению.
0: Павел Быков, директор рижского рынка. Под видом клиента мы позвонили в один из цветочных магазинов, работающих на самом рижском рынке. Там заверили, рынок стоит на месте. Но им звонит много покупателей, обеспокоенных новостями.
2: Я хотел бы спросить, а к вам можно прийти цветы посмотреть?
3: Вы тоже видели новость, то, что сносят?
2: Да, поэтому любопытно.
3: Да, конечно, не можете, конечно, прийти. На данный момент рижский рынок стоит на месте.
2: А что тогда сносит? Это не главное здание, не главный центр?
3: Водопроводные сносят, водопроводные. Смотрите, там просто на водопроводном сносят офисы старые, которые вот 6 лет уже хотят сносить. Даже если это будет касаться рижского, я думаю, это уже не будет в скором времени, уж точно 2-3 года.
2: То есть это не касается продавцов цветов?
3: Да, все верно.
2: А то же страшно стало.
3: Нет, не волнуйтесь, рынок пока что на месте стоит. Я надеюсь, все будет дальше стоять. Сейчас вы уже, кстати, 4-й человек, которому звоните по поводу этого.
0: Как отмечают СМИ, на территории, собственно, рижского рынка обсуждается строительство 2 небоскребов в форме парусов. Но об официальных планах сноса пока не сообщалось. Искусственный интеллект добрался и до грибов. Любители так называемой тихой охоты стали все чаще обращаться к нейросетям для поиска грибов. Популярность подобных приложений с ИИ в последнее время растет. У некоторых миллионы скачиваний. Они помогают найти грибные места или определить, съедобный ли гриб. В соцсетях некоторые пользователи таких сервисов заявляют, что благодаря ИИ поиск идет гораздо быстрее, и улова становится значительно больше. Те, кто собирает грибы для продажи, сообщают о росте выручки в 3 раза. Профессиональные грибники, впрочем, в пользе новшеств сомневаются. Лучше всяких нейросетей грибные места выдают продающие вдоль трасс свой улов простые россияне, говорит грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
4: Нейросети – это прекрасно, я сам ими пользуюсь, конечно, вовсю, но для поиска грибов я их точно не использую, потому что это пока невозможно, я надеюсь, что это не будет возможно. Хотя есть, знаете, даже я считаю их почти мошенниками, те, кто даже просит подписку за подобные сервисы и прогноз грибов, есть такие штуки. Но, на мой взгляд, это, конечно, фигня, потому что грибы настолько непрогнозируемая штука, что это невозможно. Я порой провожу грибные туры в Подмосковье, в Владимирской области, брожу по лесу, рассказываю о грибах. В этом году я ни одного такого тура не провел, хотя есть просьбы и все такое, потому что просто нет грибов, точнее, нормальных грибов нет. Лисички есть, но и они прекрасные, вкусные, если пожарить их, но кому они интересны в плане поиска. Пришел, нарвал, ушел из леса. Там нужны белые, подосиновики, грибы-зонтики, грузи, какие-то еще грибы. Поэтому в этом сезоне, пока грибный сезон на самом деле высокий не начался, я начну с конца августа, в начале сентября, когда пойдет третья грибная волна, и все нормализуется. Но искусственный интеллект, нейросети, не могут они прогнозировать грибы, потому что все слишком индивидуально. Поэтому самая надежная нейросеть для поиска грибов – это смотреть на рынке, продаются ли грибы, смотреть вдоль трасс, продают ли там бабушки, мужички, вышли из леса с корзинкой, стоят. Или, кстати, соцсети.

0: какие-то другие соцсети для грибов, группы, ВК, Телеграме. Если кто-то нашел что-то такое грибное, они все с радостью пишут, фотографируют, даже порой указывают направления, а иногда даже и поселки.
1: Дмитрий Тихомиров, грибник и создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов». Помимо приложений с ИИ, есть и интерактивные карты, где сами пользователи отмечают грибные места. Но даже в таком случае успех не гарантируется. Через пару дней там, где можно было собрать полную корзину, грибы могут исчезнуть, говорит организатор грибных туров в Санкт-Петербурге Антон Трофимов.
2: Смотрите, плюс-минус в одних и тех же местах каждый год так или иначе что-то да произрастает, но из года в год ситуация может разниться. Предположим, вы пришли в лес. В данный момент ходите по нему, в нем нету вообще ничего. Приходите на ту же точку в следующем году, там есть все. Отходите на 1 километр куда-нибудь, там нету ничего. Расстояние даже 500 метров в километр в лесах может играть огромную роль. Если рассматривать эти точки как примерный ориентир, как направление, грубо говоря, куда ехать, примерно где искать, то имеет место быть. Если люди готовы платить деньги за какую-то конкретику, что конкретно есть точка, приезжайте туда, что-то наберете, но это полный бред. Сейчас, например, засушливый достаточно сезон, грибы растут немножко в необычных местах. Предпочитаю не ближе к воде, не на вершинах холмов, а где-то посередине, если лисички, например, рассматривать у нас. В прошлом году они росли, например, именно на дне канав. Позапрошлом году они могли расти вообще везде, было полно повсюду. Как совпадут условия, никто никогда не предугадает. Грибы не любят сильную жару, не любят засуху, естественно. Но, опять же, большое обилие дождей тоже не всегда грибам нравится. Я езжу на разведку. Я, мой напарник, который вообще каждый день в лесу бывает, мы постоянно проверяем разные локации. Независимо от погоды, жара стоит, мы все равно едем, проверяем. Дожди идут, мы едем, проверяем. И только так можно не прогнозировать, а только предполагать, какая-то динамика положительная по грибам будет. Прогноз 3 дня вперед – это максимум. И этим интересен сбор грибов, потому что это своеобразная лотерея и непредсказуемость.
1: Антон Трофимов, организатор грибных туров в Петербурге. Самыми популярными регионами для грибных поездок в августе, по данным Авито путешествий, стали Подмосковье, Ленинградская область и Карелия. Также в топ-5 вошли Тверская и Владимирская области. В Подмосковье пик грибного сезона, по словам экологов, начнется в конце августа и продлится до октября. Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot с 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США, за счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
3: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все-таки контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимостью. Поэтому удешевляет в разы изготовление и создание робота. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 2016 год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки-2. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, чтобы было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы увидим, но они расширяются.
1: Артур Зархис, владелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Липецкой области с 13 августа снова будут продавать топливо на заправках по схеме «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Режим не будет действовать на трассах М4 Дон, Р-119 и А-133, уточнил глава Липецкой области. Он отметил, что система вводится на заправках «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и «Тебойл». Там же будет ограничение по продаже бензина не более 30 литров на машину. Дизтопливо будет продаваться без ограничений. Проезд по Крымскому мосту автомобилей открыли днем в среду после временной остановки. Об этом сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах. Мост был перекрыт для движения транспорта около получаса. Причины ограничения движения не сообщались. Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14 600 000 рублей за неудаление запрещенного в России контента. В общей сложности мессенджеру выписали 3 административных протокола. Суд также назначил штраф в размере 7 600 000 рублей компании Google за отказ удалить запрещенные приложения из магазина приложений Google Play. В Подмосковье суд отправил в СИЗО женщину, которая столкнула дочь с балкона 10 этажа. Фигурантки предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка. По версии следствия, в ночь на 10 августа женщина, будучи пьяной, намеренно столкнула девочку с балкона собственной квартиры. Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами в крайне тяжелом состоянии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это пиратство и разбой. Россия на захват своих торговых судов будет отвечать зеркально не только в тех же акваториях, а в любом месте, в том числе в Тихом океане. Это заявил президент Путин. Он принял сегодня участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Уже не всему глава. Потребление хлеба в России в прошлом году снизилось по сравнению с 2006 годом почти в 2 раза и составило рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. С чем это может быть связано? Рособорнадзор отказался целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Как заявили в ведомстве, содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанские регионы. Планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии и у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за России в международных документах, как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы. Это элементы НАТО, но под другой маской. Также военные провели анализ морского трафика в регионе. Из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых упредительных действиях Российской Федерации. То есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа. Причем ответ будет асимметричным, плане географии он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря. Он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
7: То, что Путин вспомнил про Японию, только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
6: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
7: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики? Вы не делаете, мы не будем отвечать?
6: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готова.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики. В Южно-Сахалинске в эти дни проходят учения Тихоокеанского флота. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкий – 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Для сравнения, в 2006 году этот показатель составлял 62 кило. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, в школах, в кафе, ресторанах. Ну, а снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
8: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях. Если этот хлеб испечен правильно, и закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
1: Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Классические батоны и кирпичики уступают место слойкам и пирожкам с начинками. Потребитель выбирает готовую еду, то, что можно просто взять и съесть, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
9: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и, следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много, и замечательно вид хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
1: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей, эксперты говорят, спрос на свежий хлеб падает, и потому что сменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов. Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
10: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
11: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, то мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
10: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
12: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
10: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
13: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшают арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
10: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты.
15: Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский быр, названа в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016 в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками.
4: Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
16: ВТБ «Мои инвестиции» ввели персональные скидки для клиентов пакета «Привилегия», которые пользуются брокерскими услугами. Размер скидки зависит от уровня клиента – изумруд, сапфир, рубин или бриллиант. Скидка на ИИ-сервис «Интеллект» начинается с 40% и может доходить до 65%. Комиссия на сделки на бирже составит от 0,1% до 0,08% в зависимости от уровня клиента. Чтобы получить скидки, нужно в течение месяца поддерживать установленную сумму на счетах, вкладах или брокерском счете ВТБ. Новые условия действуют с 31 июля. Ростех в 26 году поставит в российские клиники 1000 МРТ-совместимых кардиостимуляторов. В 27 году выпуск таких устройств планируют увеличить в 5 раз до 5000 штук. Кардиостимулятор позволяет пациентам с имплантированным устройством проходить МРТ-диагностику. По оценкам специалистов, в ней нуждается более половины таких пациентов. Серийное производство российского МРТ-совместимого стимулятора началось в конце прошлого года. Российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи нового флагманского кроссовера Т9 осенью 2026 года. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях и получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку и полный привод. Производство полного цикла организуют на заводе холдинга АГР в Калужской области. Цены и комплектации объявят позднее. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Четырнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. С теми, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Бизнес ФМ поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы, и все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента? С какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний? И правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамилю Киселеву.
4: Бизнес ФМ. теми, кто в теме.
17: Тема 100-бальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300. Эти 300 баллов дались не очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза. Пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
18: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое. Не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал. Поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил, в принципе, правильно, и у меня будет максимум 98. Ну так, собственно, и произошло. Не сложилось у меня первый раз. Но я был уверен, когда я даже первый раз шел, что у меня будет именно 100 баллов. Не получилось, значит, получится второго раза.
17: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
18: 2 300-бальника в Оренбургской области. Вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
17: 100-бальников?
18: А 100-бальников не знаю, ну много достаточно. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России, по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
17: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
18: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана, в Высшую школу экономики. Вот. Ну, в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки-200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
17: Куда подавали документы еще?
18: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в Высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПбГУ прошел.
17: Не прошел в МФТИ и...
18: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
17: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
18: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел именно из-за олимпиадного фактора. Все-таки выбирал между Высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
17: А что за лучшие условия?
18: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
17: Насколько высок конкурс на IT-направление сейчас, в принципе?
18: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
17: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
18: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников. Это самая крутая олимпиада. По ней там претензий нет никаких. Там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, и система прокторинга, понятное дело. Ну и как бы не особо следят за этим. Поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ. Также наблюдать, следить за списыванием, чтобы такого не происходило.
17: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
18: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
17: А вы сами в олимпиадах участвовали?
18: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех по математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел я на заключительный. Ну и вообще, олимпиадам движение надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать года за 3. То есть в классе в 9 начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
17: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что человеку просто не задалось, а он теперь желал бы все олимпиады.
18: Да, исключительно. Нет, я не считаю так.
17: Нет?
18: Ну, вот олимпиады 3-го уровня и 2-го. 2-го вот не знаю еще. 3-го уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
17: Чем они отличаются? Олимпиады 1-го уровня, 2-го, 3-го?
18: Ну, 1-го уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие высшие пробы 1-го уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был 1-го уровня, сейчас 2-м стал. Но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как 1-го уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они 1-го уровня. Вот там действительно вот Московская олимпиада школьников тоже это одна из самых сложных олимпиад в принципе. Вот за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
19: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем трем предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
18: Информатика.
19: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим трем предметам?
18: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться. Сразу прям к русскому языку тоже в 10 классе, но в школе выполнял задания, домашние задания. Сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
19: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
18: Почему забил? У меня золотая медаль.
19: Так.
18: Я по всем пятерке. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам профильным, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно, это чисто про ЕГЭ.
19: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
18: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал. Именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной к информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен. Ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
19: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
18: Вот. По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, допустим, в 25-м было очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было
19: байка.
18: Сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и в 26-м было очень легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
19: Как повезет, что ли?
18: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100 бальников, как я говорил. Mm-hmm. И еще один момент, по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзамена была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
19: То есть и вы бы не получили прям свои 100 баллов по информатике,
18: да,
19: если сдавали в...
18: Там была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
19: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из 3 ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru. Рособорнадзор сегодня, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям – проведение итоговой аттестации и дифференциация абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнения ЕГЭ нет.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлиев».
15: поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
20: Знай меру. Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма, 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики.
21: Знай меру. На Бизнес FM.
15: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: 14:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Липецкой области возобновляется временный порядок продажи топлива по системе «Чет-нечто». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале после обсуждения этой меры в оперативном штабе. По его словам, первостепенная задача при нынешних объемах поставок – упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС. Система начнет работать с завтрашнего дня на заправках «Газпрома», «Лукойла», «ТБО» и Роснефти. Аналогичные меры уже с сегодняшнего дня начнут действовать в Оренбургской области. Избирком Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав при агитации депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Его могут снять с выборов. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Судебное заседание продолжится завтра. Иск был подан оппоненткой Матвеева по его одномандатному округу из партии пенсионеров Анной Саранцевой. Ее претензии связаны с авторскими правами на предвыборном сайте депутата. В Санкт-Петербурге задержан доцент Европейского университета Игорь Зайцев. Против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. По версии следствия, в 2021-2022 годах он не менее 7 раз переводил деньги ФБК, который признан в России экстремистским и запрещен. Сегодня в квартире Зайцева прошел обыск. Зайцеву 58 лет, он кандидат философских наук, бывший преподаватель Центра практической философии СТАСИС Европейского университета, а также заместитель декана факультета философии, богословия и религиоведения. Это уже второй подобный случай в университете менее чем за месяц. Ранее дело возбудили против бывшего научного сотрудника Михаила Турченко. Его обвиняют в распространении фейков об армии. Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на общую сумму 14,6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, сообщает ТАСС. В отношении мессенджера составили 3 протокола по административным правонарушениям. Они касались удаления информации о зацеперах и экстремистских организациях, а также публикаций с ответами на ЕГЭ. В июне суд оштрафовал Телеграм на 3,5 миллиона по той же причине. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 15:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Озонбанк удалили из Google Play, а при этом приложение пока остается в App Store. Обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня пропало из магазина приложений Apple. А причина удаления пока неизвестна, но эксперты связывают это с европейскими санкциями. Чего ждать дальше? Кубаня подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. 2 человека погибли, среди них 8-летний ребенок и еще 12 ранены. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Как регион справляется с последствиями ударов? Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Почему так произошло? Эти и другие темы на Бизнес FM. Озонбанк удалили из Google Play. При этом приложение пока остается в App Store, но, по словам экспертов, может пропасть оттуда в любой момент. Обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня пропало из магазина приложений Apple. Причина удаления пока неизвестна. В Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. Приложение из зарубежных сегментов App Store пропало еще в начале июля и оставалось доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введения Евросоюзом санкций, которые начнут действовать с завтрашнего дня, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
0: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Bank и Озонбанк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озонбанка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из Store. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
22: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. А паниковать из-за удаления приложений из магазинов Apple и Google или спешно менять iPhone на смартфон на Android не стоит, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
2: Тем обходные приложения наших банков и других сервисов. Это действительно есть такой вариант. Но он, во-первых, не всегда работает. Не все компании так делают. Грубо говоря, это просто костыль. Если прям так языком программистов говорить, это временный вариант, который нужен прям, наверное, тем, кто без этого приложения не представляет себе работу.
3: А какие тут перспективы? Будет ли приложение Яндекса появляться в App Store так же, как, например, приложение банков?
2: Это зависит только от разработчиков Яндекс.Пэй, от Яндекса и от того, насколько продуктивно они будут действовать с политической точки зрения, работать с Apple на тему возврата приложений в App Store. Возможно, придут к консенсусу стороны, и официальное приложение вернется. Пока что, к сожалению, тут прогнозировать что-то сложно, потому что санкции ходят все новые и новые.
3: Знак, что пора переходить с Apple на устройство Android.
2: Все зависит от сценария применения гаджета, который есть у пользователя. Потому что, допустим, я тоже, у меня iPhone как одно из устройств, и я сейчас не вижу для себя каких-то проблем в его в использовании приложений. Допустим, те же самые банковские приложения можно использовать в формате веб-версии. Поэтому, если действительно это затрагивает какие-то критические функции пользователя, рабочие, либо домашние, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы искать какие-то альтернативные варианты. В этом смысле, действительно, смартфоны на Android более, скажем, вариативные.
22: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Другие приложения Яндекса пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Возникает вопрос о будущем ВБ-банка. В отличие от Озона и Яндекса, у маркетплейса Wildberries, банк которого также попал в санкционные списки, ЕС отдельного приложения для него нет. Оно находится внутри основного приложения. Такая же функция есть и у Озона. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регионы атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок. Еще 12 ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждения получили 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. В Новороссийске после атак ввели режим ЧС. В городе повреждения получили здания двух школ, колледжа и трубопровод, из-за чего прекратилась подача воды, говорит местный журналист Олег Дыник.
5: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, ночная. Пишут, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Известно о двух погибших, один из них ребенок. Двое человек находятся в больнице на данный момент, и один из них тоже ребенок. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, один частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и Следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотников в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячий, и холодный, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие, часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
22: Олег Дыник, журналист. В Геленджике из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщили в оперштабе Кубани. Ночью в Краснодарском крае и Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность, говорит заместитель генерального директора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
6: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. Два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения, 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
22: Антон Мисулис, заместитель гендиректора бизнес-ФМ «Краснодар». А в результате атаки БПЛА в Крыму погиб один человек, в ЛНР погиб ребенок, ранения получили 8 человек. В Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве и области, и атака БПЛА продолжается в Броварах. Повреждён склад логистической компании «Славутича», остался без света. Также были удары по Запорожью, часть абонентов там в Одессе и в Черниговской области остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам и терминалам КТК. Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Российских продано примерно столько же, но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему так произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
7: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у «АвтоВАЗа», у того же, и у сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться, вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен «АвтоВАЗ», а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться, пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
22: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютер.ру». Самое продавое авто из Китая – это «Хавел», около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада», чуть более 180 тысяч.
21: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
8: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
21: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство перенесло срок введения 8% экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027. Пошлина касается необработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата и более крупных камней. Сбор призван поддержать отечественную гранильную отрасль, которая лишилась конкурентного преимущества после отмены по соглашению с ВТО пошлины на алмазы в 2016 году. До этого она составляла 6,5%. В России появилась страховка на объекты интеллектуальной собственности. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель Национального реестра интеллектуальной собственности. Полис предусматривает возмещение судебных издержек при рассмотрении исков о защите авторских прав в судах. Действие страховки распространяется на депонированные в реестре объекты интеллектуальной собственности. Стоимость полиса без учета затрат на депонирование составляет 11 200 рублей и включает в себя покрытие судебных издержек. В России за 20 лет стали есть почти вдвое меньше хлеба. Его потребление в 2025 году составило 35 килограммов в среднем на человека, что в 1,8 раза меньше, чем в 2006 году. Потребление муки за этот период снизилось на 25% и составило 13 килограммов за год на человека. При этом за прошедшие годы в России стали покупать больше хлебобулочных изделий и других мучных кондитерских изделий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Пятнадцать 16 в Москве. Небольшое похолодание в столичном регионе снова сменится теплом. Сегодня днем температура в Москве не превысит 19 градусов, будет облачно и местами пройдут дожди. К четвергу станет еще холоднее, ожидается плюс 15-17 градусов, а ночью 11 градусов. И такая погода будет сохраняться вплоть до конца недели. Но в воскресенье в столичный регион вернется летнее тепло, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
11: Да, безусловно, на 1-1,5 градуса прохладнее, чем сегодня. Зато завтрашний день может обойтись без дождя, сегодняшний будет все-таки с дождем. Конечно, самый сильный прошел вчера во второй половине дня. В столице выпало от 5-й части до местами 3-й месячной нормы. Хороший такой, плотный, хороший августовский дождь. Сегодня количество осадков будет гораздо меньше, они будут менее продолжительными, эти дожди. И температура вряд ли повысится выше 16-18 градусов. Завтра это где-то 15-17, дневные часы и под утро чуть ниже, да, плюс 10 градусов. Четверг и пятница самые такие прохладные дни. Все-таки холодными я бы их не стал называть. Прохладные дни, начиная с субботы уже при преобладании погоды без осадков, уверенный такой стабильный рост температуры. В субботу уже 19-21, а в воскресенье 23-24 градуса тепла.
22: Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Более трети месячной нормы осадков выпало в столице и Московской области за минувшие сутки. Самым дождливым районом Москвы, по словам синоптиков, стало Бутово. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Железнодорожном, Одинцове, Красногорске и Долгопрудном. Сообщение о сносе главного московского цветочного рынка на Рижской оказалось сильно преувеличено. А сносит.

0: магистрали Москва-Петербург. Но самого цветочного рижского рынка это пока не касается, и планов его сноса нет, заявил бизнес-ФМ директор рижского рынка Павел Быков.
1: Я нахожусь на данный момент на объекте, на рынке. Рынок работает, народу полно. Здание просто в 300 метрах от нас его сносят. Какое отношение к рижскому рынку, я не знаю. По крайней мере, по моим документам, это здание не мое. А то, что там кто-то сносит, кого-то не сносят. Вы знаете, я такой информации по поводу сноса рижского рынка не обладаю, к сожалению. Обладал бы, сказал, но ее нет.
2: У вас не планируется сейчас никаких сносов?
1: Ну, я не знаю, планируется, не планируется. Я не пророк, не могу смотреть в будущее. Может быть, когда-нибудь и будет снос рижского рынка. Нет, это же не просто так, понимаете? Это надо проект дело, согласовывать его, проводить разные экспертизы, но, а потом уже начинать процедуру, какую-то процедуру сноса. Если у меня нет никакой информации о проведении данных мероприятий, это же мероприятия, они же не за один день делают, понимаете, да? Если у меня нет такой информации, значит, в ближайшее время пока не планируется, о чем могу сказать. А там, как оно будет через 2, через 3, через 5, через 10 лет, я не могу сказать, к сожалению.
0: Директор рижского рынка Павел Быков. Под видом клиента мы позвонили в один из цветочных магазинов, работающих на самом рижском рынке. Там заверили, рынок стоит на месте, но им звонит много покупателей, обеспокоенных новостями.
2: Я хотел бы спросить, а к вам можно прийти цветы посмотреть?
3: Вы тоже видели новости, то, что сносят?
2: Да, поэтому любопытно.
3: Да, конечно. Не, можете, конечно, прийти. На данный момент рижский рынок стоит на месте.
2: А что тогда сносит? Это не главное здание, не главный центр?
3: Водопроводные сносят. Водопроводные. Смотрите, там просто на водопроводном сносят. Офисы старые, которые вот 6 лет уже хотят сносить. Даже если это будет касаться рижского, я думаю, это уже не будет в скором времени. Уж точно 2-3 года.
2: То есть это не касается продавцов цветов?
3: Да, все верно.
2: Это уже страшно стало.
3: Нет, не волнуйтесь, рынок пока что на месте стоит. Я надеюсь, что будет дальше стоять. Сейчас вы уже, кстати, 4-й человек, которому вы звоните по поводу этого.
0: Как отмечают СМИ, на территории собственного рижского рынка обсуждается строительство 2 небоскребов в форме парусов. Но об официальных планах сноса пока не сообщалось. Искусственный интеллект добрался и до грибов. Любители так называемой тихой охоты стали все чаще обращаться к нейросетям для поиска грибов. Популярность подобных приложений с ИИ в последнее время растет, у некоторых миллионы скачиваний. Они помогают найти грибные места или определить, съедобный ли гриб. А в соцсетях некоторые пользователи таких сервисов заявляют, что благодаря ИИ поиск идет гораздо быстрее и улова становится значительно больше. Те, кто собирает грибы для продажи, сообщают о росте выручки в 3 раза. Профессиональные грибники, впрочем, в пользе новшества сомневаются. Лучше всяких нейросетей грибные места выдают продающие вдоль трасс свой улов простые россияне, говорит грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
4: Нейросети – это прекрасно, я сам ими пользуюсь, конечно, вовсю, но для поиска грибов я их точно не использую, потому что это пока невозможно, я надеюсь, это не будет возможно. Хотя есть, знаете, даже я считаю их почти мошенниками, те, кто даже просит подписку за подобные сервисы и прогноз грибов, есть такие штуки. Но, на мой взгляд, это, конечно, фигня, потому что грибы настолько непрогнозируемая штука, что это невозможно. Я порой провожу грибные туры в Подмосковье, в Владимирской области, брожу по лесу, рассказываю о грибах. В этом году я ни одного такого тура не провел, хотя есть просьбы и все такое, потому что просто нет грибов, точнее, нормальных грибов нет. Лисички есть, но они прекрасные, вкусные, если пожарить их, но кому они интересны в плане поиска. Пришел, нарвал, ушел из леса. Там нужны белые, подосиновики, грибы, зонтики, грузди, какие-то еще грибы. Поэтому в этом сезоне, пока грибный сезон на самом деле высокий не начался, я начинаю с конца августа, в начале сентября, когда пойдет 3-я грибная волна, и все нормализуется. Но искусственный интеллект, нейросети, не могут они прогнозировать грибы, потому что все слишком индивидуально. Поэтому самая надежная нейросеть для поиска грибов – это смотреть на рынке, продаются ли грибы, смотреть вдоль трасс, продают ли там бабушки, мужички, вышли из леса с корзинкой, стоят. Или, кстати, соцсети, Авито, другие соцсети для грибов, группы, ВК, Телеграм. Если кто-то нашел что-то такое грибное, они все с радостью пишут, фотографируют, даже порой указывают направления, а иногда даже и поселки.
0: Дмитрий Тихомиров, грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов». А помимо приложений с ИИ есть и интерактивные карты, где сами пользователи отмечают грибные места, но даже в таком случае успех не гарантируется. Через пару дней там, где можно было собрать полную корзину, грибы могут исчезнуть, говорит организатор грибных туров в Санкт-Петербурге Антон Трофимов.
5: смотрите, плюс-минус в одних и тех же местах каждый год так или иначе.

0: что-то, да, произрастает, но из года в год ситуация может разниться. Предположим, вы пришли в лес. В данный момент ходите по нему, в нем нету вообще ничего. Приходите на ту же точку в следующем году, там есть все. Отходите на 1 километр куда-нибудь, там нету ничего. Расстояние даже в 500 метров в километр в лесах может играть огромную роль. Если рассматривать эти точки как примерный ориентир, как направление, грубо говоря, куда ехать, примерно где искать, то имеет место быть. Если люди готовы платить деньги за какую-то конкретику, что конкретно есть точка, приезжайте туда, что-то наберете, но это полный бред. Сейчас, например, засушливый достаточно сезон. Грибы растут немножко в необычных местах. Предпочитаю не ближе к воде, не на вершинах холмов, а где-то посередине, если лисички, например, рассматривать у нас. В прошлом году они росли, например, именно на дне канав. Позапрошлом году они могли расти вообще везде, было полно повсюду. Как совпадут условия, никто никогда не предугадает. Грибы не любят сильную жару, не любят засуху, естественно. Но, опять же, большое обилие дождей тоже не всегда грибам нравится. Я езжу на разведку. Я, мой напарник, который вообще каждый день в лесу бывает, мы постоянно проверяем разные локации. Независимо от погоды. Жара стоит, мы все равно едем, проверяем. Дожди идут, мы едем, проверяем. И только так можно не прогнозировать, а только предполагать, какая-то динамика положительная по грибам будет. Прогноз 3 дня вперед – это максимум. И этим интересен сбор грибов, потому что это своеобразная лотерея и непредсказуемость.
1: Антон Трофимов, организатор грибных туров в Санкт-Петербурге. Самыми популярными регионами для грибных поездок в августе, по данным Авито путешествий, стали Подмосковье, Ленинградская область и Карелия. Также в топ-5 вошли Тверская и Владимирская области. А в Подмосковье пик грибного сезона, по словам микологов, начинается в конце августа и продлится до октября. Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
2: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китайцы контролируют там порядка 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость. Поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 2016 год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки-две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Конечно, с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы увидим, но они расширяются.
1: Артур Зархи, гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ» Новости. Коротко.
4: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Литва выкопает рвы на границе с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщило правительство республики. В приграничной зоне планируется создание 20-метровой полосы, а в некоторых определенных районах, выбранных вооруженными силами, такие зоны достигнут 150 метров. Меру планируется реализовать к концу 2028 года. Кроме того, Литва собирается восстановить торфяники в некоторых районах. Как отмечается в пресс-релизе, это нужно, чтобы помешать проезду тяжелой бронетехники в случае нападения. Крайним сроком реализации этой меры назвали 30-й год. Грузия передала Абхазии партию топлива. Премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе заявил, что власти страны на днях отправили в Абхазию топливо по инициативе грузинского бизнеса, чтобы восполнить дефицит, который там образовался. Объемы поставок он не уточнил. Ранее грузинские паблики сообщали, что в Абхазии возник дефицит топлива, распространялись видеокадры очередей на АЗС. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Аукцион назначен на 8 октября. На сайте электронной площадки торгов указано, что прием заявок на участие стартует сегодня в 18 часов. Окончание приема заявок 29 сентября в полдень. Стартовая цена составляет 4 миллиарда рублей. Ранее торги на Фарижскому вокзалу не состоялись трижды из-за отсутствия заявок. Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование смены пола и гормональной терапии у несовершеннолетних. Государственная программа льготного страхования Medicaid больше не будет покрывать такие операции, написал президент США в своей соцсети Truth Social. По его словам, за последние полтора года десятки американских больниц уже прекратили предоставлять подобные услуги. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Подробности буквально через минуту. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. При этом покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки, россияне стали чуть больше. О чем говорит такая статистика? Повышение пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и каким последствиям приведет? Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы. Это элементы НАТО, но под другой маской. Также военные провели анализ морского трафика в регионе из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых упредительных действиях Российской Федерации, то есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа, причем ответ будет асимметричным в плане географии. Он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря. Он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
6: То, что Путин вспомнил про Японию, только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
5: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
6: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики. Вы не делаете, мы не будем отвечать?
5: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готовой.
1: Эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но и со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле. Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно везет груз в интересах противника, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Южно-Сахалинске в эти дни проходят учения Тихоокеанского флота. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
7: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях. Если этот хлеб испечен правильно, и закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
1: Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. Классические батоны и кирпички уступают место слойкам и пирожкам с начинкой. Потребитель выбирает готовую еду, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
8: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много, и замечательно. Виды хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
1: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей. Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести. Причем как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и как, к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чебанова.
9: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
10: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, шумность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
9: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
11: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
9: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
12: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшают арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличенная стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы, каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
9: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Валюты. Валюты. Лилангиени – денежная единица королевства Эсватини, которая не так давно называлась Свазилендом, введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости, привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати лилангиени переводится как «плата за воду». Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
13: ВТБ «Мои инвестиции» ввели персональные скидки для клиентов пакета «Привилегия», которые пользуются брокерскими услугами. Размер скидки зависит от уровня клиента – изумруд, сапфир, рубин или бриллиант. Скидка на ИИ-сервис «Интеллект» начинается с 40% и может доходить до 65%. Комиссия на сделки на бирже составит от 0,1% до 0,08% в зависимости от уровня клиента. Чтобы получить скидки, нужно в течение месяца поддерживать установленную сумму на счетах, вкладах или брокерском счете ВТБ. Новые условия действуют с 31 июля. Ростех в 26 году поставит в российские клиники 1000 МРТ-совместимых кардиостимуляторов. В 27 году выпуск таких устройств планируют увеличить в 5 раз до 5000 штук. Кардиостимулятор позволяет пациентам с имплантированным устройством проходить МРТ-диагностику. По оценкам специалистов, в ней нуждается более половины таких пациентов. Серийное производство российского МРТ-совместимого стимулятора началось в конце прошлого года. Российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи нового флагманского кроссовера Т9 осенью 2026 года. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях и получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку и полный привод. Производство полного цикла организуют на заводе холдинга АГР в Калужской области. Цены и комплектации объявят позднее. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Теми, кто в теме, ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Бизнес ФМ поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны – ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы, и все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента, с какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний, и правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамиле Киселеву.
3: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
14: Тема 100-бальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300.
15: Эти 300 баллов дались не очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза. Пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
16: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое. не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал. Поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил, в принципе, правильно, и у меня будет максимум 98. Ну так, собственно, и произошло. Не сложилось у меня первый раз. Но я был уверен, когда я даже первый раз шел, что у меня будет именно 100 баллов. Не получилось, значит, получится второго раза.
15: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
16: 2 300-бальника в Оренбургской области. Вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
15: 100-бальников?
16: 100-бальников не знаю. Ну, много достаточно их. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России, по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
15: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
16: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана, в Высшую школу экономики. Вот. Ну, в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки 200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
15: Куда подавали документы еще?
16: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПБГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в Высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПБГУ прошел.
15: Не прошел, да. В МФТИ и...
16: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
15: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
16: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел, именно из-за олимпиадного фактора. Все-таки выбирал между Высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
15: А что за лучшие условия?
16: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
15: Насколько высок конкурс на IT-направление сейчас, в принципе?
16: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
15: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
16: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников. Это самая крутая олимпиада. По ней там претензий нет никаких. Там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, система прокторинга, понятное дело. Ну и как бы не особо следят за этим. Поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ. Также наблюдать, следить за списыванием, чтобы такого не происходило.
15: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
16: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
15: Вы вот. Сами в олимпиадах участвовали?
16: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех в математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел я на заключительный. Ну и вообще, олимпиада движение надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать года за 3. То есть в классе в 9 начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
15: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что человека просто не задалось, а он теперь желал бы все олимпиады.
16: Да. Нет, я не считаю так.
15: Нет?
16: Ну, вот олимпиады 3-го уровня и 2-го. 2-го вот не знаю еще. Вот 3-го уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
15: Чем они отличаются? Олимпиады 1-го уровня, 2-го, 3-го?
16: Ну, 1-го уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие? Высшая проба 1-го уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был 1-го уровня, сейчас 2-м стал. Но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как 1-го уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они 1-го уровня. Но там действительно вот Московская олимпиада. Олимпиада школьников тоже — это одна из самых сложных олимпиад, в принципе. Вот за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
15: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем трем предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
16: Информатика.
15: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим? этим трем предметам.
16: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться. Сразу прям к русскому языку тоже в 10 классе. В школе выполнял задания, домашние задания. Сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
15: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
16: Почему забил? У меня золотая медаль.
15: Так.
16: Я как ни пятерки. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам, профилям, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно. Это чисто про ЕГЭ.
15: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
16: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал, именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам — это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
15: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
16: По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, допустим, 25-й был очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было
15: байка.
16: Сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и в 26-м было очень, ну, легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну, или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
15: Как повезет, что ли?
16: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100 бальников, как я говорил. И еще один момент по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзаменов была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
15: То есть и вы бы не получили свои 100 баллов по информатике,
16: да,
15: если бы сдавали в...
16: Там была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
15: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из 3 ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru. Рособранадзор сегодня, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям – проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнений ЕГЭ нет.
3: Реклама.
17: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру.
18: Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. «Знай меру» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Липецкой области возобновляется временный порядок продажи топлива по системе «Чет-нечто». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов после обсуждения этой меры в оперативном штабе. По его словам, первостепенная задача при нынешних объемах поставок – упорядочить очереди и равномерно распределить поток машин по АЗС. Система начнет работать с 13 августа на заправках «Газпрома», «Лукойла», «Тебойл» и «Роснефти». Аналогичные меры уже сегодня начнут действовать в Оренбургской области. Киев договорился с Кишиневом о 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Об этом сообщил украинский премьер Сергей Корецкий по итогам недавнего разговора с молдавским коллегой Василе Тафаном. Новый режим действует с 10 августа до конца года. С 17 августа по договоренности между странами будет изменен маршрут поезда Киев-Кишинев. Решение призвано ускорить трансфер для украинцев в аэропорт Кишинева. В Санкт-Петербурге задержан доцент Европейского университета Игорь Зайцев. Против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. По версии следствия, в 2021-2022 годах он не менее 7 раз переводил деньги ФБК, который признан в России экстремистским и запрещен. Сегодня в квартире Зайцева прошел обыск. Зайцеву 58 лет. Он кандидат философских наук, бывший преподаватель Центра практической философии Стасис Европейского университета, а также заместитель декана факультета философии, богословия и религиоведения. Кибератака парализовала мэрию города в Калифорнии. Она была закрыта как минимум на неделю, а власти ввели местный режим чрезвычайной ситуации. Кибератака, обнаруженная в пятницу, нарушила работу ряда городских служб и департаментов. Наибольшее влияние она оказала на финансовый департамент, кадровую службу и жилищное управление. Полное восстановление городских систем, по оценке чиновников, может занять несколько месяцев, сообщает NBC News. Несмотря на взлом сети, власти пока не располагают данными о компрометации личной информации граждан. Критически важные службы экстренного реагирования продолжают функционировать в полном объеме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Озонбанк удалил из Google Play. При этом приложение пока остается в App Store, но обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня пропало из магазина приложений Apple. Причина удаления пока неизвестна, но эксперты связывают это с европейскими санкциями. А чего ждать дальше? Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. 2 человека погибли, среди них 8-летний ребенок, еще 12 ранены. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Как регион справляется с последствиями ударов? Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись, судя по статистике Автостата. Продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Почему так произошло? Эти и другие темы на Business FM. Озонбанк удалили из Google Play. При этом приложение пока остается в App Store, но, по словам экспертов, может пропасть оттуда в любой момент. Обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня пропало из магазина приложений Apple. Причина удаления пока неизвестна. В Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. Приложение из зарубежных сегментов App Store пропал еще в начале июля и оставался доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введения Евросоюзом санкций, которые начнут действовать с завтрашнего дня, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
20: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь, и потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Bank и Озон.Банк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озон.Банка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе и, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из Store. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
19: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. А паниковать из-за удаления приложений из магазинов Apple и Google или спешно менять iPhone на Android не стоит, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
21: Типа входные приложения наших банков и других сервисов. Это действительно есть такой вариант, но он, во-первых, не всегда работает, не все компании так делают. Грубо говоря, это просто костыль, если прям так языком программистов говорить. Это временный вариант, который нужен прям, наверное, тем, кто без этого приложения не представляет себе работу.
22: А какие тут перспективы? Будет ли приложение Яндекса появляться в App Store так же, как, например, приложение банков?
21: Это зависит только от разработчиков Яндекс.Пэй, от Яндекса и от того, насколько продуктивно они будут действовать с политической точки зрения, работать с Apple на тему возврата приложений в App Store. Возможно, придут консенсусу стороны, и официальное приложение вернется. Пока что, к сожалению, тут прогнозировать что-то сложно, потому что санкции выходят все новые и новые.
22: Знак, что пора переходить с Apple на устройство Android.
21: Все зависит от сценария применения гаджета, который есть у пользователя. Потому что, допустим, я тоже, у меня iPhone как одно из устройств, и я сейчас не вижу для себя каких-то проблем в его в использовании приложений. Допустим, те же самые банковские приложения можно использовать в формате веб-версии. Поэтому, если действительно это затрагивает какие-то критические функции пользователя, рабочие либо домашние, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы искать какие-то альтернативные варианты. В этом смысле, действительно, смартфоны на Андроиде более, скажем, вариативные.
19: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Другие приложения Яндекса пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Возникает вопрос о будущем ВБ-банка. В отличие от Озон и Яндекса, у маркетплейса Wildberries, банк которого также попал в санкционные списки, ЕС отдельного приложения для него нет. Оно находится внутри основного приложения. Такая же функция есть и у Озон. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регионы атаковали несколько сотен беспилотников. Два человека погибли, среди них 8-летний ребенок. Еще 12 ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Повреждения получили 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. В Новороссийске после атак ввели режим ЧС. В городе повреждения получили получили здания двух школ, колледжа и трубопровод, из-за чего прекратилась подача воды, говорит местный журналист Олег Дынник.
0: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, начиная. Пишет, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Известно о двух погибших, один из них ребенок. Двое человек находятся в больнице на данный момент, и один из них тоже ребенок. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, один частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и Следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотников в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячий, и холодный, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие, часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
19: Олег Дыник, журналист. В Геленджике из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщили в оперштабе Кубани. Ночью в Краснодарском крае и Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность, говорит заместитель генерального директора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
2: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район, развернуты в городе пункты временного размещения. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом, два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены три домовладения, два человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
19: Антон Мисулис, заместитель гендиректора бизнес-ФМ «Краснодар». А в результате атаки БПЛА в Крыму погиб один человек, в ЛНР погиб ребенок, ранения получили 8 человек. В Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве и области, и атака БПЛА продолжается. В Броварах поврежден склад логистической компании. Компании «Славутич» остался без света. А также были удары по Запорожью. Часть абонентов там, в Одессе и в Черниговской области, остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам и терминалам КТК. Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Российских продано примерно столько же, но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему так произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
6: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели почему обращают внимание на российские бренды? Просто потому, что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у «АвтоВАЗа», у того же, и у сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться. Вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен АвтоВАЗ, а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться. Пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
19: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютер.ру». Самое продавое авто из Китая – это «Хавел», около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада», чуть более 180 тысяч.
18: «Кто надо, услышал».
5: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
18: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Все золото мира. Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Газета «Ведомости» узнала об обсуждении бизнеса с Минфином введения отдельного налогового режима для клининговой отрасли. В числе вариантов рассматривается аналог авто-УНС со ставкой 8% с доходов, с одновременным освобождением компаний от НДС и страховых взносов. Так бизнес в этой сфере будет уплачивать только НДФЛ и единый налог, которые совокупно будут стоить столько же, сколько незаконные оптимизации, подсчитали эксперты деловых объединений. За 9 лет попытки обелить сферу клининга не привели к результату, поэтому нужны новые масштабные меры, пояснил собеседник газеты. Цена квадратного метра в домах, построенных за последние 10 лет, лишь на 1,2% ниже, чем в новостройках. Такие выводы приводятся в свежем исследовании сервиса «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбера. Темпы роста цен на первичную недвижимость в России остались в июле на низком уровне – 0,6%, тогда как на готовую третий месяц подряд растут на 1%. Годовой рост составил 9,1% и 10,4% соответственно. На динамику цен продолжают влиять проблемы застройщиков, связанные с непроданным жильем, отмечают авторы исследования. Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд с активами на 2,3 триллиона долларов, отчитался о рекордной прибыли. За первое полугодие он получил более 184 миллиардов долларов. Доходность составила 9,4%, чему способствовал рост технических компаний в Азии. Кроме того, фонд впервые раскрыл долю в SpaceX. Ему принадлежит 0,05% компании Илона Маска, что оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов. По сравнению с другими позициями, это совсем немного. Для сравнения, доля фонда в NVIDIA стоит более 60 миллиардов долларов, а в Tesla, еще одной компании Маска, 15 миллиардов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Шестнадцать в Москве. Небольшое похолодание в столичном регионе снова сменится теплом. Сегодня днем температура в Москве не превысит 19 градусов, будет облачно и местами пройдут дожди. К четвергу станет еще холоднее, ожидается плюс 15-17 градусов, а ночью 11 градусов. И такая погода будет сохраняться вплоть до конца недели. Но в воскресенье в столичный регион вернется летнее тепло, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
7: Да, безусловно, на 1-1,5 градуса прохладнее, чем сегодня. Зато завтрашний день может обойтись без дождя, сегодняшний будет все-таки с дождем. Конечно, самый сильный прошел вчера во второй половине дня. В столице выпало от 5-й части до местами 3-й месячной нормы. Хороший такой, плотный, хороший августовский дождь. Сегодня количество осадков будет гораздо меньше, они будут менее продолжительными, эти дожди. И температура вряд ли повысится выше 16-18 градусов. Завтра это где-то 15-17. Дневные часы и под утро чуть ниже, да, плюс 10 градусов. Четверг и пятница самые такие прохладные дни. Все-таки холодными я их не стал называть. Прохладные дни, начиная с субботы уже, при преобладании погоды без осадков, уверенный такой стабильный рост температуры. В субботу уже 19-21, а в воскресенье 23-24 градуса тепла.
19: Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Более 1/3 месячной нормы осадков выпало в столице и Московской области за минувшие сутки. Самым дождливым районом Москвы, по словам синоптиков, стало Бутово. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Железнодорожном, Одинцове, Красногорске и Долгопрудном. Сообщение о сносе главного московского цветочного рынка на Рижской оказалось сильно преувеличенным. О сносе написали вчера некоторые столичные СМИ и паблики. Из-за громких заголовков в соцсетях возникла паника. А где теперь покупать цветы, тем более скоро 1 сентября? Но, как оказалось, речь идет не о зданиях рядом с метро, где идет основная торговля, а о небольшом трехэтажном доме в водопроводном переулке, где также было несколько цветов.

0: знаю, к сожалению. Обладал бы, сказал, но ее нет.
1: У вас не планируется вот сейчас никаких сносов?
0: Ну, я не знаю, планируется, не планируется. Я не пророк, не могу смотреть в будущее. Может быть, когда-нибудь и будет снос рижского рынка. Нет, это же не просто так, понимаете? Это надо проект делать, согласовывать его, проводить разные экспертизы. Но... А потом уже начинать процедуру, какую-то процедуру сноса. Если у меня нет никакой информации о проведении данных мероприятий, это же мероприятия, они же не за один день делают, понимаете, да? Если у меня нет такой информации, значит, в ближайшее время пока не планируется. О чем могу сказать? А там как оно будет через 2, через 3, через 5, через 10 лет, я не могу сказать, к сожалению.
2: Директор рижского рынка Павел Быков. Под видом клиента мы позвонили в один из цветочных магазинов, работающих на самом рижском рынке. Там заверили, рынок стоит на месте, но им звонит много покупателей, обеспокоенных новостями.
1: Я хотел бы спросить, а к вам можно прийти цветы посмотреть?
3: Вы тоже видели новости, то что сносят?
1: Да, поэтому любопытно.
3: Да, конечно, не можете, конечно, прийти. На данный момент рижский рынок стоит на месте.
1: А что тогда сносят? Это не главное здание, не главный центр?
3: Водопроводные сносят, водопроводные. Смотрите, там просто на водопроводном сносят офисы старые, которые вот 6 лет уже хотят сносить. Даже если это будет касаться рижского, я думаю, это уже не будет в скором времени, уж точно 2-3 года.
1: То есть это не касается продавцов цветов?
3: Да, все верно.
1: Это уже страшно стало.
3: Нет, не волнуйтесь, рынок пока что на месте стоит. Я надеюсь, что будет дальше стоять. Сейчас вы уже, кстати, 4-й человек, которого вы звоните по поводу этого.
2: Как отмечают СМИ, на территории собственного рижского рынка обсуждается строительство 2 небоскребов в форме парусов. Но об официальных планах сноса пока не сообщалось. Искусственный интеллект добрался и до грибов. Любители так называемой тихой охоты стали все чаще обращаться к нейросетям для поиска грибов. Популярность подобных приложений с ИИ в последнее время растет, у некоторых миллионы скачиваний. Они помогают найти грибные места или определить, съедобный ли гриб. А в соцсетях некоторые пользователи таких сервисов заявляют, что благодаря ИИ поиск идет гораздо быстрее и улова становится значительно больше. Те, кто собирает грибы для продажи, сообщают о росте выручки в 3 раза. Профессиональные грибники, впрочем, в пользе новшества сомневаются. Лучше всяких нейросетей грибные места выдают продающие вдоль трасс свой улов простые россияне, говорит грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
4: Нейросети – это прекрасно. Я сам ими пользуюсь, конечно, вовсю. Но для поиска грибов я их точно не использую, потому что это пока невозможно. Я надеюсь, что это не будет возможно. Хотя есть, знаете, даже я считаю их почти мошенниками. Те, кто даже просит подписку – за подобные сервисы, прогноз грибов, есть такие штуки. Но, на мой взгляд, это, конечно, фигня, потому что грибы настолько непрогнозируемая штука, что это невозможно. Я порой провожу грибные туры в Подмосковье, в Владимирской области, брожу по лесу, рассказываю о грибах. В этом году я ни одного такого тура не провел, хотя есть просьбы и все такое, потому что просто нет грибов, точнее, нормальных грибов нет. Лисички есть, но и они прекрасные, вкусные, если пожарить их, но кому они интересны в плане поиска. Пришел, нарвал, ушел из леса. Там нужны белые, подосины, какие-то грибы, зонтики, грузи, какие-то еще грибы. Поэтому в этом сезоне, пока грибный сезон на самом деле высокий не начался, я начну с конца августа, в начале сентября, когда пойдет третья грибная волна, и все нормализуется. Но искусственный интеллект, нейросети, ну, не могут они прогнозировать грибы, потому что все слишком индивидуально. Поэтому самая надежная нейросеть для поиска грибов, это смотреть на рынке, продаются ли грибы, смотреть вдоль трасс, продают ли там бабушки, мужички, вышли из леса с корзинкой, стоят. Или, кстати, соцсети, Авито, другие соцсети для грибов, группы, ВК, Телеграме. Если кто-то нашел что-то такое грибное, они все с радостью пишут, фотографируют, даже порой указывают направления, а иногда даже и поселки.
2: Дмитрий Тихомиров, грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов». А помимо приложений с ИИ есть и интерактивные карты, где сами пользователи отмечают грибные места, но даже в таком случае успех не гарантируется. Через пару дней там, где можно было собрать полную корзину, грибы могут исчезнуть, говорит организатор грибных туров в Санкт-Петербурге Антон Трофимов.
5: Смотрите, плюс-минус в одних и тех же местах каждый год так или иначе что-то да произрастает, но из года в год ситуация может разниться. Предположим, вы пришли в лес. В данный момент ходите по нему, в нем нету вообще ничего. Приходите на ту же точку в следующем году, там есть все. Отходите на 1 километр куда-нибудь, там нету ничего. Расстояние даже 500 метров в километр в лесах может играть огромную роль. Если рассматривать эти точки как примерный ориентир, как направление, грубо говоря, куда ехать, примерно где искать, то имеет место быть. Если люди готовы платить деньги за какую-то конкретику, что конкретно есть есть точка, приезжайте туда, что-то наберете, но это полный бред. Сейчас, например, засушливый достаточно сезон. Грибы растут немножко в необычных местах. Предпочитаю

0: Не ближе к воде, не на вершинах холмов, а где-то посередине, если лисички, например, рассматривать у нас. В прошлом году они росли, например, именно на дне канав. Позапрошлом году они могли расти вообще везде, было полно повсюду. Как совпадут условия, никто никогда не предугадает. Грибы не любят сильную жару, не любят засуху, естественно. Но, опять же, большое обилие дождей тоже не всегда грибам нравится. Я езжу на разведку. Я, мой напарник, который вообще каждый день в лесу бывает, мы постоянно проверяем разные локации. Независимо от погоды, жара стоит, мы все равно едем, проверяем. Дожди идут, мы едем, проверяем. И только так можно не прогнозировать, а только предполагать, какая-то динамика положительная по грибам будет. Прогноз 3 дня вперед – это максимум. И этим интересен сбор грибов, потому что это своеобразная лотерея и непредсказуемость.
1: Антон Трофимов, организатор грибных туров в Санкт-Петербурге. Самыми популярными регионами для грибных поездок в августе, по данным Авито путешествий, стали Подмосковье, Ленинградская область и Карелия. Также в топ-5 вошли Тверская и Владимирская области. А в Подмосковье пик грибного сезона, по словам микологов, начинается в конце августа и продлится до октября. Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
2: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все-таки контролирует там порядка 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы видим, но они расширяются.
1: Артур Зархи, гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Россия в течение последнего месяца направила Киеву 3 списка для обмена, однако Украина не забирает своих граждан. По словам омбудсмена, Россия сохраняет готовность к проведению обмена. Лантратова уточнила, что в переданных списках фигурировали как военнослужащие, так и лица, осужденные в России по различным статьям. 29 июля Лантратова анонсировала обмен военнопленными с Украины. Она говорила про 2 категории – военные пленные и гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой. Поставки бензина в Воронежскую область снижаются, поскольку его перераспределяют в другие регионы, где проблема с топливом стоит более остро. Об этом по итогам заседания оперштаба сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что 2 федеральные компании предупредили власти о снижении скорости поставок в ближайшие 1-2 недели. Сохраняются лимиты на отпуск топлива 30-40 литров в городе и 50-60 на трассе. К этому примеру уже присоединилась одна из местных сетей. Гусев отметил, отметил, что власти относятся к таким мерам с пониманием, но требуют от операторов максимальной прозрачности. Представители партии «Яблоко» получили мотивированное решение Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС, участник судебного процесса. Сейчас юристы «Яблоко» изучают документы. В ближайшие дни партия намерена обжаловать решение Верховного суда. Европейские фермеры из-за аномальной жары вынуждены пересмотреть ведение сельского хозяйства. Они работают в ночное время и накрывают культуры затеняющими сетками, пишет газета Financial Times. Так, в графстве Беркшир на юге Англии собирают рапс в темноте, поскольку только в это время суток на культуре остается влага. Фермеры Мадрида также выкапывают картофель ночью, потому что это меньше вредит почве. Кроме того, фермеры столкнулись с трудностями при защите животных в жару. В Новой Аквитании температура поднималась свыше 40 градусов, что привело к вымиранию поголовья скота. Чтобы этого избежать, фермеры начали качать воду из рек с помощью дизельных двигателей. В результате повысились цены на дизтопливо и возник его дефицит. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Подробности буквально через минуту. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. При этом покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. О чем говорит такая статистика? Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет? Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах, как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы. Это элементы НАТО, но под другой маской. Также военные провели анализ морского трафика в регионе. Из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых упредительных действиях Российской Федерации, то есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа, причем ответ будет асимметричным в плане географии. Он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря. Он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
6: То, что Путин вспомнил про Японию, не только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
5: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
6: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики? Вы не делаете, мы не будем отвечать?
5: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готова.
1: Эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но и со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле. А Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно везет груз в интересах противника, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Южно-Сахалинске в эти дни проходят учения Тихоокеанского флота. Потребление хлеба в России снизилось почти в 2 раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
7: Безусловно, мы тоже готовы засидеть тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях, если этот хлеб испечен правильно и закваска сделана по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем. Маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
1: Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. Классические батоны и кирпички уступают место слойкам и пирожкам с начинкой. Потребитель выбирает готовую еду, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
8: Потребление хлеба не то чтобы снизилось. Мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много и замечательно виды хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
1: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей. Повышенные пошлины для импортных шин Минпромторг подтвердил, что может их ввести. Причем как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чебанова.
9: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
10: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
9: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
11: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну а российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
9: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
12: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам. Уменьшают арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка – это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов и сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
9: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты.
13: Эфиопский быр стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро.
3: Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Сделки.
14: Мосэнергосбыт входит в группу Интеррау, станет единственным владельцем энергосбыта Екатеринбурга, выкупив 9% акций у города. На участие в аукционе, который прошел 12 августа, была подана одна заявка. Недопущенных участников не было, он признан состоявшимся. 2.5 года назад Интеррау приобрело 91% акций Екатеринбург-энергосбыта. Таким образом, оно консолидирует 100% акций Екатеринбургской энергосбытовой компании.
3: Отчеты и планы.
14: Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки Си-919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс. Самолет авиакомпании Air China совершил полет из международного аэропорта Пекина в Улан-Батор, Монголия. Си-919, созданный Commercial Aircraft Corporation of China, является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Самолет, который может перевозить до 174 пассажиров, предназначен для того же сегмента рынка, что и Boeing 737 Max и Airbus. Бас А320neo. Внеочередное собрание акционеров ПАО «Озон Фармацевтика», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие, назначено на 17 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме. Компания пока не раскрыла показатели по РСБУ и МСФО за первое полугодие. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
1: Шестнадцать сорок шесть в Москве. Индекс Мосбиржи удерживается выше 2300 пунктов. Прямо сейчас он находится на уровне в 2304 пункта. Небольшое проседание. Юань торгуется в районе 12 рублей 25 копеек. Доллар более 82 рублей 70 копеек. Утром нефть Brent торговалась в районе $90 за баррель после кратковременной коррекции. Сейчас корректировки находятся на уровне 88 рублей 88 долларов 46 центов. Впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4,5 тысячи долларов за тройскую унцию. Также сегодня Росстат опубликует недельные данные по инфляции. Все это обсудим. С нами сейчас на связи эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиции Анна Кокрева. Приветствую вас.
15: Здравствуйте.
1: А что сейчас может оказать поддержку российскому рынку? 2300 вроде бы закрепились или нет?
15: Ну, пока еще, скажем, нет. Да? Положение такое достаточно шаткое. Нужен позитив. Сейчас посмотрим, какие будут данные по инфляции. Да? Продолжит ли у нас развиваться дефляция? И нужны подробности по поводу возможного визита американских представителей в Москву на этой неделе. Потому что пока никаких более конкретных новостей не поступает, да, соответственно, на рынке по-прежнему неопределенность. С одной стороны, инвесторы воспринимают это позитивно, но с другой стороны, сам по себе визит, он как бы без каких-либо подробностей, да, никакого влияния не то, что не оказывает, да, но нужно понимать, что это будет визит позитивный, да, какой-то, с каким-то, возможно, позитивным исходом, что они точно приедут, когда они приедут. Вот, тогда, возможно, какие-то позитивные настроения возрастут, да, между тем параллельно, да, у нас есть законопроект, который обсуждается в США, да, там, о дополнительных санкциях и так далее. Вот. Поэтому, поскольку есть и негативный фон, и позитивный, вот такого вот безоговорочного роста его нету.
1: Что касается еще геополитики и ее влияния на российский рынок, ну вот буквально через несколько часов, там, завтрашнего дня вступают очередные европейские санкции в силу. Насколько они смогут повлиять? И что касается ситуации в Ормузском проливе, ну, это в первую очередь влияет на цены на нефть, но все-таки это как-то может отразиться тоже на российском рынке?
15: Ну, смотрите, что касается европейских санкций, то, поскольку они были анонсированы, это уже ожидаемое событие, оно уже учтено в котировках. Я не думаю, что будет завтра какое-то существенное падение на этих новостях. А что касается ситуации в Ормузском проливе, то здесь влияние непосредственно на нефтяные котировки. Соответственно, дорогая нефть поддерживает российских экспортеров нефти, газа и так далее. То есть это позитивно для отдельного сектора. Вот. Но поскольку индекс у нас состоит еще из других компаний, да, этого недостаточно, чтобы вот, опять-таки индекс рос только на этой новости.
1: Ясно. Что касается отечественной валюты, чего ждать от курса рубля, ну, по крайней мере, до конца месяца, может быть?
15: Я думаю, что возможен откат, потому что на текущий момент пары с рублем достигли важных уровней, да, находятся там на своих локальных максимумах, поэтому я думаю, здесь должна быть небольшая какая-то коррекция, тем более, что спрос сейчас на валюту небольшой.
1: Спасибо. Ситуацию обсудили с экспертом по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Анной Кокоревой. Музыкальный сервис Spotify начинает маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте, начиная с середины сентября. На профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка «ИИ-персона». А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профили артиста, который кажется живым, а затем выясняется, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
16: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью ИИ-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
1: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем представит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. В Краснодарском крае количество пострадавших после массированной ночной атаки на Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район увеличилось до 24 человек. Число погибших выросло до 3 человек, среди них 8-летний ребенок. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 2 человека, взрослый ребенок, находится в тяжелом состоянии. В общей сложности в краевых больницах находится 12 пострадавших. Остальные получили помощь амбулаторно. Около 60 жилых домов, по уточненным данным, повреждены при атаке на Новороссийск. Об этом также сообщил губернатор Кубани. Остальные подробности в начале часа на Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Наизусть. Антон Палыч Чехов. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Наизусть. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Литва намерена выкопать рвы на границе с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщило правительство республики. В приграничной зоне планируется создание 20-метровой полосы, а в некоторых определенных районах, выбранных вооруженными силами, такие зоны достигнут 150 метров. Меру собираются реализовать к концу 2028 года. Кроме того, Литва собирается восстановить торфяники в некоторых некоторых районах, как отмечается в пресс-релизе, это нужно, чтобы помешать проезду тяжелой бронетехники в случае нападения. Крайним сроком реализации данной меры назван 30-й год. Грузия передала Абхазии партию топлива. Премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе заявил, что власти на днях отправили в Абхазию топливо по инициативе грузинского бизнеса, чтобы восполнить дефицит, который там образовался. Объемы поставок он не уточнил. Федеральный совет Швейцарии предлагает повысить налог на добавленную стоимость на следующие 12 лет, чтобы обеспечить выделение дополнительных 24 миллиардов франков, это свыше 30,5 миллиардов долларов, для укрепления обороноспособности страны. А такая сумма потребуется армии для отражения наиболее вероятных угроз, то есть гибридных действий, угроз, исходящих из-за рубежа. Согласно посланию, утвержденному на заседании правительства, с 2028 года стандартная ставка НДС должна быть повышена на 0,5 пункта, с 8,1% до 8,6%, специальные на 0,3% до 4,1%. Предложение направлено на рассмотрение в парламент. Google заключил долгосрочные соглашения с Мюнхенской Баварией и Барселоной. С сезона 26-27 года нейросеть Google Gemini станет официальным ИИ-партнером клубов по потребительским сервисам, а смартфоны Google Pixel официальным партнером в категории мобильных устройств. Сотрудничество будет сосредоточено на цифровом контенте, персонализированном взаимодействии с болельщиками и новых технологических форматах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Озонбанк удалили из Google Play. При этом приложение пока остается в App Store. Причина удаления до сих пор неизвестна, но эксперты связывают это с европейскими санкциями. А чего ждать дальше? Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. Число пострадавших после атаки на Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район увеличилось до 24. Число погибших выросло до 3 человек, среди них 8-летний ребенок. Как регион справляется с последствиями ударов? Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17%. Отечественный автопром показал рост на 35%. Почему так произошло? Эти и другие темы на Business FM. Озонбанк удалили из Google Play. При этом приложение пока остается в App Store, но, по словам экспертов, может пропасть оттуда в любой момент. Обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня пропало из магазина приложений Apple. Причина удаления пока неизвестна. В Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняется. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. Приложение из зарубежных сегментов Apple Store пропала еще в начале июля и оставалась доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введенных Евросоюзом санкций, которые начнут действовать с завтрашнего дня, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
18: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Bank и Озонбанк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озонбанка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств
19: до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из стора. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
1: Никита Тюников, паниковать из-за удаления приложений из магазинов Apple и Google или спешно менять iPhone на смартфон на Android не стоит, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
20: Обходные приложения наших банков и других сервисов. Это действительно есть такой вариант, но он, во-первых, не всегда работает, не все компании так делают. Грубо говоря, это просто костыль, если прям так языком программистов говорить. Это временный вариант, который нужен прям, наверное, тем, кто без этого приложения не представляет себе работу.
21: А какие тут перспективы? Будет ли приложение Яндекса появляться в App Store так же, как, например, приложение банков?
20: Это зависит только от разработчиков Яндекс.Пэй, от Яндекса и от того, насколько продуктивно они будут действовать с политической точки зрения, работать с Apple на тему возврата приложений в App Store. Возможно, придут к консенсусу стороны, и официальное приложение вернется. Пока что, к сожалению, тут прогнозировать что-то сложно, потому что санкции ходят все новые и новые.
21: Знак, что пора переходить с Apple на устройство Android.
20: Все зависит от сценария применения гаджета, который есть у пользователя, потому что, допустим, я тоже, у меня iPhone как одно из устройств, и я сейчас не вижу для себя каких-то проблем в его в использовании приложений. Допустим, те же самые банковские приложения можно использовать в формате веб-версии. Поэтому, если действительно это затрагивает какие-то критические функции пользователя, рабочие либо домашние, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы искать какие-то альтернативные варианты. В этом смысле, действительно, смартфоны на Android более, скажем, вариативные.
1: Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов. Возникает вопрос о будущем ВБ-банка. В отличие от Озон и Яндекса, у маркетплейса Wildberries, банк которого также попал в санкционные списки ЕС, отдельного приложения для него нет. Оно находится внутри основного приложения. Такая же функция есть и у Озон. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регион атаковали несколько сотен беспилотников. Погибли 3 человека, среди них 8-летний ребенок. Еще 24 человека ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Большая часть ударов пришлась на Новороссийск. Там повреждения получили около 60 жилых домов, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. А в Геленджике повреждены порядка 20 домов, 3 из них полностью разрушены. Жители этих домов временно разместили в санаториях. Также под удар попали Анапа и Темрюкский район. В Новороссийске после атак ввели режим ЧС. В городе повреждения получили здания 2 школ, колледжа и трубопровод, из-за чего прекратилась подача воды, говорит местный журналист Олег Дыник.
22: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, ночная. Пишут, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Известно о 2 погибших, один из них ребенок. 2 человек находятся в больнице на данный момент, и один из них тоже ребенок. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, 1 частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотников в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячие, и холодные, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
1: Журналист Олег Дынник. В Геленджике из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщили в оперштабе Кубани. Ночью в Краснодарском крае и Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность, говорит заместитель генерального директора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
0: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. Два человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения, 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
1: Антон Мисулис, бизнес-ФМ Краснодар. В результате атаки БПЛА в Крыму погиб 1 человек, в ЛНР погиб ребенок, ранения получили 8 человек. В Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщали о взрывах в Киеве и области, и атаки БПЛА продолжаются. В Броварах поврежден склад логистической компании. Славочить остался без света. Также были удары по Запорожью. Часть абонентов там, в Одессе и в Черниговской области, остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Российских продано примерно столько же, но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему так произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
2: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у АвтоВАЗа, у того же, и у сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться, вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен АвтоВАЗ, а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться, пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
1: Максим Ракитин, Кьюта.ру. Самое продаваемое авто из Китая – это ХВЛ, около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада», чуть более 180 тысяч.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
23: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
23: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
24: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака.
5: от завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
8: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лутникова. Администрация Нижнего Новгорода объявила 2 аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий, сообщается на сайте госзакупок. Каждая рассчитана на 500 000 000 рублей и будет действовать год. Начальная цена контрактов составляет 87,5 миллионов рублей. Заказчиком выступает Департамент экономического развития и инвестиций администрации Нижнего Новгорода. Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 августа. Подвести итоги и определить победителей планируется 27 числа. Количество ДТП из-за выезда на встречную полосу в Нижегородской области сократилось на 60%. Всего зарегистрировано 157 таких аварий, сообщили в Главном управлении автодорог региона. В целом число ДТП снизилось на 7,5%, количество погибших в них на четверть. Абсолютные цифры Главное управление автодорог не приводит. Там отмечают также, что на 91% уменьшилось количество мест повышенной аварийности с 89 до 8. Это связывают с принятыми мерами. Каждый участок концентрации ДТП анализируют и вырабатывают решения для повышения безопасности. Так, в Нижнем Новгороде после перенастройки светофоров на перекрестках Гайдара-Патриотов и Ильинская-Дублер-Красносельской не зафиксировано ни одного ДТП, хотя раньше эти участки тоже относились к числу аварийных. До конца года примут меры еще по 8 участкам. Там установят камеры и светодиодные дорожные знаки, модернизируют светофоры и изменят скоростной режим. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат капитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Администрация Нижнего Новгорода утвердила изменения в программу развития международной и межрегиональной деятельности до 31 года, сообщается на официальном сайте мэрии. Общий объем бюджетных ассигнований на программу за счет средств бюджета составит почти 32 миллиона рублей. За это время столицу Приволжья должны посетить более 300 иностранных и российских делегаций, пройти 900 переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями при содействии администрации. Мэрия ожидает, что доля участников международных и межрегиональных мероприятий, положительно оценивается, оценивших результаты своего участия, составит 90%. Предполагается, что 120 новых иностранных и российских субъектов будут вовлечены в международную и межрегиональную деятельность администрации. Ночного освещения аэростатов в рамках Приволжской фиесты в этом году не будет. Отменяются и привязные подъемы, сообщили организаторы. В этот раз на даты проведения фестиваля с 13 по 16 августа в регион пришел циклон с севера, который принес низкие температуры и сильный ветер. Из-за этого было решено перенести начало мероприятия на 15 августа. Более подробную информацию по Приволжской фиесте опубликуют в пятницу. Гости, записанные на полеты 13 и 14 августа, получат информацию от менеджеров по телефону. Менеджеры по продажам и работе с клиентами возглавили рейтинг самых популярных профессий в Нижегородской области в этом году. По данным аналитиков HeadHunter, на эту специальность приходится 36,5 тысяч резюме. В пятерку самых популярных профессий в регионе также вошли упаковщики, администраторы, комплектовщики, водители и разнорабочие. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
9: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 12 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо, временами дождь и плюс 13. Днем температура незначительно поднимется до плюс 15.
3: Валюта.
9: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
11: Нижегородские предприниматели могут принять участие в межрегиональном форуме «Дни ритейла» в Нижнем Новгороде. 27-28 августа в столице Приволжья впервые состоится этот межрегиональный форум бизнеса и власти. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества. Участники смогут установить новые деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и познакомиться с современными тенденциями развития торговой отрасли, отметил министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Представители бизнеса и власти рассмотрят новые условия развития отрасли, трансформацию потребительского спроса, взаимодействие федеральных и региональных компаний, а также точки роста. В первый день участники обсудят развитие рынка готовой еды, перспективы торговых центров, уличных пространств.

0: уплаты взноса, и данные внесут в государственный реестр товарных знаков. Нижегородстройзаказчик объявил запрос котировок в электронной форме на поставку двух электроэнцефалографов для городской поликлиники номер 30 в Советском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1 000 000 рублей. Подрядчик обязан предоставить оборудование в течение 30 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 17 августа. Итоги подведут 18 числа. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они заявили бизнес-ФМ. При этом гораздо большую маржу им приносят торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с бизнес-ФМ гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
2: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейс – это уже не выход для производителей.
1: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд «Анапская косметика», Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
3: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
1: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда

0: обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
5: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Слова, проверенные делом.
8: В НАСА есть один очень непонятный мне принцип. Все должно быть идеально. В нашей компании дела обстоят несколько иначе. Каждая неудача – это возможность начать заново и сделать лучше. Если что-то не развалилось, значит, вы недостаточно хорошо изобретаете. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
7: Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о готовности обменять 224 осужденных в России украинцев. Список уже согласован. Москва рассчитывает в обмен вернуть российских граждан, находящихся в украинском плену. По словам омбудсмена, речь идет в том числе о жителях ДНР, ЛНР и Крыма, которые находятся на Украине с 2014 по 2022 год. Она утверждает, что российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву три различных списка для обмена. Однако украинская сторона отказывалась от предложенных вариантов. Лантратова также заявила, что Россия готова рассматривать самые разные варианты обмена. По ее словам, Москва намерена опубликовать список украинских граждан, которых готовы передать в обмен на российских пленных. Всероссийское антитеррористическое учение впервые пройдет в российских детских садах. Его проведут 18-19 августа, сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев. Проверять будут педагогов, руководителей образовательных организаций, сотрудников охраны образовательных организаций. Они отработают план действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС дополнительно проинструктируют учителей и их руководителей. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчик, обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях. Защита указала на отсутствие состава преступления в ее действиях и попросила отменить решение по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты, сообщают РИА Новости. Адвокаты просят вынести в отношении Чекалиной оправдательный приговор. В конце июля блогера приговорили к 5 годам условной штрафу в 765 миллионов рублей. Суд также запретил ей заниматься профессиональной деятельностью в интернете, управлять сайтами, продвигать ресурсы и зарабатывать на онлайн-платформах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений. Подробности буквально через минуту. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкий – 35 килограммов в среднем на человека в год. При этом покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. О чем говорит такая статистика? Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах, как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы. Это элементы НАТО, но под другой маской. Также военные провели анализ морского трафика в регионе. Из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых упредительных действиях Российской Федерации, то есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа, причем ответ будет асимметричным в плане географии. Он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря. Он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
4: То, что Путин вспомнил про Японию, не только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
3: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
4: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики? Вы не делаете, мы не будем отвечать?
3: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готова.
2: Эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но и со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле. А Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно везет груз в интересах противника, заявил зампреда Совбеза Дмитрий Медведев. В Южно-Сахалинске в эти дни проходят учения Тихоокеанского флота. Потребление хлеба в России снизилось почти в 2 раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
5: Безусловно, мы тоже готовы засидеть тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях, если этот хлеб испечен правильно и закваска сделана по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем. Маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
2: Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. Классические батоны и кирпички уступают место слойкам и пирожкам с начинкой. Потребитель выбирает готовую еду, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
6: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много и замечательно виды хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто просто взять и скушать.
2: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей. Повышенные пошлины для импортных шин Минпромторг подтвердил, что может их ввести. Причем как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чебанова.
7: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
8: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
7: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
9: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну а российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
7: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
10: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличенная стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы, каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
7: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
12: Говорящие фамилии на Business FM.
13: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
14: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
12: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Сделки.
15: Мосэнергосбыт входит в группу Интеррау, станет единственным владельцем энергосбыта Екатеринбурга, выкупив 9% акций у города. На участие в аукционе, который прошел 12 августа, была подана одна заявка. Недопущенных участников не было, он признан состоявшимся. 2,5 года назад Интеррау приобрело 91% акций Екатеринбург-энергосбыта. Таким образом, оно консолидирует 100% акций Екатеринбургской энергосбытовой компании.
12: Отчеты и планы.
15: Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки Си-919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс. Самолет авиакомпании Air China совершил полет из международного аэропорта Пекина в Улан-Батор, Монголия. Си-919, созданный Commercial Aircraft Corporation of China, является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Самолет, который может перевозить до 174 пассажиров, предназначен для того же сегмента рынка, что и Boeing 737 Max и Air Airbus A320neo. Внеочередное собрание акционеров ПАО «Озон Фармацевтика», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие, назначено на 17 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме. Компания пока не раскрыла показатели по РСБУ и МСФО за первое полугодие. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
2: «17:47 в Москве. Индекс Мосбиржи не смог удержаться выше 2300 пунктов. Прямо сейчас он находится на значении 2293 пункта. Юань торгуется в районе в районе 12 рублей 28 копеек, доллар 82 рубля 88 копеек прямо сейчас. Утром нефть Brent торговалась в районе $90 за баррель, а после кратковременной коррекции сейчас находится на отметке 88,72. Впервые с начала лет цена на золото превысила отметку в $4,500 за тройскую унцию. Также сегодня Росстат опубликует недельные данные по инфляции. Обсудим ситуацию на рынках с управляющим по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богданом Зварищем. Приветствую вас.
16: Добрый день.
2: Ну вот, рынок показывает российский, что как-то не очень нравится ему ситуация. 2294 пункта. А что сейчас может оказать поддержку российскому рынку?
16: Ну, наверное, да, мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения, то есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения, в последние недели он отскочил, и большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций, вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов, и сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Но пока таких новостей нет, и сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что какой-то рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновление годовых максимумов, наверное, годовых минимумов, прошу прощения. Наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция к коррекции от текущих уровней, она присутствует. И здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200, уровня, который сейчас, наверное, сейчас выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения. Соответственно, здесь при этом стоит отметить, что продажи присутствуют даже, например, в бумагах, которые, ну, с точки зрения там конъюнктуры рынка, да, и внешних факторов, они, наверное, здесь покупки должны преобладать. В частности, например, у нас под давлением находится металлургический сектор, и здесь выделяется особенно полюс. Мы видим рост цен на золото, ну, и ослабление рубля параллельное, но при этом даже в бумагах полюса преобладают продажи.
2: Ну а что касается нефти, вот вы сказали, что было бы положительным фактором и положительно влияющим на российский рынок рост цен на нефть. Если брать геополитику, какое-то ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
16: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки, инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, если рынок нефти сейчас и выставлять какие-то вот коридоры на там короткие промежутки времени достаточно сложно, но при этом в принципе вот нефть пришла там к верхней границе данного коридора, и нельзя исключать, что до конца недели в случае какой-то эскалации может выйти выше 90, а это в свою очередь поддержит покупки в весовых бумагах нефтегазового сектора и, соответственно, как минимум сдержит коррекцию по индексу Мосбиржа, может и способствовать развороту и попыткам выйти на новые локальные максимумы.
2: Ну вот как раз мы сейчас пока с вами беседуем. Трамп очередное заявление сделал. Он думает о сохранении постоянного контроля США над Ормузским проливом. Посмотрим, как дальше будут реагировать нефтяные цены. А чего ждать от курса рубля к концу месяца, как вы считаете?
16: Здесь мы, скажем так, на рубль мы смотрим оптимистично. Мы считаем, что, наверное, локальная цель ослабления рубля достигнута. На наш взгляд, вот отметка где-то 12,3, она выступала целью текущей волны роста юаня по отношению к рублю. И до конца месяца мы, в принципе, ожидаем некоторый откат котировок. В частности, юань может вернуться в район 12 рублей. Здесь из факторов, наверное, стоит отметить. Мы ожидаем, что вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в связи с тем, что у нас как бы с определенным лагом приходится выручка. И, соответственно, в августе мы увидим приход выручки от июльского роста цен на нефть. Это, соответственно, должно привести к росту предложения иностранной валюты. Плюс к этому, если смотреть на статистику ЦБ, то в прошлом месяце наметилось снижение спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний, да, он снизился на порядка 12%. Если эта тенденция сохранится, то, соответственно, мы увидим и снижение спроса, и оба эти фактора могут способствовать некоторому восстановлению позиции рублем.
2: Спасибо. Ситуацию на рынках обсудили с управляющим по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богданом Зваричем.
17: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывают АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Exlantix ET ждет вас в STO Центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе.
22: История денег на Business FM.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
24: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
26: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина заявил о готовности задерживать суда недружественных стран. Силы для этого имеются, межведомственное взаимодействие организовано, рапортовал он в ходе доклада президенту Владимиру Путину. Глава государства, в свою очередь, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захват российских торговых судов с западными странами. США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие, сообщает Анадолу со ссылкой на источники в правительстве Пакистана. Срок действующих договоренностей истекает 17 августа. По данным агентства, стороны пока не определили, на какое время будет продлен режим прекращения огня. Консультации по этому вопросу продолжаются. Технический сбой стал причиной появления задолженностей на госуслугах по штрафам за 2021 год. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там заверили, что сейчас ведутся работы и в ближайшее время все эти задолженности пропадут. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что водители, в том числе зарегистрированные в Московской области, начали получать на портале госуслуг уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. Бывший главный тренер московского «Спартака» Диан Станкович покинул «Црвену звезду», сообщает пресс-служба белградского футбольного клуба. Сербский специалист написал заявление об отставке после поражения от израильского «Хапаэля» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Црвена звезда» уступила со счетом 0-3 и не смогла преодолеть отборочный этап турнира. Во второй игре Станкович получил красную карточку. В 24-25 годах серб тренировал «Спартак». За время работы в команде его так же не раз удаляли с тренерской скамейки за нецензурные выражения и неприличные жесты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Приложение Wildberries удалили из App Store на территории США, а ранее Озон Банк удалили из Google Play. Причины удаления пока неизвестны, но эксперты связывают это с европейскими санкциями. Чего ждать дальше? Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Цифра против бумаги. Успеют ли участники рынка и что, если нет? Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17%, а отечественный автопром показал рост на 35%. Почему так произошло? Эти и другие темы в эфире Business FM. Приложение Wildberries удалили из App Store на территории США. Если приложение уже установлено, оно продолжит работать. Озон Банк ранее удалили из Google Play. При этом приложение пока остается в App Store, но, по словам экспертов, может пропасть оттуда в любой момент. Обратная ситуация с приложением Яндекс.Пэй, которое сегодня также пропало из магазина приложений Apple. Причина удаления пока неизвестна. А в Яндекс.Пэй заявили, что средства пользователей в безопасности и возможность дальше пользоваться сервисами компании сохраняются. Пользователям iOS рекомендовали отключить автозагрузку обновлений. Приложение из зарубежных сегментов Apple Store пропало еще в начале июля и оставалось доступным только в российской версии магазина приложений. Позже ЕС ввел санкции против Яндекс.Банка. Удаление Яндекс.Пэй из App Store – это первая ласточка после введенных Евросоюзом санкций, которые начнут действовать с завтрашнего дня, считает независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
4: Я этих новостей ждал в самое ближайшее время, честно вам признаюсь. И потихонечку уже занимался обновлением всех банковских приложений, которые остались в сторах. Дело в том, что примерно где-то в июле, в конце июля, Европейский Союз внес в санкционный список Яндекс.Банк, Wildberries.Банк и Озон.Банк. И сейчас начинается волна тех самых блокировок, которые как раз в истории будут происходить. И первым попал под руку Яндекс.Пэй, он же Яндекс.Банк. Дальше ожидаем мы удаление Озон.Банка. Если платежные средства в виде использования банковского кабинета внутри приложений есть, то эти приложения тоже могут попасть под удаление. Россия по юридическим меркам компании Apple относится к европейской части, то есть к Европе. И, соответственно, обслуживается де юре Европой. И у Apple есть отдельное юрлицо в Ирландии. Оно же является учредителем ООО Apple Rus, который непосредственно занимался продажей устройств до 2022 года в России. И, соответственно, вся техническая часть по выпуску и дистрибуции мобильных приложений для App Store, в том числе и российского региона, находится в Европе. И, соответственно, подчиняется строго европейским законам и Великобритании. Apple смотрит на санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Соответственно, если одно из трех что-то совпадает, то это грозит удалением приложения из Store. Точно не вернут в ближайшее время. Нужно, во-первых, чтобы санкции были сняты. А для нас сейчас единственным решением будет, если Apple все-таки договорится с нами и предложит нам создание альтернативного стора для российского региона.
2: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. А паниковать из-за удаления приложений из магазинов Apple и Google или спешно менять iPhone на смартфон на Android не стоит, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
5: Обходные приложения наших банков и других сервисов. Это действительно есть такой вариант. Но он, во-первых, не всегда работает, не все компании так делают. Грубо говоря, это просто костыль, если прям так языком программистов говорить. Это временный вариант, который нужен прям, наверное, тем, кто без этого приложения не представляет себе работу.
6: А какие тут перспективы? Будет ли приложение Яндекса появляться в App Store так же, как, например, приложение банков?
5: Это зависит только от разработчиков Яндекс.Пэй, от Яндекса, и от того, насколько продуктивно они будут действовать с политической точки зрения, работать с Apple на тему возврата приложений в App Store. Возможно, придут консенсусу стороны, и официальное приложение вернется. Пока что, к сожалению, тут прогнозировать что-то сложно, потому что санкции ходят все новые и новые.
6: Знак, что пора переходить с Apple на устройство Android.
5: Все зависит от сценария применения гаджета, который есть у пользователя, потому что, допустим, я тоже, у меня iPhone как одно из устройств, и я сейчас не вижу для себя каких-то проблем в его в использовании приложений. Допустим, те же самые банковские приложения можно использовать в формате веб-версии. Поэтому, если действительно это затрагивает какие-то критические функции пользователя, рабочие либо домашние, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы искать какие-то альтернативные варианты. В этом смысле, действительно, смартфоны на Android более, скажем, вариативные.
2: Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов. А другие приложения Яндекса пока доступны для скачивания в магазине приложений Apple. Яндекс.Пэй при этом все еще есть в Google Play. Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процесс, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? Продолжит Наталья Шашина.
7: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от правителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
0: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
7: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, масло-жировой и рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
8: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
7: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
9: Ну, это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи, есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
7: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовятся успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% и составили около 300 тысяч машин. Российских продано примерно столько же. Но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему так произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин.
10: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у АвтоВАЗа, у того же, и сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться, вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен АвтоВАЗ, а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться, пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
2: Максим Ракитин, Кьютору. Самое продаваемое авто из Китая – это ХВЛ, около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада», чуть более 180 тысяч.
11: Реклама.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум».
11: Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Британские ученые доказали.
19: Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели. А до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни.
17: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
27: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.
17: Наизусть. На Бизнес FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
28: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России выросло число налоговых преступлений. Только за первое полугодие выявили около 3500 таких случаев, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонении от уплаты налогов. Значительную часть этой суммы составила арестованное имущество фигурантов. Нижегородская область вошла в лидеры малого агробизнеса среди регионов Приволжского федерального округа. В ПФО с начала года зарегистрировалось более 2500 новых малых сельскохозяйственных предприятий. В Нижегородской, Пензенской областях и Пермском крае с начала года открылись более сотни агробизнесов. Нижегородские новички активно осваивают не только традиционные, но и редкие направления. Ярким примером нестандартного подхода стало открытие в самом Нижнем Новгороде новой фермы по разведению пушных зверей. В целом, по Приволжскому федеральному округу почти половина новичков делает ставку на проверенное временем зерно, скотоводство, овощеводство и агроуслуги. В бюллетене на выборах в Нижегородский парламент распределились партии. Последовательность размещения утвердили по результатам жеребьевки, сообщили в облсбиркоме. В список партий для голосования по партспискам попали КПРФ, Справедливая Россия, Единая Россия, Партия пенсионеров, Новые люди и ЛДПР. Всего на выборы выдвигались 7 партий. Регистрацию не прошла Родина. В Нижнем Новгороде планируют закрепить за воинскими частями все 180 городских школ для организации начальной военной подготовки учеников 8-11 классов. На изучение курса «Основы безопасности и защиты Родины» отведут 34 часа. Председатель Гордумы Евгений Чинцов отметил, что работа в этом направлении была и раньше, но теперь ее выводят на новый уровень. На базе учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец» ежегодно проводят 5-дневные сборы для 10-классников. С нового учебного года в них примут участие и 8-классники. В Дивееве запустили новый мобильный комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в Центре развития транспортных систем. Комплекс контролирует соблюдение знака «Остановка запрещена» для повышения пропускной способности дорог. С начала месяца он зафиксировал более 200 нарушений. Размер штрафа за неправильную остановку составляет 2250 рублей. Водителей просят быть внимательными и выбирать для стоянки только разрешенные места. Человечеству придется приспосабливаться к более продолжительным засухам и увеличению количества ударов молнии вследствие изменения климата. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. Ранее газета Financial Times написала, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров из-за аномальной жары. Наиболее уязвимыми перед огненной стихией окажутся Греция, Италия и часть Центральной Европы. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держите курса.
1: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 12 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо, временами дождь и плюс 13. Днем температура незначительно поднимется до плюс 15.
3: Валюта.
1: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
28: Российский аукционный дом 7 октября проведет торги по продаже действующего завода железобетонных изделий в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Начальная цена промышленного комплекса составит 150 миллионов рублей, минимальная – 100 миллионов. В состав лота входит 14 объектов недвижимости общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью почти 9 гектаров до 1955 года. Комплекс расположен на улице Зайцева, 46. На площадке находится формовочный цех, бетонорастворный узел, котельная, компрессорная, административно-складские здания и другие производственно-складские объекты. Также в лот включены внутризаводские железнодорожные пути с выходом на сеть Горьковской железной дороги и внешние сети водопровода. Предприятие рассчитано на производство трехслойных стеновых панелей с утеплителем, плит прикрытия, колонн, ригелей, балок для жилищного и индивидуального строительства. Объект находится в рабочем состоянии. Эксперты отмечают, что цена актива значительно ниже, чем себестоимость строительства аналогичного производства с нуля. На межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе вновь обнаружили серьезные нарушения, сообщает Росприроднадзор. В отношении компании «Ситиматик НН» провели внеплановую выездную проверку. Основанием стало возгорание, произошедшее на объекте в мае. Инспекторы обнаружили, что отходы на полигоне размещаются с отступлением от проектной документации. Также выявлено нарушение сбора и отвода фильтрата. Ров с ним частично переполнен, поэтому токсичная жидкость высачивается на дорогу. На карте полигона нашли отходы с полезными компонентами в составе – покрышки, бутылки и канистры, алюминиевые банки и полиэтиленовую пленку. Их захоронение запрещено законом. Кроме того, на необорудованной площадке разместили древесину и грунт, загрязненный строительными отходами. «Ситиматик НН» привлекли к административной ответственности и выписали предписание об устранении нарушений. Многие предприниматели сталкиваются с существенными вызовами при подборе персонала. Вакансии на некоторых производствах не закрываются месяцами, а у соискателей не хватает не только мотивации, но и квалификации для качественной работы. НБД Банк организовал

0: портала Business FM. Держитесь курса. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его выписывают пациентам с ожирением. Чем он опасен и как добавки, содержащие вещество, с массой побочных эффектов оказались в свободном доступе на онлайн-площадках? Об этом Наталья Шашина.
1: Вот некоторые отзывы, которые оставляли покупатели на БАДы, в которых оказался сибутрамин. Вроде бы худею, но чувствую себя как овощ. Если ем, то сразу тошнит. Судороги, трясется челюсть. Сна нет, головные боли. Сам по себе сибутрамин – это лекарственный препарат, не БАД. Это психостимулятор, создающий чувство ложного насыщения. Как говорит диетолог, гастроэнтеролог Алена Поташова, он был популярен 10 лет назад, но сейчас среди врачей считается устаревшим, поскольку эффективность не перевешивает побочные риски – аритмия, тахикардия, бессонница.
2: Большой минус, когда он оказывается в БАДах, потому что люди не знают, что он там есть, они не готовы к этому. Они иногда могут сочетать с какими-то препаратами, например, антидепрессантами, которые дают усиление токсического эффекта сибутрамина. Они могут начать принимать эти БАДы, зная о том, что у них есть заболевание сердца. Сибутрамин имеет побочные эффекты, связанные с сердечным ритмом. Эти пациенты в зоне риска для того, чтобы получить максимум побочных эффектов от этого препарата. Как лекарственное средство сибутрамин давно устарел.
1: Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию, доступную в один клик на маркетплейсах. Среди таких препаратов Супресса, Ультралипа-3, Минерал Бэланс, С-фигура Слим. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, эти капсулы кустарно производятся в Казахстане, а сибутрамин покупают в Китае под предлогом лабораторных исследований. Причем дозы сибутрамина в добавках были запредельными. Комментирует врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
3: Когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудо-действие. Действенное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы. А контроля за этим, конечно же, нету никакого.
1: Впрочем, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков уверяет, это продавалось под видом БАДа, но по сути им не было.
4: Если посмотреть фактам в глаза, то мы увидим, что данная продукция де юре не являлась биологически активными добавками к пище. Недобросовестными селлерами и продавцами на маркетплейсах она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров, таких как в том числе кофейный напиток, концентраты, пищевые добавки и так далее.
1: В Wildberries Business FM сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Карточки БАДов с опасным веществом блокируют. В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии необходимых разрешительных документов. Карточки скрыты с витрины до завершения проверки. Однако это не первый случай, когда добавки с сибутрамином оказываются в свободном доступе в интернете. Ведь есть и спрос. Люди ищут волшебную таблетку, которая поможет им похудеть без усилий. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.

0: жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Слова, проверенные делом. Не все и не всегда дается легко. Но если у тебя есть цель и позитивный взгляд на жизнь, то есть и к чему стремиться. Работать от души и от души веселиться – это все, для чего живет человек. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Число жертв ночной атаки на Кубань выросло до 3, пострадавших до 24. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Среди погибших 8-летний ребенок, из числа пострадавших 12 госпитализированы, двое, в том числе несовершеннолетние, в тяжелом состоянии. Кондратьев отметил, что в результате украинских ударов в Новороссийске повреждено около 60 жилых домов. В микрорайоне Голубая бухта в Геленджике повреждения получили порядка 20 домов. 3 из них полностью разрушены. Истребитель F-16 потерпел крушение в Турции. Это произошло во время учебного полета. Пилот катапультировался и выжил, сообщили в Минобороны страны. Учебный самолет упал в море, после чего произошел сильный взрыв. Причина крушения неизвестна. Производители начали первые поставки российских региональных самолетов Ил-114-300, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Также, по его словам, разворачивается серийное производство обновленного Ту-214 на финальном этапе испытания и сертификации МС-21 и Суперджет. 10 июля глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что президент Владимир Путин одобрил докапитализацию производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Представители «Яблока» получили мотивированное решение Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму. В нем, в частности, говорится, что партия допустила нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации. Сейчас юристы «Яблока» изучают документ. В ближайшие дни партия намерена обжаловать решение Верховного суда. Саудовскую принцессу обокрали на 500 000 евро на Лазурном берегу. Инцидент произошел в Каннах, где находится дом принцессы. Неизвестные пробрались в него ночью, когда хозяйки не было дома, и вынесли оттуда ювелирные изделия, предметы роскоши и 8 000 евро наличными, пишут французские СМИ. Полный перечень украденных вещей не раскрывается, имя принцессы также не уточняется. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Потребление хлеба в России снизилось почти в 2 раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. При этом покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки, россияне стали чуть чаще. А и о чем говорит такая статистика? Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и каким последствиям приведет? Число удаленщиков в России сократилось до 968 тысяч человек, упав за прошлый год почти на 22%. Сейчас удаленка в основном привилегия специалистов высшей квалификации. Всех остальных работодатели активно возвращают в офисы или переводят на гибридный режим. Эти и другие темы в эфире Business FM.
0: Реклама.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Теме, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, которые получают максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Бизнес FM поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования программирования в один из ведущих вузов страны – ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы. И все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента, а с какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний, и правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамилю Киселеву.
0: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
5: Тема стобальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300.
6: Эти 300 баллов дались не очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза. Пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
7: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое. Не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал. Поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил в принципе правильно, и у меня будет максимум 98. Ну так, собственно, и произошло. Не сложилось у меня первый раз. Но я был уверен, когда я даже первый раз шел, что у меня будет именно 100 баллов. Не получилось, значит, получится второго раза.
6: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
7: 2 300-бальника в Оренбургской области. Вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
6: 100-бальников?
7: 100-бальников не знаю, ну много достаточно. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России, по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
6: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
7: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана, в Высшую школу экономики. Вот. Ну, в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки 200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
6: Куда подавали документы еще?
7: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПБГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в Высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПБГУ прошел.
6: Не прошел, да. В МФТИ и...
7: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
6: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
7: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел именно из-за олимпиадного фактора. Все-таки выбирал между Высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
6: А что за лучшие условия?
7: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
6: Насколько высок конкурс на IT-направление сейчас, в принципе?
7: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
6: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
7: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников. Это самая крутая олимпиада. По ней там претензий нет никаких. Там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, система прокторинга, понятное дело. Ну и как бы не особо следят за этим. Поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ. Также наблюдать, следить за списыванием, чтобы такого не происходило.
6: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
7: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
6: Вы вот. Сами в олимпиадах участвовали?
7: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех в математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел ее на заключительный. Ну и вообще, олимпиада движение надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать года за 3. То есть в классе 9 начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
6: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что у человека просто не задалось, а он теперь пожелал бы все олимпиады исключить.
7: Нет, я не считаю так.
6: Нет?
7: Ну вот олимпиады третьего уровня и второго. Второго вот не знаю еще. Третьего уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
6: Чем они отличаются? Олимпиады первого уровня, второго, третьего?
7: Ну, первого уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие высшие пробы первого уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был первый уровень, сейчас вторым стал. Но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как первого уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они первого уровня. Но там действительно, вот Московская олимпиада школьников тоже это одна из самых сложных олимпиад, в принципе. Но за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
6: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем трем предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
7: Информатика.
6: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим трем предметам?
7: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться сразу прям. К русскому языку тоже в 10 классе, в школе выполнял задания, домашние задания, сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
6: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
7: Почему забил? У меня золотая медаль.
6: Так.
7: Я фактически пятерки. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам профильным, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно, это чисто про ЕГЭ.
6: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
7: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал. Именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам — это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной, к информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен. Ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
6: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
7: Вот. По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, допустим, 25-й был очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и в 26-м было очень легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы, в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
6: Как повезет, что ли?
7: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100 бальников, как я говорил. Mm-hmm. И еще один момент по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзамена была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
6: То есть и вы бы не получили свои 100 баллов по информатике,
7: да,
6: если сдавали
7: там в... была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
6: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из 3 ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru. Рособранадзор сегодня, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям – проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнения ЕГЭ нет.
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
12: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
13: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
11: Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Сделки.
15: Мосэнергосбыт входит в группу Интеррау, станет единственным владельцем энергосбыта Екатеринбурга, выкупив 9% акций у города. На участие в аукционе, который прошел 12 августа, была подана одна заявка. Недопущенных участников не было, он признан состоявшимся. 2,5 года назад Интеррау приобрело 91% акций Екатеринбург-энергосбыта. Таким образом, оно консолидирует 100% акций Екатеринбургской энергосбытовой компании.
14: Отчеты и планы.
15: Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки Си-919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс. Самолет авиакомпании Air China совершил полет из международного аэропорта Пекина в Улан-Батор, Монголия. Си-919, созданный Commercial Aircraft Corporation of China, является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Самолет, который может перевозить до 174 пассажиров, предназначен для того же сегмента рынка, что и Boeing 737 Max и Air Airbus A320 Neo. Внеочередное собрание акционеров ПАО «Озон Фармацевтика», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие, назначено на 17 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме. Компания пока не раскрыла показатели по РСБУ и МСФО за первое полугодие. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Восемнадцать сорок шесть в Москве. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. В течение ночи регионы атаковали несколько сотен беспилотников. Погибли 3 человека, среди них 8-летний ребенок. Еще 24 человека ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Большая часть ударов пришлась на Новороссийск. Там повреждения получили около 60 жилых домов, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. В Геленджике повреждены порядка 20 домов, 3 из них полностью разрушены. Жители этих домов временно разместили в санаториях. Также под удар попали Анапа и Темрюкский район. В Новороссийске после атак ввели режим ЧС. В городе повреждения получили здания 2 школ, колледжа и трубопровод, из-за чего прекратилась подача воды, говорит местный журналист Олег Дынник.
16: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, ночная. Пишут, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Известно о 2 погибших, один из них ребенок. 2 человек находятся в больнице на данный момент, и один из них тоже ребенок. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, 1 частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и Следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотников в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячий, и холодный, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие, часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
2: Местный журналист Олег Дынник в Геленджике. Из-за падения обломков дронов введен локальный режим ЧС, сообщили в оперштабе Кубани. Ночью в Краснодарском крае и Новороссийске, в частности, объявлялась ракетная опасность, говорит заместитель генерального директора «Бизнес-ФМ» Краснодар Антон Мисулис.
17: На улице Магистральной обрушился путепровод. Здесь движение перекрыто. Один из основных транспортных узлов города. Тем не менее, там, слава богу, есть пути объезда, поэтому город не будет парализован. Я думаю, здесь достаточно быстро все восстановят. Кроме того, остановлен транспорт в Восточный район. Развернуты в городе пункты временного размещения. В Темрюкском районе, в поселке Волна, обломки упали во двор частного дома. Здесь погиб мужчина. В Анапе поврежден жилой дом. 2 человека получили помощь, но без госпитализации. В Геленджике повреждены 3 домовладения, 2 человека доставлены в больницу. Кроме того, минувшей ночью объявлялась ракетная опасность, и в том числе, по словам очевидцев, сирены звучали в пригороде Краснодара.
2: Антон Мисулис, заместитель генерального директора «Бизнес-ФМ» Краснодар. В результате атаки БПЛА в Крыму погиб 1 человек, в ЛНР погиб ребенок, ранения получили 8 человек. В Минобороны России заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве области. В Мраварах поврежден склад логистической компании. Славутич остался без света. А также были удары по Запорожью. Часть абонентов там в Одессе и Черниговской области остались без электричества. А тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам и терминалам КТК. Потребление хлеба в России снизилось почти в 2 раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. Приводят данные статистики РИА Новости. Для сравнения, в 2006-м этот показатель составлял 62 килограмма. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видят и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
18: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях, если этот хлеб испечен правильно и закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
2: Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька». Классические батоны и кирпички уступают место слойкам и пирожкам с начинкой. Потребитель выбирает готовую еду, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
19: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и, следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим, производим достаточно много и замечательно виды хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
2: Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Эксперты говорят, спрос на свежий хлеб падает и потому, что сменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов.
20: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
21: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
22: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
23: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
22: Обслуживаться у вас можно?
23: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
25: Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в 1 километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 1998. Сейчас площадь молла свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают моллу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
26: Кто надо, услышал.
27: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
26: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 18 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Водоснабжение в Новороссийске восстановит в течение суток. Водопровод в городе был поврежден в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В среду Кондратьев сообщал, что несколько сотен украинских беспилотников атаковали Кубань прошедшей ночью. В результате погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Пострадали 24 человека. Также под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на источники в правительстве Пакистана. Срок действующих договоренностей истекает 17 августа. По данным агентства, стороны пока не определили, на какое время будет продлен режим прекращения огня. Консультации по этому вопросу продолжаются, пишут ведомости. Правительство Венгрии приняло решение возвести порог на дне Дуная вблизи АЭС Пакш для повышения уровня воды, необходимой для охлаждения реакторов, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Строительство начнется уже в четверг. По словам венгерского премьера, это позволит через несколько недель добиться того, чтобы уровень воды в Дунае возле охлаждающего канала атомной станции не опускался ниже отметки минус 90 сантиметров, и чтобы важнейшая электростанция Венгрии могла работать на полной мощности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Озонбанк, а из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Валберис, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения можно, но в случае с айфонами это сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефона на Android. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? Продажи китайских отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17%, до 300 тысяч машин. При этом отечественный автопром показал рост на 35%. Почему это произошло и что считается российским? Подробности на Business FM. Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Валберис удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android в будущем. Евгений Перельчук продолжит.
3: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% 41% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
3: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти в поисковике Google о событиях на площади Тяньаньмэнь. Как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
3: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
1: В вопросе бизнес-фэм мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских приложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
6: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от правителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
7: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
6: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета. Комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
8: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний, есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
6: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
9: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
6: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовятся успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Продажи китайских и отечественных автомобилей в России практически сравнялись. Судя по статистике автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17%, составили около 300 тысяч машин, а российских пробно примерно столько же, но зато отечественный и автопром показал рост на 35%. О том, почему так произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракитин.
10: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у АвтоВАЗа, у того же, и у сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться, вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен АвтоВАЗ, а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться, пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
1: Максим Ракитин, главред Kyoto.ru. Самое продаваемое авто из Китая – это Хавейл, около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада» чуть более 180 тысяч.
25: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
21: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Слова, проверенные делом. Есть множество способов управлять успешной компанией. Но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
26: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарчбека.
13: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
26: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Все золото мира. Золото в Уэльсе добывали еще в римский период истории. Объем добычи всегда был небольшим, и большинство шахт в наше время уже закрыто. Валлийское золото по химическому составу ничем не отличается от любого другого. Но для Британии и британской монархии его значение неоценимо. Именно валлийское золото в результате политических игр и интриг стало цементом, который удержал Уэльс в составе Великобритании. Из него были изготовлены обручальные кольца принцессы Уэльской Дианы, нынешнего короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. А королева Елизавета II, помимо обручального валлийского кольца, владела еще и килограммовым слитком золота из Уэльского рудника. Это был подарок королеве на ее 60-летие в 1986 году. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская мэрия закупает новую партию спецтехники. Комитет по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода объявил закупку на поставку в лизинг 28 комбинированных дорожных машин. Начальная цена контракта превышает 790 миллионов рублей, указано в карточке лота. Коммунальную технику требуется поставить до 2 ноября. Расплачиваться муниципалитет за эту партию будет до конца мая 33 года. Ранее мэрия уже приобрела в лизинг еще 122 единицы коммунальной техники за почти 1,5 миллиарда. Минэкономразвития Нижегородской области подвел итоги финансирования и реализации госпрограмм региона за первые полгода. Документ размещен на сайте ведомства. Так, из запланированных на год 312,5 миллиардов рублей исполнено 144,5 миллиарда, то есть чуть более 46% от годового плана. Всего в регионе действует 35 государственных программ, которые курируют заместители губернатора и управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Наибольший объем средств пришелся на блок, включающий сферы образования и здравоохранения. План на год здесь превышает 125 миллиардов рублей. Второй по объему финансирования блок, отвечающий за социальную поддержку граждан. План на год 62 миллиарда рублей. Значительные средства, направленные на дорожную и транспортную инфраструктуру, почти 45 миллиардов. При этом по госпрограмме модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 1 июля в сумме исполнения стоят нулевые значения при плане в 361 миллион рублей, пишет Нижний сейчас. Ни сырьевой, ни энергетический экспорт Нижегородской области в этом году увеличился на 43%. Наиболее крупными направлениями экспорта стали Египет, Индия, Беларусь, Казахстан и Турция. Всего в январе-мае продукция нижегородских предприятий поставлялась в 73 страны мира. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в число наиболее востребованных за рубежом товаров нижегородских производителей вошли оборудование и механические устройства, изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта, фармацевтическая продукция, а также товары агропромышленного комплекса. Глава ведомства отметил, что региональный Минпром и Центр поддержки экспорта помогают предприятиям на всех этапах выхода на зарубежные рынки. Для них организуют участие в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят обучение, содействуют поиску иностранных партнеров, обеспечивают перевод документации, консультируют по вопросам внешней торговой деятельности. Собрать ребенка к новому учебному году стало дороже. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, базовый набор школьных товаров сейчас обойдется примерно в 6 тысяч рублей. При этом сама канцелярия почти не выросла в цене, а некоторые товары даже подешевели. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. По словам экспертов, только минимальный комплект формы, спортивной одежды и канцтовары могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. За год школьная форма подорожала примерно на 7%, а обувь на 10%. В целом стоимость подготовки к школе выросла на 6,5%. В Нижнем Новгороде выдали разрешение на строительство спортивного учебно-тренировочного центра. Он появится у дома номер 14 на улице Василия Иванова в Суромовском районе. Ранее стало известно, что на этом месте инвестор собирается открыть центр кроссфита. Участок под строительство земельный совет согласовал еще в 2020 году. Объемно-планировочное решение перспективной застройки архитектурный совет рассматривал в 2023. Тогда говорилось, что в дальнейшем инвестор планирует развивать прилегающую территорию, на которой может появиться многоуровневый паркинг. В документе говорилось, что инвестор также демонтирует несколько существующих строений, обустроит проезд, парковку и обновит благоустройство. Собаки способны различать человеческие выражения лица и отдельные типы негативных эмоций. Это выяснили ученые Венского университета. При этом эксперты отметили, что результаты не означают, что собаки испытывают эмоции так же, как люди. В исследовании участвовали домашние животные из благополучных семей, тогда как собаки, живущие на улице, могут иначе воспринимать человеческие сигналы. Кроме выражения лица, собака ориентируется на язык тела, интонацию и запах. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 12 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо, временами дождь и плюс 13. Днем температура незначительно поднимется до плюс 15.
15: Валюта.
2: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: Российский аукционный дом 7 октября проведет торги по продаже действующего завода железобетонных изделий в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Начальная цена промышленного комплекса составит 150 миллионов рублей, минимальная – 100 миллионов. В состав лота входит 14 объектов недвижимости общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью почти 9 гектаров до 1955 года. Комплекс расположен на улице Зайцева, 46. На площадке находится формовочный цех, бетонорастворный узел, котельная, компрессор, административно-складские здания и другие производственно-складские объекты. Также в лот включены внутризаводские железнодорожные пути с выходом на сеть Горьковской железной дороги и внешние сети водопровода. Предприятие рассчитано на производство трехслойных стеновых панелей с утеплителем, плит прикрытия, колонн, ригелей и балок для жилищного и индивидуального строительства. Объект находится в рабочем состоянии. Эксперты отмечают, что цена актива значительно ниже, чем себестоимость строительства аналогичного производства с нуля. На межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе вновь обнаружили серьезные нарушения, сообщает Росприроднадзор. В отношении компании «Ситиматик НН» провели внеплановую выездную проверку.

0: специализации, но и квалификации для качественной работы. НБД Банк организовал обучающий бизнес-семинар, на котором своим опытом по привлечению временных специалистов из-за рубежа поделился руководитель одной из компаний по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что именно нужно обратить внимание при выборе сотрудников, их перевозки в Россию, чтобы не потерять деньги, как провести все процессы оформления обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Подводя итог бизнес-семинара, директор департамента маркетинга НБД Банка Олег Корень отметил, что банк регулярно проводит бизнес-семинары по актуальным вопросам. Подбирая темы для таких мероприятий, организаторы стараются отвечать на запросы времени. На осень НБД Банк готовит клубный тренинг по продажам и переговорам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его выписывают пациентам с ожирением. Чем он опасен и как добавки, содержащие вещество с массой побочных эффектов, оказались в свободном доступе на онлайн-площадках? Об этом Наталья Шашина.
1: Вот некоторые отзывы, которые оставляли покупатели на БАДы, в которых оказался сибутрамин. Вроде бы худею, но чувствую себя как овощ. Если ем, то сразу тошнит. Судороги, трясется челюсть. Сна нет, головные боли. Сам по себе сибутрамин – это лекарственный препарат, не БАД. Это психостимулятор, создающий чувство ложного насыщения. Как говорит диетолог, гастроэнтеролог Алена Поташова, он был популярен 10 лет назад. Но сейчас среди врачей считается устаревшим, поскольку эффективность не перевешивает побочные риски – аритмия, тахикардия, бессонница.
2: Большой минус, когда он оказывается в БАДах, потому что люди не знают, что он там есть, они не готовы к этому. Они иногда могут сочетать с какими-то препаратами, например, антидепрессантами, которые дают усиление токсического эффекта сибутрамина. Они могут начать принимать эти БАДы, зная о том, что у них есть заболевание сердца. Сибутрамин имеет побочные эффекты, связанные с сердечным ритмом. Эти пациенты в зоне риска для того, чтобы получить максимум побочных эффектов от этого препарата. Как лекарственное средство сибутрамин давно устарел.
1: Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию, доступную в один клик на маркетплейсах. Среди таких препаратов Супресса, Ультралипа-3, Минерал Баланс, С-фигура Слим. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, эти капсулы кустарно производятся в Казахстане, а сибутрамин покупают в Китае под предлогом лабораторных исследований. Причем дозы сибутрамина в добавках были запредельными. Комментирует врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
3: Когда производитель БАДов засовывает в свои БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудо-действие. Действенное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы. А контроля за этим, конечно же, нету никакого.
1: Впрочем, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков уверяет, это продавалось под видом БАДа, но по сути им не было.
4: Если посмотреть фактам в глаза, то мы увидим, что данная продукция де юре не являлась биологически активными добавками к пище. Недобросовестными селлерами и продавцами на маркетплейсах она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров, таких как в том числе кофейный напиток, концентраты, пищевые добавки и так далее.
1: В Wildberries бизнес-ФМ сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Карточки БАДов с опасным веществом блокируют. В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии необходимых разрешительных документов. Карточки скрыты с витрины до завершения проверки. Однако это не первый случай, когда добавки с сибутрамином оказываются в свободном доступе в интернете. Ведь есть и спрос. Люди ищут волшебную таблетку, которая поможет им похудеть без усилий. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш

0: надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Слова, проверенные делом.
4: Если вы относитесь ко всем вокруг как к врагам, то они будут вашими врагами. У настоящего предпринимателя нет врагов. Как только вы это поймете, вас никто не остановит. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
3: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Business FM. Новости. Коротко.
6: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Абликулеев. Российские военные в среду нанесли удары по инфраструктуре порта Черноморск и судам в портах Одесса и Очаков, заявило Министерство обороны. В Черноморске были поражены резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В Одессе сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ. В Очакове поражен украинский патруль. Катер. Специальная военная операция России на Украине приостановится или закончится исключительно на российских условиях. Это подчеркнул зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. Годовая инфляция в России в июле составила 5,98% против 6,02% в июне текущего года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,54%. Это следует из данных Росстата, отмечает ТАСС. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда. Это говорится в копии решения Верховного суда России, с которым ознакомилась РИА Новости. Пожар в пригороде Краснодара, где тушат склад с пластиковой продукцией, локализован на площади свыше 2200 квадратных метров, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба сообщала, что происходит горение складского помещения с пластиковой продукцией на площади 1700 квадратных метров, а также сухой растительности на прилегающей территории на площади 500 квадратных метров. 40 человек эвакуировали из горящего склада. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда, заявил Владимир Путин. На борту крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина сообщил, что в регионе за последнее время прошло 379 судов под флагами недружественных стран, что стоит за заявлениями президента. Потребление хлеба в России снизилось почти вдвое за 20 лет, до 35 килограммов в среднем на человека в год, пишет РИА Новости. При этом покупать кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше, чем это связано, и как на это реагирует бизнес. Минпромторг подтвердил, что может ввести повышенные пошлины на импортные шины, как для легковых, так и для грузовых автомобилей. В первую очередь это коснется китайских шин. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, подробности на Business FM. Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, у Москвы нет никаких претензий к Токио. А вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах, как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы, это элементы НАТО, но под другой маской. Также военные провели анализ морского трафика в регионе. Из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
8: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых убедительных действиях Российской Федерации, то есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа, причем ответ будет асимметричным в плане географии, он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря, он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
9: То, что Путин вспомнил про Японию, только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
8: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
9: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики? Вы не делаете, мы не будем отвечать?
8: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готова.
7: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но и со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики. Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно везет груз в интересах противника, заявил зампред совбез Дмитрий Медведев. В Южно-Сахалинске в эти дни проходит учение Тихоокеанского флота. К маневрам привлечено около 60 кораблей, порядка 30 самолетов, вертолетов, также свыше 13 тысяч военнослужащих. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости для сравнения. В 2006 году этот показатель составил 62 кило. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых, на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни Машенька в Люберцах Денис Максимов.
10: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях, если этот хлеб испечен правильно и закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
7: Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Классические батоны и кирпичики уступают место слойкам и пирожкам с начинками. Потребитель выбирает готовую еду, то, что можно просто взять и съесть, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
11: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и, следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много и замечательно виды хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
7: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей. Эксперты говорят, спрос на свежий хлеб падает и потому, что сменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов. Повышенные пошлины для импортных шин. Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
12: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
13: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, то мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
12: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
14: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели покупатель в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
12: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин «Винтерсама» Антон.
15: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам. Уменьшают арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка – это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители, некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
12: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
16: Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль недалеко от Лувра в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов.
3: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Валюты. Валюты.
16: Лилангиени – денежная единица королевства Эсватини, которая не так давно называлась Свазилендом, введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости, привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати лилангиени переводится как «плата за воду».
3: Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Сделки.
17: Мосэнергосбыт входит в группу Интеррау, станет единственным владельцем энергосбыта Екатеринбурга, выкупив 9% акций у города. На участие в аукционе, который прошел 12 августа, была подана одна заявка. Недопущенных участников не было, он признан состоявшимся. 2,5 года назад Интеррау приобрело 91% акций Екатеринбург-энергосбыта. Таким образом, оно консолидирует 100% акций Екатеринбургской энергосбытовой компании.
18: Отчеты и планы.
17: Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки Си-919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс. Самолет авиакомпании Air China совершил полет из международного аэропорта Пекина в Улан-Батор, Монголия. Си-919, созданный Commercial Aircraft Corporation of China, является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Самолет, который может перевозить до 174 пассажиров, предназначен для того же сегмента рынка, что и Boeing 737 Max и Airbus А320neo. Внеочередное собрание акционеров ПАО «Озон Фармацевтика», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие, назначено на 17 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме. Компания пока не раскрыла показатели по РСБУ и МСФО за первое полугодие. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: В 19:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов. Сейчас он находится на уровне 2290 пунктов. Это вечерняя сессия. На закрытии было 2301 основной сессии. Юань закончил торги на уровне 12.29. Доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Утром нефть Brent торговалась в районе 90 долларов за баррель после кратковременной коррекции. Сейчас котировки находятся на уровне 88.70. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. Ну и, конечно же, возможные договоренности между США и Ираном, о которых вновь рассказывают СМИ, но не приводят каких-то серьезных подробностей. Вечером появились данные по инфляции. Годовая инфляция в июле составила 5.98% против 6.02% в июне, следует из данных Росстата. Дефляция в России за период с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне в 0,06%. Недели ранее было 0,02%. Обсудим. С инвестиционным стратегом Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Кирилл, здравствуйте.
19: Да, добрый вечер.
7: Ну, начнем с последнего, что в 7 часов появилось. Данные по инфляции, в общем-то, неплохие. И дефляция вторую неделю подряд наблюдается. И месячная инфляция снизилась в июле по сравнению с июнем. Составила уже менее 6%. Но рынок как-то это не впечатлило. Рынок продолжил снижаться и в вечернюю сессию. Как вы считаете, почему?
19: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. Вот. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на что рынок должен был отреагировать, не произошло.
7: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается, это в сентябре может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку, хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
19: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза, инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть фактически вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения по ставке.
7: Ну и, конечно, традиционно в августе наблюдается дефляция, то есть, наверное, будет точнее ясно уже к концу августа, а в начале сентября что-то более точное. Вот. Ну и плюс непредсказуемость нашего Центробанка, который иногда любит обманывать рынки, тоже имеет место быть. Но, как вы считаете, вот в прошлый раз, с одной стороны, неожиданно снизил Центробанк ключевую ставку, а с другой стороны, довольно-таки был прогноз ужесточен по траектории снижения ставки, причем существенно на 2,5 процентных пункта на следующий год. На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
19: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года. То есть Центральный банк принял решение идти гораздо по более гестребильному сценарию денежно-кредитной политики.
7: Угу. То есть текущие данные по инфляции, вы считаете, вряд ли повлияют на решение ЦБ? Возможно, это-то и не нравится участникам рынка. Но вот какие тогда еще факторы сейчас влияют? Мы росли-росли, долго нас тянули за волосы, за уши и за другие части тела. Вот, подтянули до 2330 аж пунктов. Вот. Но вот, как всегда, падение начинается неожиданно. Ничего плохого сегодня вроде бы как и не происходило. Вот. Но тем не менее. Вот это что? Это такая временная коррекция? Или мы можем все-таки пойти серьезно дальше вниз?
19: Ну, про коррекцию, мне кажется, говорить рано, потому что суровый российский инвестор, который пережил 19 недель падения индекса, волатильность там, на 0,5% в рамках дня, мне кажется, коррекцией не называют. Вот. Нас, напомню, что много факторов. У нас есть курс доллара, есть цены на нефть, которые влияют на бюджет и на выручку там, 40% индексных компаний, и геополитика, поэтому очень много факторов, за которыми нужно следить. В рамках там текущей торговой сессии волатильность в пределах процента – это просто рыночные колебания.
7: Mm-hmm. То есть вы считаете, что это не возобновление падения?
19: Нет, у нас пришли дивиденды там, от крупнейших компаний, Сбер, ВТБ. Мы видели, что часть из этих дивидендов пошло в рынок. Также очень хорошие отчеты выходят как у банковского сектора, так и у нефтяников, поэтому фундаментальной причины для какой-то коррекции конкретно сейчас нет. Продолжаю следить за новостями.
7: Угу. Ну вот еще последние недели снижение рубля неплохо поддерживало российский фондовый рынок. Даже можно сказать, что это весьма серьезная поддержка была. Но теперь не менее мы дошли по рублю до достаточно серьезных сопротивлений, вот, чтобы идти уже ниже. Как вы считаете, рубль все-таки продолжит слабеть или вот где-то сейчас примерно на этих уровнях может и развернуться?
19: У нас останется небольшое давление с точки зрения рубля в виде покупок Минфина до начала сентября. Но вот именно конкретно на текущей девальвации там было несколько факторов, то есть там конец налогового сезона и как раз таки сам факт объявления покупок Минфина выше ожиданий рынка. То есть рубль еще может девальвироваться там до уровня 85-87 рублей за доллар там, к началу сентября, если не будет новых вводных только на покупке бензина. Но какого-то более существенного движения там, без новых вводных я бы не ждал.
7: Но все-таки 85-87 это еще довольно приличное снижение рубля. Ну что ж, посмотрим, будет ли это развиваться ситуация, как это повлияет на российский рынок. Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был у нас на прямой связи.
18: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
20: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
21: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
20: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
24: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты.
23: История денег на Business FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Каменке Днепровской Запорожской области. Противник также обстрелял из артиллерии жилой сектор прифронтового города, сообщили в администрации Каменска-Днепровского муниципального округа. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, в перспективе перед российской экономикой встанет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателя от СНГ приступила к мониторингу выборов депутаты Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. ФАС России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса, птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в службе. Из-за остановки завода «Титановые инвестиции», единственного в ЕАЭС производителя диоксида титана, Евразийская экономическая комиссия временно отменит повышение пошлины на импорт этого пигмента из Китая. Меры были введены в 2025 году, но, как указывают потребители, полностью заменить продукцию из Китая российской сейчас невозможно, пишет «Коммерсант». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Зонбанка, из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Причина неизвестна, но, видимо, дело в западных санкциях. Установить стороннее приложение можно, но в случае с айфонами это сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы нововведение заработает с 1 сентября, почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок.
2: И очистить клининг от серых схем бизнеса обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишет ведомости. Ключевая идея создания для отрасли отдельного налогового режима предполагает, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов. Обелит ли это клининг? Подробности на Бизнес-ФМ. Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложения из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Пеличук продолжит.
4: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, ну, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами, и чтобы консультант занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
4: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти в поисковике Google о событиях на площади Тяньаньмэнь. Как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
4: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В опросе Business FM мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. А в телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских приложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные переводочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процесс, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
8: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от отправителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
9: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе и денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
8: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
10: Транспортировки товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
8: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
11: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
8: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Очистить клининг от серых схем. А бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишет ведомости. А предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую Россию». Ключевая идея создания для отрасли отдельного налогового режима предполагает, что это будет аналог авто-УСН со ставкой 8% от доходов. Одновременно клининговой компании предлагается освободить от НДС и страховых взносов. По оценке авторов предложения, такой налоговый режим будет стоить бизнесу столько же, сколько незаконные оптимизация, комментирует основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мимрук.
3: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты официальные, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
2: Евгения Мимрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка. В основном это малые и микропредприятия, говорится публикация.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за 30 миллиона долларов два уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транширы на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Общий уровень инвестиционной активности в России остается высоким, а снижение инвестиций в начале этого года нельзя назвать драматичным, заявил советник главы Центробанка России Кирилл Тримасов. По его словам, инвестиционный бум, наблюдавшийся в российской экономике в последние годы, вывел страну на исторические максимумы инвестиционной активности. Являются ли эти уровни оптимальными для российской экономики, это вопрос дискуссионный, требующий дополнительных исследований, уточнил Тримасов.
26: Евразийская экономическая комиссия по инициативе России рассмотрит вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов органических химических соединений, используемых для производства химических средств защиты растений. Проект соответствующего решения коллегии ЕЭК размещен на сайте комиссии для общественного обсуждения до 1 сентября. Предполагается, что мера будет действовать по 31 декабря 2029 года включительно. Британская экономика практически не продемонстрирует роста в 2027 году, если перебои с судоходством через Ормузский пролив продлятся до декабря нынешнего года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в Минфине Соединенного Королевства. Анализ, проведенный ведомством и представленный премьеру Энди Бердаму, показал, что по итогам 2027 года ВВП Британии может прибавить лишь 0,3%. Переработка нефти в мире в последние месяцы восстановилась по мере выхода заводов из планового техобслуживания, но мощности все еще ограничены геополитическими потрясениями и перебоями в работе, пишут аналитики ОПЕК в ежемесячном отчете. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
7: В Москве плюс 17, местами слабый дождь, должен скоро закончиться. Ночью плюс 11, завтра днем до 16 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В пятницу плюс 17, облачно, предварительно без осадков. В 20.17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и сделал ряд заявлений на борту ракетного крейсера «Варяг». Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. При этом НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и планы по размещению новых вооружений в регионе несут угрозу России. Упомянул Путин и Японию. Он отметил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио, а вот у Японии есть претензии к России по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах, как реалии после Второй мировой войны. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что в Азиатско Тихоокеанском регионе формируются новые недружественные союзы, это элементы НАТО, но под другой маской, а также военные провели анализ морского трафика в регионе. Из 1001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран. О том, что стоит за заявлениями президента, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Я бы здесь все-таки говорил о некоторых упредительных действиях Российской Федерации, то есть это сигнал о том, что если такие захваты будут иметь место, то они не останутся без ответа, причем ответ будет асимметричным в плане географии, он не будет относиться исключительно, скажем, к акваториям Северного моря или Средиземного моря, он может произойти в том числе в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. Что же касается захватов, которые имели место, то мы не будем забывать, что главным образом действия европейских стран относились к так называемому теневому флоту, к тем судам, которые могли перевозить какие-то российские грузы, но которые формально находились в юрисдикции других стран. Таких непосредственно агрессивных действий в отношении судов, находящихся под российской юрисдикцией, было зафиксировано относительно немного.
15: То, что Путин вспомнил про Японию, только географическая причина, потому что Путин в Южно-Сахалинске, или что-то большее?
14: Нет, тут, конечно, можно говорить о разных мотивациях, но все-таки восточная часть Тихого океана – это один из главных транспортных коридоров, которые соединяют страны Северо-Восточной Азии и страны Западной Европы. Через эти воды проходит очень большое количество грузов, через Малакский пролив и далее, либо через Суэц, либо в обход Африки. Поэтому, конечно, если безопасность этих транспортных коридоров будет поставлена под вопрос, то это большой удар по странам Европейского Союза, в первую очередь, которые, собственно, и используют эти транспортные коридоры.
15: Если оценивать все, что сегодня сказал Путин, получается, заявление России остается в русле реакционной политики. Вы не делаете, мы не будем отвечать?
14: Не только. Все-таки президент еще раз подчеркнул заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества с Японией, с восстановлением тех связей, которые у нас были. У нас в отдельные периоды наша двусторонняя торговля достигала 40 миллиардов долларов, а Япония до сих пор сохраняет свое участие в крупных нефтегазовых проектах, в частности, Сахалин-1, особенно Сахалин-2. Сахалин-2 для Японии имеет большое значение. Япония не вышла окончательно из арктических энергетических проектов. Президент говорит о том, что, конечно, если японское руководство проявит заинтересованность в восстановлении и расширении нашего сотрудничества, то Москва к этому будет готова.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». По словам Путина, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на Северном морском пути. Он отметил, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики. Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно везет груз в интересах противника, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В эти дни проходит учение Тихоокеанского флота. К маневрам привлечены около 60 кораблей, порядка 30 самолетов, вертолетов, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Сообщения о сносе главного московского цветочного рынка на Рижской оказались сильно преувеличены. А СНОС написал вчера некоторые историчные СМИ и паблики. Из-за громких заголовков в соцсетях возникла паника, а где теперь покупать свиты, тем более скоро 1 сентября. Но, как оказалось, речь идет не о зданиях рядом с метро, где идет основная торговля, а о небольшом трехэтажном доме в водопроводном переулке, где тоже было несколько цветочных точек. Его сноса власти добились после продолжительных судебных разбирательств. Туда будут переносить путь для МЦД-4. В будущем на Рижской появится огромный транспортный узел, который объединит станции МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также остановку высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Но самого цветочного рижского рынка это пока не касается, и планов его сноса нет, заявил бизнес-директор рижского.

0: у меня нет такой информации, значит, в ближайшее время пока не планируется. О чем могу сказать. А там, как оно будет через 2, через 3, через 5, через 10 лет, я не могу сказать, к сожалению.
1: Павел Быков, директор Рижского рынка. Под видом клиента мы позвонили в один из цветочных магазинов, работающих на самом Рижском рынке. Там заверили, рынок стоит на месте, но им звонят много покупателей, обеспокоенных новостями.
2: Я хотел бы спросить, а к вам можно прийти цветы посмотреть?
3: Вы тоже видели новости, то, что носят?
2: Да, поэтому любопытно.
3: Да, конечно, не можете, конечно, прийти. На данный момент Рижский рынок стоит на месте.
2: А что тогда сносят? Это не главное здание, не главный центр?
3: Водопроводные сносят, водопроводные. Смотрите, там просто на водопроводном сносят офисы старые, которые вот 6 лет уже хотят сносить. Даже если это будет касаться Рижского, я думаю, это уже не будет в скором времени, уж точно 2-3 года.
2: То есть это не касается продавцов цветов?
3: Да, все верно.
2: Это уже страшно стало.
3: Нет, не волнуйтесь, рынок пока что на месте стоит. Я надеюсь, что будет дальше стоять. Сейчас вы уже, кстати, 4-й человек, которому вы звоните по поводу этого.
1: Как отмечают СМИ, на территории собственно Рижского рынка обсуждается строительство 2 небоскребов в форме паруса, но об официальных планах сноса пока не сообщалось. Искусственный интеллект добрался до грибов. Любители так называемой тихой охоты стали все чаще обращаться к нейросетям для поиска грибов. Популярность подобных приложений СИИ в последнее время растет. У некоторых миллионы скачиваний, они помогают найти грибные места или определить, съедобный ли гриб. В соцсетях некоторые пользователи таких сервисов заявляют, что благодаря ИИ поиск идет гораздо быстрее, улова становится значительно больше. Те, кто собирает грибы для продажи, сообщают о росте выручки в 3 раза. Профессиональные грибники, впрочем, в пользу новшества сомневаются. Лучше всяких нейросетей грибные места выдают продающие вдоль трасс свой улов простые россияне, говорит грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
4: Нейросети – это прекрасно, я сам ими пользуюсь, конечно, вовсю. Но для поиска грибов я их точно не использую, потому что это пока невозможно. Я надеюсь, что это не будет возможно. Хотя есть, знаете, даже я считаю их почти мошенниками. Те, кто даже просит подписку за подобные сервисы, прогноз грибов, есть такие штуки. Но, на мой взгляд, это, конечно, фигня, потому что грибы настолько непрогнозируемая штука, что это невозможно. Я порой провожу грибные туры в Подмосковье, в Владимирской области, брожу по лесу, рассказываю о грибах. В этом году я ни одного такого тура не провел, хотя есть просьбы и все такое, потому что просто нет грибов, точнее, нормальных грибов нет. Лисички есть, но я не прекрасный, вкусный, если пожарить их, но кому они интересны в плане поиска. Пришел, нарвал, ушел из леса. Там нужны белые, подосиновики, грибы, зонтики, грузи, какие-то еще грибы. Поэтому в этом сезоне, пока грибной сезон на самом деле высокий не начался, я начну с конца августа, в начале сентября, когда пойдет 3-я грибная волна, и все нормализуется. Но искусственный интеллект, нейросети, не могут они прогнозировать грибы, потому что все слишком индивидуально. Поэтому самая надежная нейросеть для поиска грибов — это смотреть на рынке, продаются ли грибы, смотреть вдоль трасс, продают ли там бабушки, мужички, вышли из леса с корзинкой, стоят. Или, кстати, соцсети, Авито, другие соцсети для грибов, группы, ВК, Телеграме. Если кто-то нашел что-то такое грибное, они все с радостью пишут, фотографируют, даже порой указывают направления, а иногда даже и поселки.
1: Дмитрий Тихомиров, создатель YouTube-канала «Охотник до грибов». Помимо приложения СИ есть и интерактивные карты, где сами пользователи отмечают грибные места. Но даже в таком случае успех не гарантируется. Через пару дней там, где можно было собрать полную корзину, грибы могут исчезнуть, говорит организатор грибных туров в Санкт-Петербурге Антон Трофимов.
5: Смотрите, плюс-минус в одних и тех же местах каждый год так или иначе что-то да произрастает, но из года в год ситуация может разниться. Предположим, вы пришли в лес. В данный момент ходите по нему, в нем нету вообще ничего. Приходите на ту же точку в следующем году, там есть все. Отходите на 1 километр куда-нибудь, там нету ничего. Расстояние даже 500 метров в километр в лесах может играть огромную роль. Если рассматривать эти точки как примерный ориентир, как направление, грубо говоря, куда ехать, примерно где искать, то имеет место быть. Если люди готовы платить деньги за какую-то конкретику, что конкретно есть точка, приезжайте туда, что-то наберете, но это полный бред. Сейчас, например, засушливый достаточно сезон, грибы растут немножко в необычных местах. Предпочитаю не ближе к воде, не на вершинах холмов, а где-то посередине, если лисички, например, рассматривать у нас. В прошлом году они росли, например, именно на дне канав. Позапрошлом году они могли расти вообще везде, было полно повсюду. Как совпадут условия, никто никогда не предугадает. Грибы не любят сильную жару, не любят засуху, естественно. Но, опять же, большое обилие дождей тоже не всегда грибам нравится. Я езжу на

0: разведку. Я, мой напарник, который вообще каждый день в лесу бывает, мы постоянно проверяем разные локации. Независимо от погоды, жара стоит, мы все равно едем, проверяем. Дожди идут, мы едем, проверяем. И только так можно не прогнозировать, а только предполагать, какая-то динамика положительная по грибам будет. Прогноз 3 дня вперед – это максимум. И этим интересен сбор грибов, потому что это своеобразная лотерея и непредсказуемость.
1: Антон Трофимов, организатор грибных туров в Санкт-Петербурге. Самыми популярными регионами для грибных поездок в августе, по данным Авито путешествий, стали Подмосковье, Ленобласть и Карелия. Также в топ-5 вошли Тверская и Владимирская области. Подмосковье, пик грибного сезона, по словам микологов, начнется в конце августа и продлится до октября.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Новороссийские завершили разбор завалов на месте разрушенного при атаке беспилотников надземного путепровода. Движение транспорта там восстановили, сообщил глава города Андрей Кравченко. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в Новороссийске после ночной атаки БПЛА повреждено около 60 жилых домов. Всего в результате ночной атаки на регион погибли 3 человека, еще 24 пострадали. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Бензин в России подешевел за неделю на 0,7%, следует из данных Росстата. С 4 по 10 августа средняя потребительская цена снизилась с 76,57 рублей до 76,04 рублей за литр, подсчитали в ведомстве. Россиянин Егор Корнев стал серебряным призером чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Он преодолел ее за 46,74 секунды. Пловец побил принадлежавший ему же рекорд России, но уступил румыну Давиду Паупевичу 18 сотых. Бронза досталась венгру Криштофу Милоку. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курс.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30. Студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда, заявил Владимир Путин на борту крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. В свою очередь зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия вправе атаковать любое торговое судно на вражеских стран в нейтральных водах, если оно везет груз в интересах противника. Что за этим стоит? СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге. Автомобиль врезался в жилой дом, сбив пешехода. По предварительным данным, водитель потерял управление. И продажи китайских отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% до 300 тысяч машин. При этом отечественный автопром показал рост на 35%. Почему так произошло и что считается российским? Подробности на Business FM. СК начала процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
2: Подробности.
4: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Ламборгини «Уракан», ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
1: О том, что официально известно, ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
5: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования. Поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур. И по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важное слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Ламборджини, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
6: Второй — это, собственно, тот, кто совершал разворот, и из-за которого он ушел на тротуар. Да? Это вы его имеете в виду?
5: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
6: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
5: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге, в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Следствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
6: А состояние пострадавших что-то известно?
5: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает, жив.
6: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
5: Широко не обсуждалось, это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
6: Как вообще в городе относится к Игорю Алтушкину и его семье? Потому что мы знаем, что он, в принципе, для города сделал много.
5: Екатеринбург в целом неоднозначный город, к нему как следствие относится супер по-разному. Но при всем при этом, да, за его плечами большие благотворительные проекты. И, например, в пандемию он с другими благотворителями покупал машины скорой помощи, которых экстренно не хватало Екатеринбургу. И Екатеринбург это запомнил, как мне кажется. Ну и там строительство социальных объектов, поддержка спорта и так далее и тому подобное. И я бы остановился на формулировке неоднозначно.
1: Дмитрий Шлыков, главред екатеринбургского портала 66.ru. Как сообщили ТАСС в госавтоинспекции Свердловской области, потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в России иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант», ему вменяют неуплату налогов на почти на 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», с клиентами, которые в разное время являлись Центробанк, Казначейство России и Ростелеком и другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск более чем на 300 тысяч рублей к Цифрон подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. Цифрон не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
7: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
8: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
7: Эксклюзивные – это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
8: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
7: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
1: Олег Изумрудов, исполнительный директор Ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она официально вышла в ноль. Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17%, составили около 300 тысяч машин. Российских пробно примерно столько же, но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему это произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракитян.
9: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у «АвтоВАЗа», у того же, и у сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия. Если начнут работать в сегменте, где успешен «АвтоВАЗ», а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться. Пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
1: Максим Ракитин, главред издания «Kyoto.ru». Самое продаваемое авто из Китая – это «Хавейл», около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада», чуть более 180 тысяч. Цены на отели в Европе резко выросли из-за солнечного затмения. Стоимость размещения выросла из-за высокого спроса. Туристы со всей Европы отправились в исландскую столицу Рейкьявик, чтобы увидеть затмение получше. А в Испании власти обеспокоены, что риск пожаров повысится из-за притока туристов на автомобилях. Об этом пишет британская «Гардиан».
2: Подробности.
10: Один из самых больших скачков стоимости на гостиничные номера наблюдается в Рейкьявике, поскольку это одно из немногих мест, откуда можно увидеть полное затмение. Цены подскочили почти вдвое. Туристы в этом году тратили на бронирование номера в среднем $793, что на 98% больше, чем было в прошлом году. К наплыву туристов также готовится Испания. Отдаленные районы этой страны, где нет небоскребов, различных вышек и прочего, считаются одними из лучших мест для наблюдения за затмением, пишет Guardian. Испанский Минфин ожидает, что страну, чтобы увидеть затмение, посетят 460 тысяч иностранных туристов. В Ла-Коруньи, это север Испании, средняя цена номера в отеле выросла на 135% по сравнению с прошлым годом. На Майорке рост более скромный, на 24%. При этом власти Испании обеспокоены тем, что количество автомобильных поездок из-за наплыва туристов резко вырастет. Следовательно, вырастет риск лесных пожаров, от которых Испания и так страдает уже несколько месяцев. Из-за чрезвычайно сухой погоды малейшая искра может привести к разрушительным последствиям. Власти Испании проведут масштабную полицейскую операцию и кампанию по обеспечению безопасности, планируя задействовать 35 тысяч сотрудников для минимизации рисков возгорания.
11: Солнечное затмение в целом продлится до почти 11 ночи по московскому времени, но у жителей столицы было всего 9 минут, чтобы его видеть, так как оно началось на закате и было частичным. Полную фазу затмения, когда Луна полностью закроет Солнце, смогут видеть лишь жители Испании, Исландии, Восточной Гренландии, а в России на полуострове Таймыр и на берегу Прончичева.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал.
13: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Сделки.
4: Мосэнергосбыт входит в группу Интеррао, станет единственным владельцем энергосбыта Екатеринбурга, выкупив 9% акций у города. На участие в аукционе, который прошел 12 августа, была подана одна заявка. Недопущенных участников не было, он признан состоявшимся. 2,5 года назад Интеррао приобрело 91% акций Екатеринбург-энергосбыта. Таким образом, оно консолидирует 100% акций Екатеринбургской энергосбытовой компании.
2: Отчеты и планы.
4: Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки Си-919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс. Самолет авиакомпании Air China совершил полет из международного аэропорта Пекина в Улан-Батор, Монголия. Си-919, созданный Commercial Aircraft Corporation of China, является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Самолет, который может перевозить до 174 пассажиров, предназначен для того же сегмента рынка, что и Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Внеочередное собрание акционеров ПАО «Озон Фармацевтика», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие, назначено на 17 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме. Компания пока не раскрыла показатели по РСБУ и МСФО за первое полугодие. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
1: .48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Кубань подверглась массированной атаке БПЛА. Регион атаковали сразу несколько сотен беспилотников. Погибли 3 человека, среди них 8-летний ребенок. Еще 24 человека ранены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Большая часть ударов пришлась на Новороссийск. Там повреждения получили около 60 жилых домов, в том числе многоквартирные. Также повреждены 4 промпредприятия, в частности, зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов. Сотрудники предприятия не пострадали. В Геленджике повреждены порядка 20 домов, 3 из них полностью разрушены. Жители этих домов временно разместили в санаториях. Также под ударом попали Анапа и Темрюкский район. Новороссийские после атак ввели режим ЧС. В городе повреждения получили здания 2 школ, колледжа и трубопровод, из-за чего прекратилась подача воды, говорит местный журналист Олег Дынник.
14: Это была самая длительная атака на Новороссийск за весь период, по крайней мере, ночная. Пишут, что длилась она 7 часов, но если посчитать все тревоги, которые были в течение дня, то выйдет, наверное, гораздо больше. Повреждено множество частных домов в Восточном районе, 1 частный дом в Приморском районе и несколько многоквартирников, что в один из многоквартирников летел беспилотник, в котором живут мои родственники близкие. Я там сегодня был. Хочу, кстати, отметить, что очень быстро работают службы. В момент, когда я звонил в диспетчерскую, в этот же момент там уже работала пожарная служба. И в целом сегодня я там встретил во дворе и главу района, и полицию, и Следственный комитет. Отрабатывают очень оперативно. Из инфраструктурных повреждений, наверное, тоже самая крупная авария за весь период. У нас попали осколки беспилотника в магистральный водопровод на улице с соответствующим названием «Магистральная», что, конечно, лишает город воды. Часть города до обеда, часть города до вечера, и горячий, и холодный, соответственно, потому что котельные тоже сидят без воды. Но я вам скажу, что для новороссийцев это не такая большая проблема. Мы периодически и так остаемся без воды, и многие, часть города живет по графику, поэтому эту историю мы переживем. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
1: Олег Дынник, местный журналист. Всего в средства ПВО за день сбили 147 украинских БПЛА над регионами России и акватории Черного моря, сообщает Минобороны. Ведомства также заявили о комбинированных ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины и о поражении топливной базы в Одессе. Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Киеве области, и атака БПЛА продолжается в Броварах. Поврежден склад логистической компании, Славович остался без света, также были удары по Запорожью, часть абонентов там в Одессе и Черниговской области остались без электричества. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс, как сообщает Financial Times, предупредил Зеленского о необходимости прекратить атаки на нефтяные объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По данным издания, после разговора Венса и Зеленского в конце июля Киев прекратил удары по танкерам у терминала КТК. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. А годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98 с 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6 и дистоплива на 0,4%, а также сезонным удешевлением плодово-овощной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно видим выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на вторый рынок должен был отреагировать, не произошло.
1: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
15: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения по ставке.
1: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
15: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Для сравнения, в 2006 году этот показатель составлял 62 кило. Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали даже чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых и на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.
16: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях. Если этот хлеб испечен правильно, и закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
1: Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Классические батоны и кирпичики уступают место слойкам и пирожкам с начинками. А потребитель выбирает готовую еду, то, что можно просто взять и съесть, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
17: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и, следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много, и замечательно. Виды хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
11: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей. Эксперты говорят, спрос на свежий хлеб падает и потому, что сменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии. История денег на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 20:58 московское время. У микрофона Сардар Уликулеев. Две мирные жительницы получили ранения при атаке украинского беспилотника в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемсин. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, в течение лета киевский режим, используя полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведданные, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Его обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого уровня, судоходство остановлено. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на Управление внутреннего судоходства Германии. Немецкие компании сообщают о растущих проблемах, связанных с рекордно низким уровнем воды в реке. Производители химической продукции сельского хозяйства и коммунальные предприятия не могут заказать часть грузоперевозок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Озонбанк, а из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно, некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. На них, согласно традиции, будет участвовать шуточный кандидат, граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Другие кандидаты участвовать отказались. Подробности на Business FM. А Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store, еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
18: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
19: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, ну, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами, и чтобы консультант бы занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
18: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
20: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple – это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
18: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
11: В вопросе бизнес-фм мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone, а у 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие, 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских приложений, 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
4: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от отправителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
0: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
4: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
21: Транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
4: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
22: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
4: Как рассказывают собеседники Бизнес ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовятся успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: А в Британии правый популист Найджел Фарадж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Внеочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат, граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
23: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок немаленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий. путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне, так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая 3 от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из Muppet Show, один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них 2-3 имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
23: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко. Игра в Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов. А вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
6: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
23: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
7: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале.
9: Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 600 000 баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 000 баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института INSEE. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
11: В Москве плюс 15. Сегодня осадки уже не ожидаются. Ночью плюс 11. Завтра днем до 15 градусов тепла. Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. 21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе и фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, а нечетные на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200. На трассах похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119А, 133 от системы не действует. На АЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
10: «Бизнес говорит».
13: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
14: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем перекуп трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году, подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
24: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
14: Дизель.
24: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
14: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
13: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
25: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получилось. получили, обещают льготные цены.
3: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
25: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
3: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
25: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
13: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
12: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают. У нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
3: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
12: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. А заправка есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебаются, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
11: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре, идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растет цене моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Гендиректора компании «Цифрон», которая представляет в России иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Расчет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант», ему вменяют неуплату налогов в размере почти в 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно.

0: известные и крупные, и они с ними договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
1: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
0: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог Devices, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
1: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
0: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
2: В последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль. Сообщения о сносе главного московского цветочного рынка на Рижской оказались сильно преувеличены. О сносе написали вчера некоторые столичные СМИ и паблики. Из-за громких заголовков в соцсетях возникла паника, а где теперь покупать цветы, тем более скоро 1 сентября. Но, как оказалось, речь идет не о зданиях рядом с метро, где идет основная торговля, а о небольшом трехэтажном доме в водопроводном переулке, где тоже было несколько цветочных точек. Его сноса власти добились после продолжительных судебных разбирательств. Туда будут переносить путь для МЦД-4. В будущем на Рижской появится огромный транспортный узел, который объединит станции МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также остановку высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Но самого цветочного рижского рынка это пока не касается, и планов его сноса нет, заявил Бизнес ФМ директор рижского рынка Павел Быков.
3: Я нахожусь на данный момент на объекте, на рынке. Рынок работает, народу полно. Здание просто в 300 метрах от нас его сносят. Какое отношение к рижскому рынку, я не знаю. По крайней мере, по моим документам, это здание не мое. А то, что там кто-то сносит, кого-то не сносят, вы знаете, я такой информации по поводу сноса рижского рынка не обладаю, к сожалению. Обладал бы, сказал, но ее нет.
4: У вас не планируется вот сейчас никаких сносов?
3: Ну, я не знаю, планируется или не планируется, я не пророк, не могу смотреть в будущее. Может быть, когда-нибудь и будет снос рижского рынка. Это же не просто так, понимаете? Это надо проект дело, согласовывать его, проводить разные экспертизы, а потом уже начинать какую-то процедуру сноса. Если у меня нет никакой информации о проведении данных мероприятий, это же мероприятия, они же не за один день делают, понимаете, да? Если у меня нет такой информации, значит, в ближайшее время пока не планируется, о чем могу сказать. А там как оно будет через 2, через 3, через 5, через 10 лет, я не могу сказать, к сожалению.
2: Павел Быков, директор рижского рынка. Под видом клиента мы позвонили в один из цветочных магазинов, работающих на самом рижском рынке. Там заверили, рынок стоит на месте, но им звонят много покупателей, обеспокоенных новостями.
4: Я хотел бы спросить, а к вам можно прийти цветы посмотреть?
5: Вы тоже видели новости, то, что сносят?
4: Да, поэтому любопытно.
5: Да, конечно, не можете, конечно, прийти. На данный момент рижский рынок стоит на месте.
4: А что тогда сносят? Это не главное здание, не главный центр?
5: Водопроводные сносят, водопроводные. Смотрите, там просто на водопроводном сносят. Офисы старые, которые уже вот 6 лет уже хотят сносить. Даже если это будет касаться рижского, я думаю, это уже не будет в скором времени. Уж точно 2-3 года.
4: То есть это не касается продавцов цветов?
5: Да, все верно.
4: А то уже страшно стало.
5: Нет, не волнуйтесь, рынок пока что на месте стоит. Я надеюсь, что будет дальше стоять. Сейчас вы уже, кстати, 4-й человек, которого вы звоните по поводу этого.
2: Как отмечают СМИ, на территории собственно рижского рынка обсуждается строительство 2 небоскребов в форме парусов. Но об официальных планах снос пока не сообщалось.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко. 21:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев.

0: Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Обходы домов продолжаются. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города-героя Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских БПЛА. Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека ранены. В среду с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 регионами и Черным морем, сообщила Минобороны. Миссия наблюдателя от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, также указали в службе. Употребление марихуаны и электронных сигарет с содержанием никотина выросло в Штатах за прошедший год. Об этом говорится в докладе, распространенном пресс-службой Национальных институтов здравоохранения США. В отчете приводятся данные, согласно которым в 2025 году продукцию с содержанием каннабиса ежедневно потребляли 8,5% американцев в возрасте от 35 до 50 лет в сравнении с 6,6% представителей этой возрастной категории годом ранее. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга. Для его обеления, пишет ведомости, предполагает, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге. Автомобиль врезался в жилой дом, сбив пешехода. По предварительным данным, водитель потерял управление. Власти практически никаких подробностей не приводят. Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17% до 300 тысяч машин. При этом отечественный автопром показал рост на 35%. Почему так произошло и что считается российским? Подробности на Бизнес ФМ. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
3: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Lamborghini Huracan, ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Lamborghini перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Lamborghini, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
2: том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, мы поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
4: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования. Поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур. И по ней выходит, что за рулем был не Латушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важное слово, предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
5: Второй — это, собственно, тот, кто совершал разворот, и из-за которого он ушел на тротуар. Да? Это вы его имеете в виду?
4: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
5: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
4: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге, в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Следствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
5: А состояние пострадавших что-то известно?
4: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает, жив.
5: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
4: Широко не обсуждалось, это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
5: Как вообще в городе относится к Игорю Алтушкину и его семье? Потому что мы знаем, что он, в принципе, для города сделал много.
4: Екатеринбург в целом неоднозначный город, к нему как следствие относится супер по-разному. Но при всем при этом, да, за его плечами большие благотворительные проекты. И, например, в пандемию он с другими благотворителями покупал машины скорой помощи, которых экстренно не хватало Екатеринбургу. И Екатеринбург это запомнил, как мне кажется. Ну и там средства социальных объектов, поддержка спорта и так далее и тому подобное. И я бы остановился на формулировке неоднозначно.
2: Дмитрий Шилков, главред екатеринбургского портала 66.ru. Как сообщили ТАСС в госавтоинспекции Свердловской области, потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую Россию». Ключевая идея создания для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
6: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
2: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России». Какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасль? Мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
7: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги, то есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности на самом деле страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
2: Евгений Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». На прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишет «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка. В основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации. Продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. Судя по статистике Автостата, продажи китайцев с начала года просели на 17%, составили около 300 тысяч машин. Российских продано примерно столько же, но зато отечественный автопром показал рост на 35%. О том, почему это произошло, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракитин.
8: Здесь, мне кажется, ситуация в том заключается, что, во-первых, прошел этот ажиотаж по поводу китайских автомобилей, китайских брендов. Многие из них вообще исчезли с рынка. Плюс ко всему мы понимаем, что автомобили достаточно дорогие, в принципе, у нас на рынке. И покупатели, почему обращают внимание на российские бренды, просто потому что сопоставляют возможности свои финансовые и то количество автомобилей, которые они за эти деньги получают. Соответственно, здесь и то, что китайцев очень мало, ну, практически нет в массовом недорогом сегменте, где та же «Лада» играет. Все остальное, это как раз с учетом того, что люди выбирают сейчас из своих возможностей, получается, что у АвтоВАЗа, у того же, и сборочных производств, которые у нас есть в Калининграде, где-то еще, появился такой шанс, ну, немножечко поучаствовать в этом во всем, набрать себе очков в этой вот гонке. Хотя, понятное дело, что все может поменяться, вдруг внезапно сейчас кто-то из китайских брендов или какие-то совместные предприятия, если начнут работать в сегменте, где успешен АвтоВАЗ, а это входной сегмент, начиная от миллиона, тогда, конечно, ситуация может поменяться, пока в пользу наших производителей как раз цена играет. И пока эту ситуацию никак китайцы отыграть не могут, скорее всего, они какие-то меры будут предпринимать.
2: Максим Ракитин, главред Kyoto.ru. Самое продаваемое авто из Китая – это HVL, около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада», чуть более 180 тысяч. Цены на многие отели в Европе резко выросли из-за солнечного затмения. Стоимость размещения выросла из-за высокого спроса. Туристы со всей Европы отправились в исландскую столицу Рейкьявик, чтобы увидеть затмение получше. А в Испании власти обеспокоены, что риск пожаров повысится из-за притока туристов на автомобилях. Об этом пишет британская Guardian.
9: Подробности. Один из самых больших скачков стоимости на гостиничные номера наблюдается в Рейкьявике, поскольку это одно из немногих мест, откуда можно увидеть полное затмение. Цены подскочили почти вдвое. Туристы в этом году тратили на бронирование номера в среднем $793, что на 98% больше, чем было в прошлом году. К наплыву туристов также готовится Испания. Отдаленные районы этой страны, где нет небоскребов, различных вышек и прочего, считаются одними из лучших мест для наблюдения за затмением, пишет Guardian. Испанский Минфин ожидает, что страну, чтобы увидеть затмение, посетят 460 тысяч иностранных туристов. В Ла-Коруньи, это север Испании, средняя цена номера в отеле выросла на 135% по сравнению с прошлым годом. На Майорке рост более скромный, на 24%. При этом власти Испании обеспокоены тем, что количество автомобильных поездок из-за наплыва туристов резко вырастет. Следовательно, вырастет риск лесных пожаров, от которых Испания и так страдает уже несколько месяцев. Из-за чрезвычайно сухой погоды малейшая искра может привести к разрушительным последствиям. Власти Испании проведут масштабную полицейскую операцию и кампанию по обеспечению безопасности, планируя задействовать 35 тысяч сотрудников для минимизации рисков возгорания.
2: Солнечное затмение в целом продлится до почти 11 ночи по московскому времени, но у жителей столицы было всего 9 минут, чтобы его увидеть, так как оно началось на закате и было частично. Полная фаза затмения, когда Луна полностью закроет Солнце, смогут увидеть лишь жители Испании, Исландии, Восточной Гренландии, а в России на полуострове Таймыр.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
1: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
3: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамск-Нефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Лукойла. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Инфляция в июле составила 0,54% против 0,87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция прошлого месяца снизилась до 5,98 с 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодово-овощной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик из Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончился неплохо, но напомню, что мы все равно видим выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на вторый рынок должен был отреагировать, не произошло.
2: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
13: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения по ставке.
2: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
13: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. На следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Между тем, индекс Мосбиржи завершил день снижения к 2300 пунктам. По итогам основных торгов утром он поднимался к уровню выше 2330 юаня, закончил торги на уровне 12.29. Доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась в районе 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет ситуация вокруг Армузского пролива и снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. А ситуация на рынках, управляющей по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ, Богдан Зварич.
14: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов, и сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет, и сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях, и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, и мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновление годовых минимумов, наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует, и здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200, уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
15: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Армузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
14: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90, к сожалению, рынок достаточно волатильный, рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно, но при этом, в принципе, вот нефть пришла там к верхней границе данного коридора, и нельзя исключать, что до конца недели, в случае какой-то эскалации, может выйти выше 90, а это, в свою очередь, поддержит покупки в весовых бумагах нефтегазового сектора, и, соответственно, как минимум, сдержит коррекцию по индексу Мосбиржи, может и способствовать развороту и попыткам выйти на новые локальные максимумы.
15: А чего ждать от курса рубля к концу месяца, как вы считаете?
14: Ну, скажем так, на рубль мы смотрим оптимистично. Мы считаем, что, наверное, локальная цель ослабления рубля достигнута. На наш взгляд, вот отметка где-то 12,3. Она выступала целью текущей волны роста юаня по отношению к рублю. И до конца месяца мы, в принципе, ожидаем некоторый откат котировок. В частности, юань может вернуться в район 12 рублей.
2: Богдан Заварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 13 августа, составил 82 рубля 99 копеек. Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, приводят данные статистики РИА Новости. Для сравнения, в 2006 году этот показатель составлял 62 кило. Кроме того, за 20 лет на четверть просело потребление муки, а вот покупать хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, булочки и пирожки россияне стали чуть больше. Вся эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых на предприятиях, в школах и кафе, и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни Машенька в Либерцах Денис Максимов.
16: Безусловно, мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года. На опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Плюс-минус они, может быть, такие, чуть отличаются. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется. Люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут, ну, не то что лечить, но поддерживать микрофлору организма, кишечника в нужных кондициях. Если этот хлеб испечен правильно, и закваска сделано по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяние некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба, оно необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Касаемо роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Присутствует это, безусловно. Хлеба покупают меньше. Пирожков, булочек, кондитерских изделий покупают больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это такой якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне.
2: Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Классические батоны и кирпичики уступают место слойкам и пирожкам с начинками. Потребитель выбирает готовую еду, то, что можно просто взять и съесть, рассуждает президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
17: Потребление хлеба не то чтобы снизилось, мы хлебобулочных изделий потребляем не меньше, чем потребляли 10-20 лет назад. Поменялись наши вкусовые предпочтения, и, следуя за запросом потребителей, индустриальные хлебопекарные предприятия стали менять виды своей продукции. Классика «все потреблять с хлебом», разумеется, сейчас при нынешнем продовольственном, скажем так, изобилии, действительно этот тренд несколько сокращается, но это не значит, что мы хлеб перестали есть, и мы его производим достаточно много, и замечательно вид хлеба. Но действительно мы меняемся в сторону хлебобулки. Мы больше начали потреблять булок, слоек, ватрушек, пирожков и всего остального. Потребитель сегодня очень любит что-то готовое, готовую еду, что можно просто взять и скушать.
2: Дмитрий Семенов, президент Российского союза пекарей. Эксперты говорят, спрос на свежий хлеб падает и потому, что сменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов долго может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Влекулеев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работа единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Зонбанка, из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог авто-УСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Business FM. Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Валберес удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
19: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
20: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, ну, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами, и чтобы консультант занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
19: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
21: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple – это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
19: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
2: В опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
4: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черно-Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
5: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно непродаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
4: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракутов.
22: Повлияли на все. В первую очередь они повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен очень большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот Новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через Новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с Новороссийским портом.
4: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок недосчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
23: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшения ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
4: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Казначейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что там не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
6: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
7: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
6: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, AMD, Light LCM. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
7: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
6: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
2: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
1: Кто надо, услышал.
8: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 миллионов 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 тысяч баррелей в сутки или более чем на 18%.
0: Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института ИНСИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четные цифры, а в нечетные – на нечетные. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. А та же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119, А-133 эта система не действует. На ЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиле. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
1: «Бизнес говорит».
3: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
10: Последние 2 недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефти, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
11: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо, кстати, пришло об отказе? Это дизель.
10: Дизель.
11: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
10: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
3: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
12: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
11: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
12: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
11: Ну, вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
12: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
3: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
13: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно. Хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
14: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля? На чем сейчас живете?
13: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Заправка есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
2: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишет ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая опору России, РСПП и деловую на России. Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России Павел Зюков.
15: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления и

0: нагрузка на фонд, и, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты официальные, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход — это фонд, да, основной в себестоимости — это фонд. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения, тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги, то есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
1: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
4: В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
5: Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели. На самом же деле мы вовсе не бессильны. Мы безвольны.
2: Наизусть. На Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Шардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на

0: Встреча с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок. И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержания существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели атакамсов давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлениями главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы атакамс у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины, не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку, равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
4: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от правителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
5: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
4: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета. Комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
6: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
4: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
7: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
4: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
8: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок немаленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий. По космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
9: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще, в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма – из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
8: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в Палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
10: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
8: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Vermin Supreme. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Деньги.
12: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамск-Нефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Лукойла. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
14: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Lamborghini Huracan, ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину с сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
2: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
15: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования. Поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур. И по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важное слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
16: Второй — это, собственно, тот, кто совершал разворот, и из-за которого он ушел на тротуар. Да, это вы его имеете в виду?
15: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
16: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
15: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он будет ответственным в итоге, в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Следствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
16: А состояние пострадавших что-то известно?
15: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает, жив.
16: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
15: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
2: Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодовочной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
17: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно видим выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на вторый рынок должен был отреагировать, не произошло.
2: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение цены? Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку, хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо, вот как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
17: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения по ставке.
2: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
17: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики и инвестиционные банки в начале года.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29. Доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Брент к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках, управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ, Богдан Зварич.
18: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет. И сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях. И, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижений и активизируются риски, может быть, даже обновление годовых минимумов, наверное, пока не стоит. Но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует. И здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
19: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
18: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. И в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас. И выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
2: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
20: Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной и человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка» cell применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
20: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работа единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Zonebank, а из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Бизнес ФМ. Зонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
3: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжается. продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
3: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти в поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь. Как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple – это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
3: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
2: В опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
23: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, а его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
4: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
23: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
6: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти поход через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнивает ситуацию с новороссийским портом.
23: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
23: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Казначейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что там не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
9: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали, но он, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий, через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
8: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
9: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
8: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
9: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
2: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
20: Как появлялись города? На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 600 000 баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 000 баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института ИНСИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четные цифры, а в нечетные – на нечетные. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119 и А-133 эта система не действует. На ЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
20: «Бизнес говорит».
1: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
11: Последние 2 недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем, перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году, подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
12: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
11: Дизель.
12: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
11: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
1: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
13: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
12: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
13: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
12: Ну, вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
13: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
1: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
24: Не стало ни полегче, ни потяжелее. Так же все напряженно. Хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство. Цена пока не определена.
12: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля? На чем сейчас живете?
24: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы. Пока работаем, но перспективы я не вижу. Заправка есть, то нет. Я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
2: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре, идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую на России». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
14: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
2: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России». Какие серые схемы существуют в клининге, нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли, мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
15: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не оплатить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расход.

0: чтобы он был исключительно для одного вида деятельности, это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства, и странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения, тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги, то есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности на самом деле страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
1: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес-энология». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
2: Норильск, Красноярский край, 180 тысяч человек. Медью с месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921-м специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината. Как появлялись города? На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве.

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины, не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку, равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
4: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
5: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
4: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
6: Транспортировки товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
4: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
7: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
4: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. успеют. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
8: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательства по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок немаленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планетой Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая 3 от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
9: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них 2-3 имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
8: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
10: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
8: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
11: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Все золото мира. Самое большое зеркало с золотым покрытием общим диаметром 6,5 метров было изготовлено для телескопа Уэбба. Золото было выбрано из-за его максимальной эффективности, поскольку оно отражает около 99% инфракрасного излучения и превосходит в этом любой другой элемент таблицы Менделеева. Основной материал зеркал телескопа Уэбба – бериллий, а толщина золотой пленки на поверхности составляет всего около сотни нанометров. Общие затраты чистого золота составили всего 48 граммов. Это масса нескольких обручальных колец или мяча для гольфа. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамскнефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Лукойла. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
1: Подробности.
12: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Lamborghini Huracan, ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Lamborghini перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар несло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Lamborghini, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
2: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
13: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важное слово, работал, предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
14: Второй – это, собственно, тот, кто совершал разворот и из-за которого он ушел на тротуар. Да, это вы его имеете в виду?
13: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
14: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
13: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Вследствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
14: А состояние пострадавших что-то известно?
13: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
14: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
13: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
2: А Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодовочной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончили неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на второй рынок должен был отреагировать, не произошло.
2: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, он, скорее всего, возьмет паузу Центробанк.
15: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения поставки.
2: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
15: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики и инвестиционные банки в начале года.
2: Кирилл Клименко, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29, доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК-прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
16: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного там 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет, и сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях, и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, и мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижений и активизируются риски, может быть, даже обновления годовых минимумов, наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует, и здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
17: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
16: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
2: Богдан Заварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которая обесценивает трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулеев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнения, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работы единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Zonebank, а из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем маркетплейс только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Бизнес FM. Зонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
19: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
20: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможный, максимально затрудненный. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков. То есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120 20-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
19: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти в поисковике Google о событиях на площади Тяньаньмэнь. Как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
19: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
2: В вопросе Business FM мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасают, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
21: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбинатах хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, а его повреждения не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черно-Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.
22: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, ну, в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
21: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
23: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. вырастить. Вот это первое, на что повлиял этот Новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через Новороссийский порт, мы вынуждены вести попот через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с Новороссийским портом.
21: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок недосчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
21: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Казначейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
5: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе и дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
6: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
5: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
6: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значима,
7: самое, и теперь больше некому будет поставлять?
5: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
2: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
1: «Кто надо, услышал».
8: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: У микрофона Сердаров Ликули. Их низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 миллионов 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 тысяч баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института ИНСИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе чет-нечет. В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четные цифры, а в нечетные – на нечетные. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Это же система чет-нечет, но на трассах М4 Дон, Р-190, 19А-133 эта система не действует. На заезд крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиле. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
1: «Бизнес говорит».
10: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
11: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли, сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно. Не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году. Подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо. Мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
12: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
11: Дизель.
12: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
11: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
10: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина по производству сыра в городе Луховица Елена Головащенко.
13: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
12: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
13: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
12: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
13: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
10: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
14: Не стало ни полегче, ни потяжелее. Так же все напряженно. Хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство. Цена пока не определена.
12: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля? На чем сейчас живете?
14: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы. Пока работаем, но перспективы я не вижу. А заправка есть, то нет. Я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебаются, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
2: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишет ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую на России». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
24: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
2: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России». Какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли? Мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
0: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не оплатить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уже совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского

0: и аналитической компании «Бизнес-Стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
2: Мастер-план, ген-план – понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой бизнес-ФМ обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательно. Обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы.

0: Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины, не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку, равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не проходит. прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель, грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний, есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательства разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая 3 от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще, в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из Muppet Show, один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них 2-3 имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят скостюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в Палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава Reform UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Vermin Supreme. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
9: Как появлялись города на Бизнес FM.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
13: С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки – и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
14: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамск-Нефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Lukoil. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. ФСК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
9: Подробности.
14: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Ламборгини «Уракан», ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
0: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
15: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важно слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Ламборджини, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
16: Второй, это, собственно, тот, кто совершал разворот и из-за которого он ушел на тротуар, да? Это вы его имеете в виду?
15: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
16: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
15: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Вследствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих представляет стоит, установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
16: А о состоянии пострадавших что-то известно?
15: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
16: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
15: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
0: А Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодовочной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
17: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончили неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на второй рынок должен был отреагировать, не произошло.
0: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
17: Я тоже поддерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения по ставке.
0: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
17: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года.
0: Кирилл Клименко, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29. Доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
18: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет. И сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижений и активизируются риски, может быть, даже обновления годовых минимумов, наверное, пока не стоит. Но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует. И здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
19: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
18: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. И в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас. И выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
0: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
10: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Абликулеев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости.
1: Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работа единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Зонбанка, из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог авто-УСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Бизнес FM. Зонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
22: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
23: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможный, максимально затрудненный. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами, и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
22: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
24: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. в поисковике Google о событиях на площади Тяньаньмэнь, как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
22: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
0: В опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасают, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
2: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбинатах хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказала на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.
3: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
2: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес FM гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
4: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
2: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграрии тариф в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок недосчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
5: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшения ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
2: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Гендиректор компании «Цифрон», который поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Значейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
6: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
7: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
6: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, и AMD, и Light, или Sim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
7: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
6: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
0: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
21: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарчбека.
8: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
21: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 600 000 баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 000 баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института INSEE. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе чет-нечет. В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, а в нечетные – на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Это же система чет-нечет, но на трассах М4 Дон, Р-190. 19, А-133 эта система не действует. АЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
21: Бизнес говорит.
11: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
12: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем, перекупки у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
13: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
12: Дизель.
13: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
12: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
11: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
14: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
15: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
14: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
15: Ну вот о каких выпадают доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
14: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
11: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
16: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
15: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
16: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. На заправку она есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
0: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены на моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую на России». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
17: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
0: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России». Какие серые схемы существуют в клининге, нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли, мнение основателей компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
1: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты официальные, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход — это ФОД, да, основной в себестоимости — это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
0: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Раньше карьерная лестница выглядела...

0: расписание молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
1: Карьера на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Шардар Авлигулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Внеочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передача планируется организовать.

0: организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, масложировой и рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета. Комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний, есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Ну, это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи, есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовятся успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок немаленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве качестве шуточного кандидата, он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне, так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая 3 от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из Muppet Show, один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них 2-3 имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко. Игра в Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
9: Культ наличности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
11: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии Нижнекамск-Нефтехим, входит в группу Сибур в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Лукойла. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
9: Подробности.
11: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Ламборгини «Уракан», ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
0: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
7: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важно слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Ламборджини, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
12: Второй, это, собственно, тот, кто совершал разворот и из-за которого он ушел на тротуар. Да, это вы его имеете в виду?
7: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
12: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
7: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Вследствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
12: А состояние пострадавших что-то известно?
7: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
12: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
7: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я во всяком случае не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
0: Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дизтопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодово-овощной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончили неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на второй рынок должен был отреагировать, не произошло.
0: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
13: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения поставки.
0: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
13: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года.
0: Кирилл Клименко, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29. Доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
14: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет. И сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновления годовых минимумов, наверное, пока не стоит. Но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует. И здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
15: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
14: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. И в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас. И выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
0: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Тест-драйв новой модели «Черри» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического «Черри». Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 м, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего 2 – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
9: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулеев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работы единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Zonebank, а из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем маркетплейс только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет «Ведомости». Предлагают, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на «Бизнес FM». Озон банк удалили из Google Play, а Яндекс Пэй удалили из App Store. Еще и Валберес удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
18: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
19: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможный, максимально затрудненный. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков. То есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами, и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
18: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
20: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти в поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь. Как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple – это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
18: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: В опросе Business FM Messenger и Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасают, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
1: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбинатах хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черно-Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.
21: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, ну, в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
1: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
22: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти поход через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
1: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в рымунский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
23: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
1: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Значейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
2: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
3: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
2: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
3: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
2: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
0: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
9: Кто надо, услышал.
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
9: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 миллионов 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 тысяч баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института INSEE. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четные цифры, а в нечетные – на нечетные. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Это же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119, 19А-133 эта система не действует. На ЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиле. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
5: Бизнес говорит.
6: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
8: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефти, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году, подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
10: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
8: Дизель.
10: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
8: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
6: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
24: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
10: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
24: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
10: Ну вот о каких выпадающих
7: доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
24: Ну, я думаю, что 15-20%. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
6: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
11: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
7: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
11: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у меня старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Заправка есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Также у нас в наших хозяйствах тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
0: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая опору России, РСПП и деловую на России. Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России Павел Зюков.
12: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
0: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России. Какие серые схемы существуют в клининге, и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли, мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
13: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не оплатить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за
14: собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уже совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
0: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
9: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
9: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
19: Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной

0: этическими нормами. К животным мораль неприменима. Эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок. И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержке существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций.

0: Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 боеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-200. 70. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины, не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку, равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, масложировой и рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру – в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтинга консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко. И граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов. А вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований MMO RAN Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов. Культ наличности. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города. Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамск-Нефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Лукойла. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: В
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
11: Подробности.
10: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Lamborghini Huracan, ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Lamborghini перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Lamborghini, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
1: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
7: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важно слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
12: Второй, это, собственно, тот, кто совершал разворот и из-за которого он ушел на тротуар. Да, это вы его имеете в виду?
7: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
12: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
7: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге, в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Вследствие ДТП видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
12: А о состоянии пострадавших что-то известно?
7: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
12: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
7: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я во всяком случае не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
1: А Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодовочной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией
7: ситуацией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончился неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на вторый рынок должен был отреагировать, не произошло.
1: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку, хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк?
7: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения по ставке.
1: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
7: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики и инвестиционные банки в начале года.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyforce Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижения немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29, доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК-прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
11: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет. И сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях. И, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновление годовых минимумов, наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует, и здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
13: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
11: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
1: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Мастер-план, ген-план – понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой бизнес-ФМ обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана. Иногда – как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план – обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
14: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Авликулеев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работы единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение «Зонбанк», а из App Store исчезли «Яндекс.Пэй» и «Валберис», причем «Маркетплейс» только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его веления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Бизнес FM. Озон банк удалили из Google Play, а Яндекс Пэй удалили из App Store. Еще и Валберес удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
17: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play